желая достичь местные племена охотников за головами, убедил Цзыван пройти обучение в библейской школе Даншуй. На тот момент Цзыван было 57 лет, у нее были проблемы со здоровьем и отсутствовало какое-либо школьное образование. И тем не менее она согласилась. Обучение длилось всего 8 месяцев, но оно утвердило в ней желание благовествовать и убедило в способности к евангелизации. Цзыван была назначена служительницей женского миссионерского общества Пресвитерианской церкви. К ней домой, под покровом темноты, стали приходить для обучения небольшие группы из ее родного племени сидиков. Немногие умели читать, но благодаря Цзыван они запоминали истории из Священного Писания, которые она им рассказывала. По мере того, как число верующих в племени росло, они стали тайно собираться по воскресеньям в пещерах или горах для поклонения и обмена свидетельствами. После ухода отсюда японцев в каждой деревне появились группы верующих, которые теперь могли открыто собираться и крестить новообращенных. К 1949 году здесь было крещено 5000 сидиков. Это плод веры и усилий Цзыван, которая умерла в 1946 году в возрасте 74 лет.

Я знаю людей, которые были известными христианскими и церковными спикерами, но растеряли веру и разрушили свои жизни. Я знаю тех, кто был на дне, но благодаря Богу обрел свободу от зависимости, полностью восстановился и продолжает расти, творя дела милосердия. Знаю я и тех, кто за годы не изменился ни на грамм. И затрудняюсь сказать, радует это меня или расстраивает. Потому что никто не знает, с чем каждому из нас приходится бороться и через что каждый из нас проходит на самом деле. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему Бог призывает нас не судить. А еще вспоминаю слова Христа, обращенные к Петру. «Что тебе до него? Ты иди за мной».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, и Иисус, сев, стал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, увлеченную в измене мужу. Поставив ее перед всеми, они говорят ему: «Учитель, эту женщину застигли с поличным. Она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты?» Они говорили так, рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им: «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И, снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться и первыми

0: ушли самые старшие. Иисус остался один с женщиной, стоявшей перед ним. Подняв голову, он спросил ее: «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?»
1: «Никто, господин мой», — сказала она.
0: «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Ступай и больше не греши».

Новая музыка на Свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Имя, данное ему при рождении, Усебиус Иеронимус. Он пришел в этот мир приблизительно в 342 году, родившись в маленькой деревне на северо-востоке Италии, тогда известной под названием Аквилея, в Далмации. Но мир знает этого человека как святого Иеронима. Хотя это имя более знакомо католикам, нежели протестантам, каждый, кто любит Библию и посвятил себя изучению Божьего Слова в его первоначальном значении, очень обязан этому человеку. Иероним, конечно же, не является автором ни одной книги Библии. Он жил спустя несколько столетий после того, как они все были написаны. При его жизни был уже принят канон – 39 книг Ветхого Завета и 27 новозаветных книг, которые Бог предусмотрел для нашего назидания и возрастания в познании. Что же сделал этот человек? Чем заслужил такое внимание в истории изучения Библии? Вот краткое описание его жизни. Длинный путь познания Божьего Слова и посвящения Ему начался, когда Иероним отправился учиться в римскую школу, которая находилась в нескольких сотнях километров от его дома. Там Иероним изучал латынь под руководством Донатуса. Последний был необычным учителем. Он мастерски владел этим языком и был известным грамматистом. Со временем Иероним овладел латынью и очень полюбил ее. Сегодня латинский язык считается сухим, припавшим пылью языком, на который не стоит тратить время, своего рода легендой, хотя латынь – основа всех языков романской группы. Этот язык и по сей день является мощным пособием для того, кто хочет по-настоящему овладеть французским, испанским, итальянским и английским. Но в IV веке латынь была разговорным языком, широко используемым в Италии и многих других странах мира. Библия уже переводилась на латинский язык, но эти переводы были плохими и часто искажали значение, выраженное на языках оригинала – иврите и греческом. После того, как Иероним закончил обучение в Риме, он отправился в Палестину, где начал изучать иврит и переводить Евангелие на латинский язык. Папа Дамасий назначил его очередным переводчиком Библии. Но его серьезный вклад в историю был сделан уже после смерти папы Дамасия, когда Иероним поехал в Вифлеем и много лет работал там над переводом Библии на латынь. Этот перевод стал стандартным приблизительно до времен Мартина Лютера. Иероним лучше остальных перевел то, о чем говорилось в еврейских и греческих текстах, отвергая широко используемые, искаженные старолатинские версии, за что его ругали и ненавидели. Иероним также никогда не шел на компромисс. Он отстаивал свои убеждения, несмотря на то, что это стоило ему друзей и признания. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы сделать самый качественный перевод, вопреки неблагоприятным обстоятельствам. В Вифлееме находится церковь Рождества. К ней прилегает грот, где Иероним провел 30 долгих лет, переводя Библию на современный ему язык. Благодаря ему сохранился текст Писания, и люди могут читать Библию на понятных им языках. Святой Иероним был человеком со стержнем, таким же смелым, как львы, которых художники причудливо изобразили сидящими в его кабинете во время работы. В духе этого человека было что-то такое, чего нам так не хватает сегодня. Святой Иероним стремился жить так, как об этом говорит Библия. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Кто-то поделился своей проблемой. Сделай сочувствующий взгляд, похлопай по плечу и пообещай помолиться об этом. Предлагать реальную помощь совсем не обязательно, впрочем, как и молиться.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. В День защиты детей давайте мы с вами прочитаем из Евангелия от Матфея, 18 главу, 3 стих. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном обществе детям принято умиляться, восхищаться ими и всячески идеализировать. Я слышал много комментариев на этот стих, которые объясняли, какие качества мы должны позаимствовать у детей, чтобы войти в Божье Царство. Например, чистоту, доверчивость, искренность и так далее. Иногда, слушая рассказы проповедников о том, какие дети и какими должны быть мы, я задумывался, где берут таких идеальных малюток. И почему никто из моих шестерых детей на этот образ не похож. Впрочем, дети у меня замечательные. Я их всех люблю. Но убежден, что здесь речь идет совсем о другом. В начале главы ученики в очередной раз спрашивают у Христа, кто больше в Царстве Небесном. Подразумевается, как им добиться статуса, величия, уважения других в вечности. На это Господь и ставит им в пример ребенка. Дело в том, что в античном обществе ребенок был никем. Вещью, собственностью родителей. Мы читаем в послании к Галатам, что даже богатый наследник, пока он был ребенком, считался по статусу рабом. И изменялось это только когда он вступал в права совершеннолетнего. Иисус говорит дальше, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понимаете, не улучшится, а станет меньше, маленьким, как это дитя. У детей нам надо научиться отсутствию всякого статуса и заслуг. Детей любят просто за то, что они есть. Так и Господь возлюбил нас с вами не по заслугам. И лишь отказавшись от чувства собственной значимости, от гордости, иными словами, мы можем вообще попасть в Божье Царство, а затем и возрастать в нем через смирение. Но при этом в следующих стихах Христос обещает награду тем, кто принимает и заботится о таких детях, ведь сами дети ничем не могут нам воздать. А тем, кто воспользуется детской доверчивостью в худых целях, наш царь угрожает карами более страшными, чем жернов на шее. И отсюда важное наставление для нас. Дети нуждаются в нашей защите и заботе. Они могут многому научить нас своим примером. Но Бог понимает также их слабость и уязвимость. И поэтому Он вовсе не призывает нас быть инфантильными. В 1 Коринфянам 14:20 написано: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Дети милые, когда соответствуют своему возрасту. Когда взрослый человек ведет себя как младенец, это трагедия. Нам надо взрослеть, становиться ответственными, обретать мудрость, но при этом сохранять детское отношение к себе, не быть слишком серьезными в вопросе собственного статуса и свершений. И так, пока мы все не придем в меру полного возраста Христова. Дети Божьи, возрадуйтесь. Вы драгоценны в глазах Небесного Отца. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Свободное радио. Всегда вместе.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Пока пшеничное зерно не умрет, упав в землю, оно так и останется одиноким зернышком, а умрет, принесет большой урожай. Тот, кому дорога своя жизнь, ее губит, а кому в этом мире жизнь своя ненавистна, тот для вечной жизни ее сохранит. Тот, кто мне служит, пусть идет за мной следом. И где я, будет там и слуга мой. И тому, кто мне служит, честь воздаст мой Отец.
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о самых интересных и достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Вы видели фильм «Огнеупорный» братьев Кендриков? Если нет, то самое время его посмотреть. Ведь его уже смело можно назвать христианской классикой. Главный герой фильма – Кейлоб Холт, капитан пожарной бригады. Он давно занимается этой работой и привык к опасности. Также он всегда следует принципу пожарных – не оставлять друга в беде. Но вот если на службе у него все налажено и хорошо, то дома все совсем не так. Его чувства к жене давно остыли. И хотя они живут в браке, но давно, как будто каждый сам по себе. На работе Кейлоб всегда спасает других. Но как ему спасти свой брак? Об этом в фильме «Огнеупорный».
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Зинаида Миркина. Я есмь орган, но органист не я. Во мне волна его святого хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит. По клавишам бесчисленным скользя, он трогает мои живые раны. Я есмь орган, но мне самой нельзя притронуться к безмолвию органа. Я есмь орган, но лишь Создатель мой, вдохнув свой дух, играет на органе. Я глубь и тайна для себя самой. Я оживаю от его касаний. Вот он пришел, предвечный органист. О, этот свет, вонзенный в темень ночи! Да будет звук мой первозданно чист, чтоб передать все то, что он захочет. В бескрайнем мире только ты и я. Во мне волна божественного хмеля. И тот разрушит песню бытия, кто нас смешает или нас разделит.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Господь гнушается жертвой злодеев, а молитва праведных ему угодна.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

Всем привет! Подсчитано, что в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду. Как бы там ни было, прием пищи в компании свободного радио способствует хорошему настроению, а следовательно, пищеварению. Всем приятного аппетита!

Самые серьезные проблемы современного человека происходят от того, что он утратил чувство осмысленного сотрудничества с Богом в его намерении относительно человечества. Русский писатель Федор Михайлович Достоевский.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: На сегодняшний день складывается судебная практика по делам, касающимся распространения клеветы в интернете и социальных сетях. Такие правонарушения влекут за собой ответственность гражданско-правового и даже уголовного характера. Судебная практика России показывает, что за распространение ложной информации присуждается компенсация в пределах 10-50 тысяч рублей. Дело в том, что устоявшаяся судебная практика по возмещению морального ущерба в нашей стране пока отсутствует или является недостаточной. По мнению некоторых юристов, это основная причина того, что суммы весьма небольшие. И, мол, из этого следует вывод, что гражданам следует почаще заявлять о своих правах, чтобы суды отрабатывали соответствующую практику, чтобы привыкали к такой категории дел, как клевета в интернете. Тогда и размеры компенсации пострадавшим начнут расти. Распространение заведомо ложной информации о ком-либо или чем-либо квалифицируется как клевета. Ну а согласно законодательству Российской Федерации, клевета в интернете – дело все же наказуемое. Но для этого нужно доказать, что пользователю, опубликовавшему запись, содержащую клевету, заведомо было известно, что он может нанести вред обвиняемой им персоне. Согласно Гражданскому кодексу, гражданин, подвергшийся клевете, может потребовать ее опровержения. Также гражданин, в отношении которого была допущена клевета, вправе потребовать от ответчика компенсировать причиненный ему моральный вред. Итак, клевета в социальных сетях. За распространение ложной информации о гражданине в социальной сети не предусмотрено лишение свободы, но наказание за клевету в интернете может быть значительным. Штрафные выплаты, гипотетически, могут достигать до 5 миллионов рублей. Ну и плюс общественные работы сроком до 480 часов. Для привлечения к ответственности за клевету в интернете придется подавать заявление в мировой суд. Без особых эмоций излагаются факты того, что стало причиной вашего обращения в суд. Время распространения ложной информации. Место, где именно были размещены ложные сведения. Сколько было случаев распространения о вас данной ложной информации. И последствия ложных сведений вам тоже должны быть ясны. Ведь бывают случаи, что и до увольнения с работы доходят, каких-то проблем в трудовом коллективе и семье. И, что важно, суд придется убедить, что вы обращались к ответчику с просьбой удалить порочащие гражданина сведения или дать опровержение ложной информации. Но ответчик вашим просьбам не внял. Ну и, наконец, самое интересное при обращении в суд – это каким-то образом мотивировать ту сумму, которую вы считаете оправдает ваши моральные страдания. И пусть вся эта информация останется только информацией для общего развития.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит Сергей Поварницын, пастор церкви Новый Завет, Пермь.
1: Хочу поделиться сегодня с вами словом ободрения, записанного у пророка Исаия. В 59 главе, в 19 стихе написано: «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Мы сталкиваемся в нашей жизни с проявлением зла. У нас есть враги. Наш враг – дьявол, наш враг – бесы, болезни, и коронавирус – это тоже враг. И мы можем столкнуться с таким течением и с таким давлением врага и влияния на нашу жизнь, что нам кажется, что самим не устоять. Давайте будем помнить, что есть дуновение Господа. Это Дух Святой, это сила Божья. Когда мы противостоим врагу, Бог желает, чтобы мы побеждали, и мы не остались одни. Сила Божья будет действовать через Церковь Божью, если мы будем исполняться Святым Духом. Апостол Павел говорит в послании к римлянам такие слова: «Ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни силы, ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Братья и сестры, Бог не просто смотрит на нас, Он не просто наблюдает за нами, Он не просто присутствует в нашей жизни, но Он на нашей стороне. Если Бог за нас, то кто против нас? Никто не сможет противостоять Церкви Божьей, если мы действуем в силе и помазании Святого Духа. Будем ожидать чудес от Господа и будем ожидать победы Его. Пусть Господь благословит нас. Аминь.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, часть зерен упала у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистую почву, где земли было мало, и тотчас проросли. Они были не глубоко под землей. А когда взошло солнце, оно опалило их, и ростки, не имея корня, завяли. Другие упали среди колючек. Колючки выросли и заглушили их. А другие зерна упали в землю добрую и дали урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный. У кого есть уши, пусть услышит.
3: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Добрый день! Мы приветствуем вас на шоу «Имя России». Какой исторический персонаж станет идеалом нынешнего поколения россиян, решаете вы. Примите участие в смс-голосовании по окончанию нашего шоу. Возможно, именно ваш голос станет решающим в историческом выборе страны.
1: Дед, иди телек смотри!
2: Лен Петрович, ваша любимая передача началась,
3: идите. Бегу, сделайте погромче!
0: Голоса будут приниматься в штатном режиме. Во время эфира можно голосовать по бесплатным телефонным номерам, а по платным номерам и смс можно голосовать круглосуточно.
3: А ну-ка, Петенька, набери там на мобильный номер, чтоб за Есенина проголосовать. Вот настоящий русский характер! И ширина, и глубина, и тоска за нашу Русь-матушку!
1: Нечего за этого дебоширую пьяницу голосовать!
3: Я тебе покажу за дебоширую пьяницу!
1: Молчу! Всю кровь русского народа выпили, страну распродали этим американцам. Давай, Петюня, за Сталина проголосуем!
4: Валентина Сергеевна, прошу моего сына оставить в покое, не агитируйте его, вы не на митинге.
1: Нашей стране нужен вождь!
4: Вождь, говорите, а сколько он людей погубил, вы забыли? Про геноцид забыли, да?
1: Зато порядок в стране был.
4: Вот за кого стоит проголосовать, так это Петр Первый. Без его реформ мы бы еще долго были отсталой темной страной.
5: Тоже мне просвещенный монарх, образец для подражания. Он тоже порядочно народу на тот свет отправил.
4: А сколько он хорошего сделал?
5: Сделал. Собственного сына казнил. Нет, нет в нашей истории достойных персонажей.
3: И кроме Есенина вариантов нет.
5: Я вообще за кумиры современности. К примеру, Анджелина Джоли.
3: Опа.
5: И актриса великолепная.
3: Ты кто такая?
5: Деятель общественный, да к тому же еще и многодетная мама. Такие деньги отдает на благотворительность.
4: Ну да. Это она-то, которая вела Брэда Питта из семьи, да? Неплохой идеал,
1: нашей
4: нормально.
1: Нашей стране нужен вождь!
5: А давайте-ка спросим у представителя будущего поколения, кто для него является кумиром?
3: Петенька!
5: Петенька! Петь, а кто тебе больше всех нравится?
3: Есенин, наверное.
1: Человек-паук!
6: Поиски национальной идеи и национального героя в России – одна из самых популярных тем политических и кухонных дискуссий. Кажется, стоит, наконец, найти эту идею и этого героя, как жизнь тут же наладится. Но во всем многообразии звезд, идеалов и кумиров не осталось места для того, кто один достоин всей хвалы, и истина которого может принести людям столь долгожданную радость.
7: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 1 июня 1924 года на Тайване Цзиван тайно приняла водное крещение. Впоследствии она прошла обучение в пресвитерианском колледже и сама стала миссионеркой среди своего народа. К 1946 году, благодаря ее служению, здесь крестилось до 5000 человек. Цзиван выросла в отдаленной деревне племени Седик, расположенной над ущельем Тарока на скалистом побережье Тайваня. После замужества она успешно занималась торговлей и свободно говорила на трех языках – своем родном, тайском и японском. Муж Цзы не отличался нравственностью. Он был пьяницей и двоеженцем. Но зато его мать поделилась с Цзиван вестью о Христе. Она услышала Евангелие в христианской больнице Чанхуа, недалеко от Тайджуна, и искренне уверовала. После наставлений тайского пресвитерианского пастора Ли Шиуце Цзиван приняла решение следовать за Христом и 1 июня 1924 года приняла водное крещение. Однако не менее 5 лет после этого она хранила это в секрете от своего народа. В 1929 году канадский миссионер Джеймс Диксон, желая достичь местные племена охотников за головами, убедил Цзиван пройти обучение в библейской школе Даншуй. На тот момент Цзиван было 57 лет. У нее были проблемы со здоровьем и отсутствовало какое-либо школьное образование. И тем не менее она согласилась. Обучение длилось всего 8 месяцев, но оно утвердило в ней желание благовествовать и убедило в способности к евангелизации. Цзиван была назначена служительницей женского миссионерского общества пресвитерианской церкви. К ней домой под покровом темноты стали приходить для обучения небольшие группы из ее родного племени сидиков. Немногие умели читать, но благодаря Цзиван они запоминали истории из священного писания, которые она им рассказывала. По мере того, как число верующих в племени росло, они стали тайно собираться по воскресеньям в пещерах или горах для поклонения и обмена свидетельствами. После ухода отсюда японцев в каждой деревне появились группы верующих, которые теперь могли открыто собираться и крестить новообращенных. К 1949 году здесь было крещено 5000 седиков. Это плод веры и усилий Цзиван, которая умерла в 1946 году в возрасте 74 лет.
1: След в истории.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Если бы мне сказали, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево.
2: Свободное радио рядом.
3: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: С второго письма Павла христианам в Фессалонике.
1: Братья, молитесь о нас. Пусть весть о Господе стремительно продвигается и принимается с почетом, как была принята у вас. Молитесь и о том, чтобы Бог избавил нас от негодных и злых людей, ведь не у всех есть вера. Но верен Господь, и Он укрепит вас и сохранит от злодея. Мы же на Господа полагаемся в том, что касается вас, и твердо верим, что вы как исполняли, так и будете исполнять то, что мы вам велим. И пусть Господь обратит ваши сердца к Божьей любви и к стойкости Христа.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв к матерям. Сердце их вопиет Господу. Стена чрева Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь, и не давай себе покоя, и не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред Господа. Простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Плач Иеремии, 2 глава, 18 и 19 стихи. Считая себя одновременно опытным и сильным, Израиль пытался устранить Бога из жизни своего народа. Они считали, что Он им больше не нужен. В результате Вавилон опустошил Иерусалим. Израиль горюет о своем разрушенном городе. И Иеремия, видя эти времена отчаяния, призывает к отчаянным мерам, обращается ко всем матерям своего народа. Никогда не недооценивайте влияние матери. Когда она решительна, то может использовать эту силу, чтобы повести своих детей путем праведности. Наша страна крайне нуждается в таком влиянии. Посмотрите на атмосферу системы нашего образования. В 1963 году Верховный суд США признал незаконным молиться или читать Библию в школах США. Что произошло после этого решения? Уровень успеваемости по стране постепенно падал, насилие и преступность стали более распространены, а употребление наркотиков стремительно выросло. Единственный настоящий ответ нечестию — это вернуться к богоугодным принципам, тем принципам, на основе которых была построена наша страна. Не только матери, но и отцы должны учить наших детей, что правильно и что неправильно, с Божьей перспективы. Нам нужно учить следующее поколение искать Бога через молитву. Вот радикальное предложение. На этой неделе давайте выключим наши телевизоры и развернемся к Богу. Давайте молиться за наш народ и за наших детей. Побуди нас, Отец, взывать к Твоему имени. Вдохнови нас молиться за наших детей, за наши школы и за наш народ. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

мы молимся о милосердии, и эта молитва должна научить нас с почтением относиться к милосердным поступкам. Английский поэт и драматург, классик мировой литературы Уильям Шекспир.

0: 23-й псалом. Господня земля и все, что наполняет ее, мир и все, что живет в нем. Ведь он поставил ее на морях и утвердил на водах. Кто взойдет на гору Господню, кто встанет на святом месте его? Тот, чьи руки чисты и чье сердце непорочно, тот, кто душу идолам не отдает и не клянется ложно. Он получил от Господа благословение и оправдание от Бога, Спасителя своего. Таково поколение, которое ищет его, ищет лица твоего, Бог Иакова. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь, древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в битвах. Врата, поднимите свои верхи, поднимитесь, древние двери, чтобы вошел Царь Славы. Кто он, этот Царь Славы? Господь сил, он Царь Славы.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Есть одна история о монахе в пустыне, который отдал Богу абсолютно все и проводил жизнь в посте, покаянии и молитве. Но Господь попросил его о большем. «Господи, я же отдал тебе все. Чего еще не хватает?» — воскликнул монах. «Отдай мне свои грехи», — сказал Господь.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. В День защиты детей давайте мы с вами прочитаем из Евангелия от Матфея, 18 главу, 3 стих. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном обществе детям принято умиляться, восхищаться ими и всячески идеализировать. Я слышал много комментариев на этот стих, которые объясняли, какие качества мы должны позаимствовать у детей, чтобы войти в Божье Царство. Например, чистоту, доверчивость, искренность и так далее. Иногда, слушая рассказы проповедников о том, какие дети и какими должны быть мы, я задумывался, где берут таких идеальных малюток. И почему никто из моих шестерых детей на этот образ не похож. Впрочем, дети у меня замечательные. Я их всех люблю. Но убежден, что здесь речь идет совсем о другом. В начале главы ученики в очередной раз спрашивают у Христа, кто больше в Царстве Небесном. Подразумевается, как им добиться статуса, величия, уважения других в вечности. На это Господь и ставит им в пример ребенка. Дело в том, что в античном обществе ребенок был никем. Вещью, собственностью родителей. Мы читаем в послании к Галатам, что даже богатый наследник, пока он был ребенком, считался по статусу рабом. И изменялось это только когда он вступал в права совершеннолетнего. Иисус говорит дальше, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понимаете, не улучшится, а станет меньше, маленьким, как это дитя. У детей нам надо научиться отсутствию всякого статуса и заслуг. Детей любят просто за то, что они есть. Так и Господь возлюбил нас с вами не по заслугам. И лишь отказавшись от чувства собственной значимости, от гордости, иными словами, мы можем вообще попасть в Божье Царство, а затем и возрастать в нем через смирение. Но при этом в следующих стихах Христос обещает награду тем, кто принимает и заботится о таких детях, ведь сами дети ничем не могут нам воздать. А тем, кто воспользуется детской доверчивостью в худых целях, наш Царь угрожает карами, более страшными, чем жернов на шее. И отсюда важное наставление для нас. Дети нуждаются в нашей защите и заботе. Они могут многому научить нас своим примером. Но Бог понимает также их слабость и уязвимость. И поэтому Он вовсе не призывает нас быть инфантильными. В 1 Коринфянам 14:20 написано: «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Дети милые, когда соответствуют своему возрасту. Когда взрослый человек ведет себя как младенец, это трагедия. Нам надо взрослеть, становиться ответственными, обретать мудрость, но при этом сохранять детское отношение к себе, не быть слишком серьезными в вопросе собственного статуса и свершений. Итак, пока мы все не придем в меру полного возраста Христова. Дети Божьи, возрадуйтесь. Вы драгоценны в глазах Небесного Отца. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: В новый день со Свободным радио.

0: крутые библейские стихи.
1: Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалтырь, 142 глава, 8 стих.
0: Глоток живой воды.

Привет, друзья! Это Катя. Скажите, что является главной движущей силой человеческой истории? Наверное, ответы могут быть разными, но мне кажется, что все-таки это любовь. Но, к сожалению, понимают эту любовь все по-разному. Вот почему так важно знать, что же такое настоящая любовь, которая от Бога. В послании к Коринфянам апостол Павел перечисляет для нас признаки такой настоящей любви. И одна из ее черт – это то, что любовь не мыслит зла. То есть любовь не считает, не подсчитывает зло. Она далека от мести и идей справедливости, око за око и тому подобного. Это любовь без расчета на справедливую компенсацию. Но только это и есть настоящая любовь. Будем любить и менять мир настоящей любовью.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил: «Счастливы бедные, Царство Бога ваше. Счастливы те, кто голоден теперь, Бог вас насытит. Счастливы те, кто плачет теперь, вы будете смеяться. Счастливы вы, когда ненавидят вас люди, и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя, и все это из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости. Вас ждет на небесах великая награда. Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. И напротив, горе вам, богатые, вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь, вы будете голодать. Горе вам, кто смеется теперь, вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда хвалят вас все люди, ведь точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей. Но вам, тем, кто слушает меня, говорю я: любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет. Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую, и если кто отнимает плащ, не препятствуй забрать рубашку. Всем, кто просит у тебя, дай, и если отнимает твое, не требуй обратно. Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Существовало мнение, что все мы в детстве счастливы и беспечны. Но сейчас все изменилось. Мы все чаще наблюдаем признаки глубокой депрессии у наших детей даже в пятилетнем возрасте. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Затруднительно поставить диагноз причин угнетенного состояния у взрослых. Когда же дело касается детей, эта задача еще более усложняется. У взрослых признаками наступающей депрессии являются спад активности, быстрая утомляемость, упадок сил, полная утрата интереса к жизни, приступы меланхолии, слезы. Эти спутники общей апатии. Угнетенное же состояние наших детей в возрасте от 5 до 10 лет проявляется в сонливости. Они могут хандрить, оставаться подолгу в постели по утрам, потерять всякий интерес к тому, что еще недавно служило им источником радости. Нарушение сна и частые жалобы на боль в животе являются еще одним тревожным симптомом такого состояния. Возможны также вспышки гнева, враждебность и даже ярость. В таком состоянии объектами их внезапного гнева могут стать люди или окружающие их предметы. Когда вы заметите эти тревожные признаки наступающей депрессии, я хочу посоветовать вам поступить следующим образом. Постарайтесь убедить вашего ребенка рассказать вам о том, что тревожит его, и попытайтесь найти этому разумное объяснение. Зачастую возможность излить свою душу, быть услышанным окружающими его людьми, может пролить свет в душу ребенка и снять его депрессию. И, наконец, если вы видите, что не в состоянии что-либо предпринять, я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью к специалисту. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Твой новый день на свободном.

0: Новый час на свободно.
1: Время сказать главные слова.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: История на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. В День защиты детей давайте мы с вами прочитаем из Евангелия от Матфея, 18 главу, 3 стих. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном обществе детям принято умиляться, восхищаться ими и всячески идеализировать. Я слышал много комментариев на этот стих, которые объясняли, какие качества мы должны позаимствовать у детей, чтобы войти в Божье Царство. Например, чистоту, доверчивость, искренность и так далее. Иногда, слушая рассказы проповедников о том, какие дети и какими должны быть мы, я задумывался, где берут таких идеальных малюток и почему никто из моих шестерых детей на этот образ не похож. Впрочем, дети у меня замечательные, я их всех люблю. Но убежден, что здесь речь идет совсем о другом. В начале главы ученики в очередной раз спрашивают у Христа, кто больше в Царстве Небесном. Подразумевается, как им добиться статуса, величия, уважения других в вечности. На это Господь и ставит им в пример ребенка. Дело в том, что в античном обществе ребенок был никем. Вещью, собственностью родителей. Мы читаем в послании к Галатам, что даже богатый наследник, пока он был ребенком, считался по статусу рабом. И изменялось это только когда он вступал в права совершеннолетнего. Иисус говорит дальше, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понимаете, не улучшится, а станет меньше, маленьким, как это дитя. У детей нам надо научиться отсутствию всякого статуса и заслуг. Детей любят просто за то, что они есть. Так и Господь возлюбил нас с вами не по заслугам. И лишь отказавшись от чувства собственной значимости, от гордости, иными словами, мы можем вообще попасть в Божье Царство, а затем и возрастать в нем через смирение. Но при этом в следующих стихах Христос обещает награду тем, кто принимает и заботится о таких детях, ведь сами дети ничем не могут нам воздать. А тем, кто воспользуется детской доверчивостью в худых целях, наш Царь угрожает карами, более страшными, чем жернов на шее. И отсюда важное наставление для нас. Дети нуждаются в нашей защите и заботе. Они могут многому научить нас своим примером. Но Бог понимает также их слабость и уязвимость. И поэтому Он вовсе не призывает нас быть инфантильными. В 1 Коринфянам 14:20 написано: «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Дети милые, когда соответствуют своему возрасту. Когда взрослый человек ведет себя как младенец, это трагедия. Нам надо взрослеть, становиться ответственными, обретать мудрость, но при этом сохранять детское отношение к себе, не быть слишком серьезными в вопросе собственного статуса и свершений. Итак, пока мы все не придем в меру полного возраста Христова. Дети Божьи, возрадуйтесь. Вы драгоценны в глазах Небесного Отца. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Не беспокойтесь о том, что для жизни вам пища нужна и для тела одежда. Ведь жизнь важнее еды, и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют они и не жнут, нет у них ни кладовых, ни закромов, но Бог их кормит. А вы намного дороже, чем птицы. Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жизнь хоть на час? А если вы даже такой малости не можете, к чему заботиться об остальном? Посмотрите, как растут лилии. Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался так, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то уж вас-то тем более маловеры. И вы не думайте о том, что вам есть и что пить, и не заботьтесь об этом. Это главная забота всех язычников этого мира. А ваш Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь к одному, к Его Царству, а все остальное Он даст вам в придачу.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

46-й псалом. «Рукоплещите все народы, вознесите Богу крик радости! Как грозен Господь Всевышний, великий царь над всей землей! Он покорил нам народы, бросил нам под ноги племена. Он избрал нам наследие, гордость Иакова, которого Он возлюбил. Бог вознесся под крики радости, Господь вознесся под звуки рогов. Пойте Богу хвалу, пойте! Пойте хвалу нашему царю, пойте! Бог царь над всей землей, пойте ему искусный псалом. Бог царит над народами, Бог восседает на святом престоле своем. Собираются вожди народов вместе с народами Авраамова Бога. Ведь земные правители принадлежат Богу. Он высоко превознесся».

0: Выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 1 июня 1924 года на Тайване Зиван тайно приняла водное крещение. Впоследствии она прошла обучение в пресвитерианском колледже и сама стала миссионеркой среди своего народа. К 1946 году, благодаря ее служению, здесь крестилось до 5000 человек. Цзыван выросла в отдаленной деревне племени Седик, расположенной над ущельем Тарока на скалистом побережье Тайваня. После замужества она успешно занималась торговлей и свободно говорила на трех языках – своем родном, тайском и японском. Муж Цзы не отличался нравственностью. Он был пьяницей и двоеженцем. Но зато его мать поделилась с Цзыван вестью о Христе. Она услышала Евангелие в христианской больнице Чанхуа, недалеко от Тайджуна, и искренне уверовала. После наставлений тайского пресвитерианского пастора Ли Шиуце, Цзыван приняла решение следовать за Христом и 1 июня 1924 года приняла водное крещение. Однако не менее 5 лет после этого она хранила это в секрете от своего народа. В 1929 году канадский миссионер Джеймс Диксон, желая достичь местные племена охотников за головами, убедил Цзыван пройти обучение в библейской школе Даншуй. На тот момент Цзыван было 57 лет, у нее были проблемы со здоровьем и отсутствовало какое-либо школьное образование. И тем не менее она согласилась. Обучение длилось всего 8 месяцев, но оно утвердило в ней желание благовествовать и убедило в способности к евангелизации. Цзыван была назначена служительницей женского миссионерского общества Пресвитерианской церкви. К ней домой, под покровом темноты, стали приходить для обучения небольшие группы из ее родного племени сидиков. Немногие умели читать, но благодаря Цзыван они запоминали истории из Священного Писания, которые она им рассказывала. По мере того, как число верующих в племени росло, они стали тайно собираться по воскресеньям в пещерах или горах для поклонения и обмена свидетельствами. После ухода отсюда японцев в каждой деревне появились группы верующих, которые теперь могли открыто собираться и крестить новообращенных. К 1949 году здесь было крещено 5000 седиков. Это плод веры и усилий Цзыван, которая умерла в 1946 году в возрасте 74 лет.
1: След

0: 52-й псалом. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, гнусны их дела, нет делающего добро. Бог взирает с небес на людей, чтобы увидеть, есть ли понимающий, ищущий Бога. Все сбились с пути, все как один развратились. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие зло? Те, кто поедает мой народ, как хлеб, и Бога не призывает. Там их охватит страх, где нечего бояться. Бог разметает кости ополчающихся на тебя. Их покроет позор, потому что отверг их Бог. О, кто дал бы Сиона спасение Израилю? Когда Бог восстановит свой народ, пусть ликует Иаков и радуется Израиль».
1: Свободное радио.

0: know about that.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Евгений, Иркутская область.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Жизнь сложная была. Господь просто через разные обстоятельства начал стучаться в сердце. Если рассказывать, это долго очень, потому что жизнь была очень такая греховная, насыщенная греховной. Как бы смысл жизни потерял. В 31 год уже не было ни в моей жизни уже смысла никакого. И семья разваливалась, и все происходило так, что к завершению шло. Но вот Господь коснулся, я еще не слышал ни Евангелия, ничего, просто уже как бы сам обращался к Нему. И вот Он меня поставил на колени, я стал молиться, просить изменить мою жизнь, поменять внутри все. Не помню, сколько я в таком состоянии пробыл. Потом вот через какое-то время и поиска искал в православии, верующих искал. И потом случайно узнал, что приезжают евангельские христиане-баптисты к нам. И вот я пошел на собрание, и вот с того времени. Конечно, еще не все гладко было, были и падения, но уже Господь меня держал крепко в руках своих. Это было в 92-м году.

0: Факты.
1: На разных языках Божья коровка называется по-разному, но зачастую ее имя так или иначе связано с Богом. У немцев Божью коровку называют жук Девы Марии, Маринкифа. В англоязычных странах Леди Баг или Леди Бёрд, жук или птичка Богоматери. Здесь леди – это не обращение к даме, это имя Богородицы, леди. Так принято называть ее на Западе. В испаноязычных регионах Божью коровку именуют Вакита де Сан Антонио, коровка святого Антония. Или, снова отсылка к Марии, Марикита.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не бойтесь тех, кто убивает тело, душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может и душу, и тело сгубить в гиене».

Представьте себе эдакого дядечку, сидящего на шее у мамы и не способного ни на одно самостоятельное решение. Так себе картина, правда? Но не сами ли мы толкаем свое чадо на этот путь, охраняя от любых последствий его выбора и решая все за него? Бог отпускает своих детей, чтобы они вкусили горечь непослушания и вернулись к Нему с покаянием и осознанием ценности отношений и мира. Так давайте же и мы будем мудрыми.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. Лето. Наступило лето.
2: Ура! Ты заметила? 1 июня. Поздравляю.
1: Я заметил, знаешь как, засыпаю я вчера, значит, никого не трогаю. И вдруг слышу на улице детский крик хором, там типа раз, два, три, лето!
2: А, точно,
1: соседи,
2: они вот
1: договорились,
2: делают, да.
1: Соседские дети, да. Выйти и закричать, что наступило лето в полночь.
2: В 00:00, да. Да, вот это сейчас тема. Дети так делают.
1: Я вздрогнул.
2: Но я спала крепко.
1: Нет, я спал не крепко. Я вздрогнул, проснулся.
2: У меня дочь просто сама собиралась это делать, потому что они все договорились, что открывают окна, и в 00:00, значит, все орут лето.
1: Вон она что. То есть это массовый флешмоб. Это не только наши соседские дети придумали.
2: Это всемирный флешмоб. Лето!
1: Лето наступило. Друзья, давайте на раз, два, три тоже закричим лето. Давай, раз, два, три.
2: Лето! Надеюсь, вы подхватили, друзья.
1: Да, или мы, как идиоты, вдвоем это сейчас делали, но неважно. 10 часов утра, понедельник, 1 июня, мы в прямом эфире. И мы сегодня говорим, естественно, про детей, ведь сегодня Международный детский день.
2: Они
1: не знаю, в каких странах еще празднуют этот праздник.
2: Празднуют, правда. Это всемирный
1: действительно
2: день.
1: Всемирный.
2: Да, абсолютно, точно.
1: Это праздник как всемирный праздников. Женский день, где празднуют, на который празднуют только в России.
2: Ну нет, много где помнят про 8 марта. Не надо нам, не надо ваших сомнений.
1: Ну вот, сегодня Международный день детей, и мы говорим про детей. Естественно, вспоминается отрывок из Писания, где приводятся слова Христа о том, чтобы мы были как дети. Конечно, мы поговорим про это, но у нас к вам вопрос. Вопрос у нас, даже несколько вопросов. Вот, значит, вчера ты такой еще радовался началу летних каникул, кричал «лето» в окошко, да, и бежал играть с друзьями во двор. А потом ты моргнул раз, и тебе уже за 40. Как так получилось?
2: И кто в этом виноват?
1: Кто в этом виноват? Нет, на самом деле вопрос другой. Ведь с детством уходит, ну, не только просто возраст у тебя меняется, да, но ты сам меняешься, и меняется вот эта способность радоваться мелочам, радоваться всему подряд вообще, причем радоваться окунаясь с головой безудержно. Что происходит? Почему мы теряем эту способность радоваться любой мелочи? Почему мы становимся настолько тревожными и неблагодарными ворчунами? Это я про себя сейчас сказал, если что. Но, может быть, кто-то тоже поднимет ручку и скажет, что он такой же, как я. Ну и вопрос творческий. Как вы думаете, понравился бы вам 9-летним тот взрослый, в которого вы выросли сейчас?
2: Подумайте об этом. Вот это вопросик.
1: Подумайте. Во втором часе будем про это говорить. Почитаем ваши комментарии. А мы... В этом часе, конечно же, что сделаем?
2: Мы расскажем. Обязательно обсудим новости, обязательно почитаем Евангелие от Иоанна и даже рассмотрим прекрасную картину, иллюстрирующую сегодняшний эпизод. Ну и, конечно, будем создавать настроение. Все, что в наших силах, все расскажем вам, поделимся, зарядимся и будем дальше радоваться жизни.
1: Я так думаю, точно. Так. Ну а начнем мы сейчас с нескольких новинок, которые добавились к нам на этой неделе. Я не знаю, сейчас предупреждать людей особо чувствительных, чтобы они убавили радиоприемники.
2: Сделайте погромче.
1: Наоборот, сделайте погромче.
2: И танцуйте вместе с нами.
1: Немного бодренького такого христианского поп-панка. От Джейсона Дана послушаем.

0: слушаете «Свободное радио». Музыка, слово, дух.
1: Время новостей, которые мы не могли не заметить.
2: Время новостей начну с такого. Май закончился, на «Свободном радио» мы подвели итоги.
1: Давай.
2: Да, сбор мая у нас составил 52% от необходимой на следующий месяц, собственно говоря, суммы, которую мы закладываем в бюджет. Конечно, это меньше, чем хотелось бы, прямо скажем.
1: На 48%, если быть точным, да.
2: Почему 48%?
1: Ну, раз 52 ты сказала, то меньше, чем хотелось бы, на 48%.
2: Всего-то. Математик.
1: Я умею.
2: Ну, слушай, все равно проценты — это проценты, а главное все-таки здесь другое, потому что это общее дело, которое мы делаем вместе с нашими друзьями. Каждый, кто сейчас нас слушает, это наш друг, и мы вместе с вами делаем одно общее и важное дело. Свободное радио существует для того, чтобы говорить о Христе. Вот это самая большая и самая важная, наверное, миссия в нашей жизни — говорить о благой вести и поддерживать друг в друге этот огонь, о котором, кстати, мы говорили. Вот только что был день Пятидесятницы, в воскресенье день явления, сошествия Святого Духа. Да, вот этот огонь Святого Духа, который в каждом верующем зажигается в момент покаяния, иногда ему нужна подпитка. Вот мы на «Свободном радио» часто говорим о том, что именно для этого мы и созданы. Чтобы этот огонь зажигался, поддерживался, горел и освещал этот мир, в котором вообще-то темно. Вот. Так что дело не в процентах, а в том, что мы все равно благодарны, бесконечно благодарны Богу и каждому, кто вложил свое сердце в дело «Свободного радио» в этом месяце. Кто-то жертвовал 100 рублей, кто-то гораздо больше. И у Бога все записано. Вот, так что Бог вообще вас, Господь, благословляет, и это прекрасно. Всем сложно, но мы вместе сила. Вот такая.
1: Ты смотришь с оптимизмом
2: речь
1: в будущее?
2: А без оптимизма вообще очень сложно как-то продолжать двигаться. Угу. Да, конечно, с оптимизмом.
1: Так-то, в принципе, границы планирования, они у всех сократились. Да, если раньше мы могли планировать на несколько лет вперед, то сейчас, конечно, времена такие, что, ну, сначала на год, говорили, сократился этот взгляд в будущее, сейчас на несколько месяцев. Угу. Вот у «Свободного радио» какой горизонт планирования?
2: Ну, у нас, как минимум, горизонт планирования на ближайшие 3 месяца.
1: Потому что расписан. У нас фестиваль вообще-то.
2: Да, друзья, 29 августа. На самом деле, не за горами.
1: Вообще,
2: это вам,
1: кстати,
2: только кажется, что
1: уже.
2: Да, сегодня 1 июня, и вот это лето, оно пролетит. Как ни прискорбно, но и очень хорошо.
1: Да. Мы можем, как в старых трейлерах, говорить «этим летом».
2: Да, мы запишем таким голосом, давай.
1: Давай.
2: Бомбический какой-нибудь трейлер. Да, 29 августа, берег Бутаковского залива. Здесь расположены студии «Свободного радио», церковь на Бутаковском заливе. Прекрасная вообще лужайка, локация, просто топчик. Поэтому мы вас всех ждем, друзья. Будет день хвалы, потому что мы объединимся для того, чтобы вот миру стало светло. Я надеюсь, что будет потрясающее время. Это зависит, кстати, от каждого из вас, потому что надо проголосовать ногами, как известно, и пригласить своих друзей, возможно, неверующих, которые боятся, может быть, ходить в церковь, и этих сумасшедших христиан. Вот, приведите их туда, где таких сумасшедших христиан будет много. Помимо потрясающей музыки, обязательно будет вкусная еда, активности для детей, мастер-классы какие-то. Есть, кстати, у нас возможность, также будет возможность пообщаться с пасторами, которые комментируют стих дня на «Свободном радио». Есть у нас такая вот тоже задумка пригласить всех пасторов, чтобы они, может быть, давали какой-то совет. Вообще можно пообщаться с хорошими людьми. Вообще очень важно пообщаться. Да, возможности для душепопечения мы тоже рассматриваем. Какую-то палаточку для открытого сердца. В общем, есть что планировать. Так что горизонт у нас открыт.
1: Вот. Мы уже точно ждем на нашем фестивале такие группы, как «Размер неба», группа «Весть». Помните таких с таким своршип-сетом? Они мне скинули, кстати, уже некоторые примеры того, в каком формате они собираются работать. Слушайте, это круто. Там такой зажигательный фанк прославление. Вау! Просто нечто.
2: Класс.
1: Ну и ребят настолько фирмачи, что вы понимаете, они не могут сделать плохо. Они могут сделать только очень хорошо. У нас Russia Worship, наши генеральные партнеры.
2: Ожидаем, я знаю, что мы слово жизни.
1: Слово жизни ожидаем, да.
2: Карен, возможно, Карагян. Так что это все в планах, друзья. Будет потрясающее время. Так что, собственно говоря, для чего мы также бюджет собираем? Потому что нам необходимо и на День хвалы тоже иметь определенные финансовые средства. Поэтому welcome. Всех приглашаем на наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать». И из любой точки земного шара вы можете поддержать служение свободного радио. Даже если вы сами, может быть, не придете на этот день хвалы, ну, всякое бывает.
1: Ну, не можете, но живете в другом конце света.
2: Хотите сказать, что вы вместе с нами, вот, духом, душой и финансовым вливанием.
1: Да. Я считаю, что чем более стесненные обстоятельства в жизни, тем громче надо славить Бога. Апостол Павел нам в этом пример. В тюрьме, в колодках.
2: Он запевал
1: и славил Бога, поэтому давайте тоже не будем смущаться, да и не смущается сердце ваше, как сказано.
2: Не смущайтесь.
1: Будем вместе славить Господа, потому что Он достоин в любых обстоятельствах все равно. Как, что бы там ни было, Бог достоин хвалы. И мы для того и созданы, чтобы нести Ему славу. А мы к новостям.
2: Да, переходим.
1: Более приземленным.
2: Ну-ка, рассказывай.
1: Хотя не знаю, как насчет приземленных. Спутники показывают рекордную жару в Европе. Новые данные европейской миссии Sentinel-3 наглядно продемонстрировали, как палящие температуры расползаются по Европе.
2: У нас было сильное похолодание в прошлой неделе. Но сейчас вроде теплеет. Может быть, этот жар европейский до нас докатывается.
1: Возможно, придет. В северном полушарии еще не наступило лето. Ну, вот новость от конца мая, да? Вот. А температура в Южной Европе, например, уже достигает 40 градусов, а на севере, вплоть до Лондона, столбики термометров поднимаются выше 35.
2: Да, им жарковато в Лондоне в этом.
1: Так что в этом году прям жаришка там.
2: Слушай, ну если мы про спутники начали говорить, конечно, не могли мы обойти вниманием события, которое недавно произошло. Джефф Безос, наш любимый.
1: Еще один. Почему любимый мы говорим? Потому что у нас есть несколько...
2: Илон Маск у нас, конечно, любимый.
1: Новостных генераторов.
2: Слушай, ну мне кажется, Джеффу Безосу в какой-то момент стало обидно, что все про Маска только вот про...
1: Все про него забыли. Я вообще-то тоже скандальный миллиардер, алло.
2: Кстати, к вопросу вот Дня детей, о котором мы сегодня говорим. Ну, по-моему, это очень детская вот эта тема. Нам очень хочется что-то запускать вот мальчишкам. Запускать что-то хочется. А большим, у кого много денежек, хочется что-то большое запускать. И вот Илон Маск, понимаешь, отправил уже свой.
1: О, я тоже хочу.
2: И вот, и Безос такой. Вообще, я тоже крутой, очень крутой. А раз я очень крутой, у меня тоже должна быть космическая программа. Вот. И, в общем, попытался он отправить ракету New Glenn. Вот.
1: Ничего, не получилось.
2: Неужто не смотрел, как она взорвалась на старте?
1: Да, я что-то читал такой какой-то заголовок, что ничего не взлетело.
2: Причем это было очень зрелищно. Такой бабах был. Просто
1: хорошо, что без
2: бабах.
1: Пассажиров.
2: Да, все спаслись, все хорошо, ничего, никто не пострадал, кроме финансовой подушки. Да, и компания сообщила об аномалии, вот так вот сказать, аномалия просто произошла, и что пострадавших нет. Что, конечно же, после этого наш второй ньюсмейкер, глава SpaceX Илон Маск, прокомментировал.
1: Ну, конечно, ничего язвительное сказал.
2: Нет. Он сказал очень коротко, он сказал «most unfortunate», «rockets are hard».
1: Да, очень.
2: Переводим, что, ну, неудачно, что скажем. Неудачно. Говорит, ракеты — это сложно.
1: Ракеты — это сложно.
2: Но, слушай, эти слова все-таки не сарказм. Это не сарказм.
1: Наоборот, слова поддержки,
2: это
1: коллеги.
2: Это сдержанная такая, можно сказать, даже философическая.
1: Типа, ну, да, что пойдет. Ракета —
2: окраска у
1: сложная.
2: Этого высказывания, да. Потому что most unfortunate — это такой очень... почти что викторианское высказывание, типа, ну что, бывает, типа, ну вот, вот так вот, неудачно, сорян. Вот. Ну, сложно, конечно, говорит. Сочувствую.
1: Понятно. Хорошо.
2: Так что мы подписываемся под этими словами. Я думаю, каждый, кто запускал что-то сложнее фейерверка, знает, что это сложно.
1: Бизнес, например, да? Вообще, глобально, да, вот хорошая фраза. Most unfortunate.
2: Most unfortunate.
1: Ну, короче, вот то, что ты сказал, типа, ну, слушайте, ну, бывает, случается, да. В фильме «Форрест Гамп» по-другому это было немножко выражено.
2: Он, короче, там выражался, да-да-да.
1: Посменная работа уменьшила две области головного мозга.
2: Ой.
1: О, как он, да. В последние десятилетия многие люди вынуждены работать посменно, в том числе и ночью. И ученые выясняют, что у людей, работающих по такому графику, снижается объем некоторых областей мозга. Вообще люди, работающие со сменным графиком, то есть не с
2: То есть когда ты не знаешь, когда ты выйдешь на работу. Ну, в смысле, что она меняется все время, да?
1: Знаешь, но, смотри, это работа, которая нарушает циркадные ритмы и режимы сна.
2: Ой, какие слова ты
1: говоришь.
2: Когда ты,
1: например, работаешь 2 дня, ты можешь отсыпаться, а 2 дня ты должен, типа, работать там сутками. Кстати, медицинские работники так зачастую работают, да,
2: посменно? Вот наш Андрей Мухин, который делает программы «Все народы прославят Господа». Вот он как раз работает на скорой помощи, и у него такая работа. Сутки. Знаешь, это, врач работает целые сутки.
1: Это нездоровая история, вообще-то, ученые говорят.
2: Мы ему сочувствуем.
1: Да, люди, работающие со сменным графиком, часто сталкиваются с проблемами со здоровьем. Иногда это приводит к усталости, стрессу, ухудшению настроения, повышению риска несчастных случаев и сердечно-сосудистых заболеваний. А тут ученые еще выяснили, что и вообще уменьшаются некоторые отделы мозга при такой неправильной нагрузке.
2: Ну, это как-то прям...
1: Нездоровая история, эта работа.
2: Я тебе вот что скажу. Ты заметил, как много ИИ стало вокруг нас?
1: Да,
2: искусственного
1: заметил,
2: интеллекта.
1: Очень заметил.
2: Оно же нейросети. Так вот, не только ты заметил. Папа Римский заметил, представляешь?
1: О-о-о.
2: И первую за свой понтификат энциклику выпустил под названием «Magnifica Humanitas», то бишь «Великое человечество». Выступил с заявлением, что вообще-то угрозы у нас кругом и риски искусственного интеллекта. Назвал искусственный интеллект новой Вавилонской башней. Вот так.
1: Все правильно, я с ним полностью согласен. Спасибо большое, Лев. Какой? 14-й? 14-й.
2: Аж по счету, да.
1: Мои мысли просто выразил.
2: Прочитал,
1: папа.
2: Да? То есть он озвучил то, что мы все хотели сказать. Так вот, он предупреждает, что ИИ может стать проектом, который движется гордыней, стремлением к прибыли, что приведет к дегуманизации, а люди станут винтиками в системе. Он призвал также разоружить искусственный интеллект, освободив его от логики доминирования, исключительности и войны. Кстати, вот он, да, сказал, что это опасно именно с точки зрения войны. Лев XIV выразил серьезную озабоченность использованием ИИ в автономном оружии и военных целях. Ну да, когда оружие, лишенное, так сказать, этики, у тебя разъезжает по полю боя, это следующий уровень опасности. Да? Он заявил, что теория справедливой войны устарела. Вот так вот. И осудил он концепцию цифровой власти и данных в руках нескольких частных корпораций.
1: Абсолютно
2: вот такая...
1: точно. Так и ведь
2: да.
1: есть. Несколько крупнейших корпораций, которые содержат дата-центры и инвестируют еще больше в их развитие, по сути,
2: новое мировое правительство.
1: Да, обладают всей массой вот этого вот искусственного интеллекта.
2: В общем, Папа Римский идет в ногу со временем и как раз отвечает на вызовы современности.
1: Я надеюсь, что все-таки Итан Хант из «Миссии невыполнима» нас спасет.
2: А, придет он, да?
1: Потому что последние две части, смотрел, не смотрел, они посвящены именно этому, искусственному интеллекту, который захватывает нас, нашу планету. И грозит ядерной войной.
2: Ой-ой. Ну, это
1: да, потому что он типа пришел к выводу, что лучший выход для человечества — это его уничтожить, типа, перезапустить все заново. Вот эта вот вся история. Вот. Но Итан Хант спас.
2: И это Том Круз просто.
1: Да, и Том Круз.
2: Мы к Тому Крузу обратимся, а он там разрулит.
1: Да, так что смотрите фильм, там все уже давно рассказали. Кстати, про чат GPT, раз уж мы тут заговорили. Данные по рынку показали, что чат GPT быстро теряет пользователей. И пользователи активно уходят от чата GPT. Вот
2: куда?
1: Так.
2: В DeepSeek, что ли?
1: В другие, да, другие инструменты, потому что он себя все хуже и хуже показывает.
2: Глупеет ваш чат GPT, а не умнеет.
1: Ну, возможно, если люди куда-то придут, там начнет глупеть тоже.
2: Но дело в том, что, как известно, все зависит от хорошего промпта, а не от чата GPT. GPT хорошо работает, когда ты ему правильные вопросы задаешь. У меня есть для тебя целый тест. Ну, не знаю, успеем ли мы прямо тест пройти.
1: Мы хозяева своего эфира. А, что да? Хотим, то и делаем.
2: Хотим, говорим, не хотим, не говорим. Слушай, ну сегодня же у нас все-таки день защиты детей. И обязательно надо поговорить про детей. У меня есть целый набор разных утверждений. А тебе нужно, как опытному отцу, все-таки трижды отец, серьезный опыт у тебя есть, сказать мне, где правда, а где ложь. Mm-hmm. Сможешь? Справишься?
1: Ну, давай
2: баллы,
1: попробуем.
2: Баллы наберешь у меня? 9 баллов можешь набрать. Итак, скажи...
1: Уже ладошки вспотели.
2: Есть утверждение такое, распространенное мнение, что младенец видит мир черно-белым и перевернутым. Как думаешь, правда или ложь?
1: Ну, про перевернутый точно. Правда.
2: Почему?
1: Ну, я слышал, я слышал, что так. Я же не помню, я же как бы там, когда я там был, это было очень давно, я не помню.
2: А, то есть ты сам не помнишь себя,
1: вот
2: да?
1: Якобы, что из-за того, что ребенок находится вниз головой долгое время, поэтому как-то так.
2: Не привык еще смотреть.
1: Да, да, да.
2: Ложь.
1: Ложь.
2: Да. Ложь, да. Все-таки видит он все нормально, и цветным он все видит. Единственное, что правда, то, что фокус у него очень ограниченный. То есть он близкие предметы видит, дальше у него размыто. Поэтому вот лицо человека хорошо видит, глаза
1: и фокусирует. Поближе желательно.
2: Да. Вот, поэтому дальше все размывается. Mm-hmm. Ладно. Первый не заработал балл. Ребенок узнает голоса еще в утробе. Правда или вымысел?
1: Правда.
2: Правда. Молодец. Правильно. Все. Исследования показали, что новорожденный даже меняет сердцебиение и ритм вот при знакомом голосе.
1: У Марии, а у Елизаветы взыграл.
2: Видишь, это все библейский принцип. Да. Так. Младенца, следующее утверждение. Младенца нужно беречь от новых мест, от новых людей, иначе страдает его психика.
1: Вообще, это есть такое мнение, что это так, потому что переутомляется ребенок. Но мне кажется, это ложь.
2: Ну, ты прав. Ты прав, потому что для ребенка не опасны вообще выходы в новое помещение. Для него опасна смена человека, который за ним ухаживает часто.
1: Но если этот человек остается тем же самым...
2: Да, и если он с мамой, например, перемещается в пространстве, хоть куда, для него важен вот этот вот значимый взрослый, и это самое главное, чтобы не менялось постоянно вот это вот нянечки в детдоме, почему вот плохие, только лишь тем, что они сменяются постоянно.
1: Но есть,
2: для ребенка.
1: Есть какое-то устаревшее мнение, что типа с малышом вообще на улицу нельзя выходить, там сколько-то
2: показывать
1: времени,
2: другим
1: там,
2: людям,
1: и, да.
2: Да,
1: и чтобы он других видел. Я помню, мы с моей дочкой, которая, кстати, будет в эфире у нас во втором часе, она сегодня здесь, с Алевтиной, когда ей было 10 дней, наверное, может, и 7 или 10 дней, то есть совсем-совсем мало, мы двинули гулять. Вот, и даже зашли в торговый центр. И люди, когда видели, ой, какая маленькая, а разве можно с такой маленькой-то выходить?
2: Да. Так, спросим тебя вот такой вопрос, сложный. С ребенком вредно сюсюкать. Нужно разговаривать нормальным голосом.
1: Опять же, есть такое мнение. Как же это, какая-то целая школа такая есть. Вылетела из головы. Ну, была модная когда-то, лет 10 назад. Все очень увлекались. И одна знакомая мне даже говорила, что... я там ребенку говорю, там, возьми кубик. Она такая, это не кубик, это куб. Говори правильно, куб, возьми куб. Очень смешно было. Мне кажется, что, опять же, ложь, сюсюкать нормально.
2: Молодец, ты опытный отец. Все верно. Сюсюканье, так называемое, это вообще веками установленная материнская речь.
1: Оно естественно. Когда... Чего материнская, отцовская тоже?
2: Ну,
1: я
2: слушай,
1: тоже сюсюкаюсь.
2: Так нет. Таким образом, мы имитируем как бы вот этот более нежный голос, более да. Вот мамин. Этот голос, который воспринимается более таким певучим, более повышенный тон у этого голоса. Поэтому это в кавычках материнская речь называется сюсюканье. Так что, а это ребенку как раз надо. Вот, молодец, слушай, ну ты хороший, опытный отец, ты все-то ты знаешь. Давай-ка мы спросим тебя вот так вот. Если ребенок плачет, значит, он голодный. Правда или ложь?
1: Это совсем не обязательно, он голодный. У него есть и другие потребности. Он может просто хотеть на ручки, например.
2: И мы хорюсей. Правильно. Это было сюсюканье.
1: Некоторые, плачет, на тебе молока, бутылку в рот. А ребенок дальше ревет, да и мне это вообще надо. Просто он вдруг потерял контакт.
2: Что ему нужно?
1: Он просто хочет вернуть вот этот эмоциональный контакт телесный, мне кажется.
2: мы как опытные родители скажем, если ребенок плачет, и он говорит о том, что ему что-то некомфортно, да.
1: Что-то надо выяснить,
2: то есть комфорт
1: отсечь.
2: У него вызывает плач, что? Дискомфорт. Угу. Вот, не всегда это голод.
1: Да, я говорю, ну, там, понятно, мокрое белье там, да, что-то болит и так далее. Но еще одна причина неочевидная, да, о которой я уже сказал, просто взять на ручки. Просто вдруг ребенок почувствовал, что я один здесь навсегда, как ребенок.
2: Они у них все сразу максимально,
1: же, да, меня бросили, это ужасно, я умираю. А если я один, то я умираю, да, поэтому он сразу начинает истошно орать. Вот, контакт восстанавливается, ребенок успокаивается.
2: Ну, и тогда последний вопрос для опытного отца, на который ты 100% правильно ответишь, уже даже ответил. Утверждение. Новорожденному достаточно еды, сна и гигиены. Правда или ложь?
1: Конечно, ложь.
2: Конечно, ложь. Мы все знаем,
1: общение
2: что
1: нужно всем.
2: Нельзя просто положить ребенка, кормить и...
1: Да.
2: Менять ему подгузник.
1: А есть такая жуткая школа, как там «Тихий сон» называется, что ли, когда ребенка оставляют, чтобы он проорался один в комнате.
2: Мне кажется,
1: я считаю, что это оставляет глубокую травму у человека на всю жизнь.
2: Ну, просто в советское время это было нормой. Это было нормой, и, к сожалению, там и социальные, и экономические моменты в этот момент... Да, использовались, потому что, ну, женщина выходила на производство уже там в 3 да. месяца или когда-то там, и детей, соответственно, в ясли, где они просто лежали в этих квезах
1: и орали.
2: И потом переставали орать. Мне прямо стало
1: это
2: грустно.
1: Прям,
2: День
1: да.
2: защиты детей, друзья, защищайте ваших детей.
1: Обнимите своих детей.
2: Да, дайте им эмоциональную поддержку, они в этом нуждаются.
3: Со свободным радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Настройся на хороший день.
1: Мы читаем Евангелие от Иоанна. Сегодня 4 глава с 31 стиха до конца главы. Мы завершили отрывок общения с самарянской женщиной, женщиной-самарянкой. Вот она пошла в селение, да, и рассказала о том, что встретила, возможно, Мессию. В это время приходят ученики, да, между тем ученики спросили его, говоря: «Рави, ешь», говорили они, да, они же ходили за едой, вот они вернулись, «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине то и говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали,

0: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Они сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Такой большой отрывок сегодня, состоящий из 3 частей. Первая часть — ученики приходят, приносят поесть, купили еду, а Иисус говорит: «У меня уже есть пища, которую вы не знаете». Ну, конечно, они опять не поняли ничего. Как обычно, они говорят: «Какая еда? Мы же ходили за едой. Где ты взял тут еду? Ты же один тут сидишь». Вот. А он
1: говорит... Они, кстати, как самарянка, которая говорила: «А где ты? Почерпнуть-то
0: да,
1: у тебя
0: да,
1: и
0: да,
1: нечем».
0: Да, да, да, у тебя же посуды нету. Опять, как вот она не понимает. Его никто не понимает все постоянно, да? Вот. А он говорит, что на самом деле его пища — это творить волю Отца Небесного. Да? Угу. То есть это важнее для него. И это то, что дает ему как будто бы сил, придает ему энергии исполнить волю Отца. Бывало с тобой такое, когда ты увлечена каким-то важным делом и даже поесть забываешь?
1: Ну, вот это, конечно, хороший способ похудеть. Увлечься чем-нибудь как следует.
0: Дети так и живут. Дети же могут увлекаться настолько, что вот вообще обо всем забывают. Ребенок ушел гулять, вернулся вечером. Ты вообще ел что-нибудь? Ой, а я же не ела. Вспоминает она. Вот. Ну, это, конечно... В буквальном смысле здесь Иисус говорит о другом, да? Он говорит о том, что важнее исполнить волю Отца, чем даже поесть. Интересна еще одна мысль. Он говорит, что скоро наступает время жатвы, причем вы будете собирать тот урожай, который вы не сеяли. Возможно, он имеет в виду именно самарянку, да? Потому что я читал комментарии, они такие идут в Самарию и, наверное, думают: ну, здесь точно... Нет смысла проповедовать, это же самаряне. Во-первых, они какие-то полуязычники, во-вторых, да они же нас ненавидят, они же нас не послушают, о чем речь. А Иисус проповедует самарянке, она уверовала, пошла и другим рассказала. И получается, что самарянка стала миссионером в своем городе, а не ученики Христа стали миссионерами. Они тоже ходили в город, но они купили там просто еды, да, а она пошла и проповедовала слово. Поэтому они принесли еду, получается, а она... исполнила волю Отца. Вот такое противопоставление. Вот. Ну и самаряне, собственно, приходят, по слову той женщины, и уже тоже сами... Причем они просят: «Побудь у нас». Иисус остается на 2 дня, служит там. Я думаю, что и ученики слышат. Много слова было. Возможно, какие-то чудеса были, которые здесь просто не упомянуты. И многое число из них уверовало. И уверовало, что... Ну, тут совершенно правильно богословски, что он истинно спаситель мира Христос. Угу. Не просто какой-то учитель, целитель, хороший человек, а вот даже тот самый Христос. Вот такие события в Самарии удивительные.
1: Да, но это как будто бы завершение как раз вот прошлого нашего разговора с самарянкой у колодца, то есть как бы завершение ситуации вокруг этого города, да, где происходили события.
0: И опять, да, совершенно неожиданно. Казалось бы, должны были бы ученики проповедовать, а они просто на рынок сходили, а проповедовала... Женщина-грешница, самарянка с таким шлейфом жизненным, что даже от нее не ожидаешь.
1: Да, смотри, прям все, весь набор, да. Во-первых, самарянка. Угу. Вообще, представительница Самарии. Фу.
0: Да.
1: Женщина. Что такое женщина? Не мужчина. Ладно бы хоть мужчина был. Так, нет, ладно. Окей, ладно, женщина. Не просто женщина, а прямо вот... Вот
0: да,
1: уже такая женщина, что там никто с ней общаться даже уже рядом стоять не хотел. И Господь выбирает вот это самое немудрое мира сего, да, чтобы посрамить мудрое.
0: Да,
1: вот этих учеников, которые, собственно говоря, уже и давно-то ходят, между прочим, с учителем. И все это уже
0: и
1: понимают.
0: И чудеса видят.
1: И выясняют еще там, кто из нас первый, кто из нас получше, кто из нас сядет одесную там, да. Вот эти вопросы их волнуют, а оказываются они тут, в общем-то, в положении детей каких-то.
0: И вот мы тоже можем, на самом деле, в своей жизни пожинать то, что мы не сеяли. А бывает наоборот, когда мы сеем, а пожнет кто-то другой. И это нормально, кстати. Ну, еще одна такая мысль. Не нужно обязательно убиваться, что там я никого силком там в церковь не затащил. Ну, это просто не твое дело, ты сеешь. А кто-то другой будет пожинать, и что?
1: Или ты пропалываешь.
0: Какая конкуренция-то тут, да? Мы же не галочки какие-то ставим, мы делаем общее дело.

0: все трудимся в одном колхозе Господа Иисуса Христа. Вот. Дальше он идет в Галилею. Чего его носит, смотри? Он из нормальной Иудеи благочестивый. Он же в Иерусалиме был. Он пошел сначала в Самарию, теперь он идет в Галилею. Это вообще глушь. Галилея языческая ее еще называли, я в комментариях прочитал. Потому что там сброд всякий жил.
1: Не, ну вообще это его родина, надо сказать. Что ну, да. Иисус курсировал, да, между двумя вот этими локациями, да, в районе Капернаума, Кана, вот это все, где жил. Он родился, там и пригодился, да, Назарет. А иудейский, конечно, центр притяжения — это Иерусалим, поэтому он периодически туда ходит.
0: Ну, да, вот, но...
1: Либо через Самарию, либо в обход Самарии.
0: Что доброго может быть в Галилее, из Галилеи, как сказано?
1: Слушай, ну там все ребята там. Все ребята там. Нет, ну вообще, где жить? Вот вопрос, например. Когда он приходил в Иерусалим, он часто останавливался у Марфы и Марии, да, с Лазарем. Вот, либо пригороде. Вообще под смоковницами, понимаешь, ночевал в этом в саду Гефсиманском. Такие варианты. А все-таки около Тивериадского озера, Галилейского моря, можно найти больше, наверное, мест, где переночевать, и там его ученики, народ там толпами.
0: И вот они приходят в Кану Галилейскую. Прочитал в комментарии, что, возможно, это родина Нафанаила, или он же Варфоломей. Поэтому, возможно, как бы и по каким-то личным делам они туда заходят. Ну, неизвестно. Либо там друзья, или действительно место, где можно остановиться. Недаром же на свадьбе был.
1: И там, скорее всего, там
0: какие-то,
1: была, да.
0: Какие-то друзья там живут. Вот, приходит туда, и здесь мы встречаем внезапно царедворца, который идет из Капернаума. Капернаум я прочитал в 30 километрах от этого места. Так-то для пешей прогулки немало.
1: Ну, за день дойти можно, конечно, но
0: ну, так
1: достаточно...
0: походишь, бывало, знаешь.
1: Да,
0: сколько
1: интенсивно.
0: Это тысяч шагов у него показали, часы, интересно, да? Вот, он и приходит, потому что у него болен сын. Приходит с верой, что учитель... Он прослышал где-то, что приходит сюда учитель в это место, да. С верой идет получить исцеление. Вот. И все хорошо с одной стороны, что он идет с надеждой, с такой, с другой стороны, у него есть небольшие заблуждения. Я вот, опять же, в комментариях читал, что он считает, что Иисус должен обязательно прийти в Капернаум, чтобы сын исцелился. Тут он как бы его недооценивает, как будто бы.
1: Личная
0: вот. Но
1: часть,
0: для Иисуса не проблема исцелить на расстоянии. Опять же, как я прочитал, если в Кане Галилейской, то есть красивый такой, с натяжкой комментарий, но мне понравился, в Кане Галилейской Иисус показывает, что он властен над временем. Почему? Потому что вода со временем может превратиться в вино, но для этого нужно несколько сезонов. А как?
1: А уже Иисус как будто
0: бы...
1: Можно.
0: Ну, за сезон. Ну, сокращает прямо Иисус, как будто раз и превращает. А вот здесь Иисус властен над пространством, потому что ему не нужно даже близко быть с этим больным. Он может так раз, и он там где-то далеко-далеко исцелился. А? Как тебе такой комментарий? Ну, красиво завернули. Вот. И он говорит, иди, сын твой здоров. И опять же, мы видим, опять же, веру этого царедворца. И он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Не стал настаивать, не стал требовать, нет уж, учитель, давай уж для гарантии лучше ты со мной пройдешь туда, в Капернаум, и там уж исцелишь, мы тебе там заплатим, что-то такое, царедворец все-таки. Он просто говорит, ладно, хорошо, все, пошел.
1: И вот интересный момент, да, что вера притворяется в действие. Да, и вот как, знаешь, тоже сейчас говорят, недостаточно просто там размышлять о том, как ты будешь жить, как ты изменишь свою жизнь, какой ты будешь хороший вот тогда-то и тогда-то. То есть обязательно нужно это делать. Невозможно стать другим человеком без действия, какого бы то ни было. И хотя мы любим, конечно, говорить о том, что вера, она над делами всегда стоит, но одно без другого не живет. Оно не может притвориться.
0: Ну, как-то
1: да?
0: Надо было отреагировать, да, эту веру-то проявить надо было как-то.
1: Да, то есть царедворец не просто говорит, а, ну, ладно, верую, ну, буду ходить за тобой, например, или останусь тебе. То есть он берет и идет к своему сыну. И вообще интересный тоже момент про то, что так важно для него было исцеление сына. Потому что часто говорят о том, как, не знаю, пренебрежительно в древности относились к детям, да, что они не считались там особой ценностью или там какими-то особенными. А вот царедворец этот приходит вот за эти 30 километров сказано, приходит, пешком шел, mm-hmm. значит, да, и он умоляет Иисуса, и вот для него это по-настоящему важно. И эта вера превращается в чудо. Mm-hmm.
0: Рассмотрим картину, которую мы опубликовали картину. ВКонтакте и в Телеграме. Я уже на нее смотрю. Кать, жду mm-hmm. от тебя твоего искусствоведческого комментария.
1: Прекрасный художник Джеймс Тиссо, англо-французский, такой на французский манер.
0: Он к часам имеет отношение? К часам
1: нет, Тиссо, нет, нет. Вот. Вообще был салонным художником, но пережил личную трагедию в какой-то момент и вообще пересмотрел всю свою жизнь. Оставил всю салонную живопись, отправился в Палестину. Тогда это была Палестина, конец 19 века. 10 лет он создавал цикл «Жизнь Иисуса Христа». Mm-hmm. Вот эти акварельные работы, их 365 на вообще все практически сюжеты Евангелия он mm-hmm. написал картины именно с очень большим вниманием к деталям. То есть он прям проникся, не знаю, атмосферой Святой Земли, куда он пришел, и очень внимательно стал переживать прямо живая картина, как будто она сейчас заговорит. Ты можешь почувствовать, что ты находишься на этой шумной улице, вокруг люди, которые mm-hmm. там занимаются своими делами, кто-то что-то продает, и вот подходит этот в богатых одеждах царедворец, очень выписано тоже внимательно, с интересом к историчности тоже образа.
0: Ну, часы у него все-таки есть, посмотри.
1: С часами
0: Тиссо. Ну, ладно, Тиссо. Хорошо, это может быть, конечно, какой-нибудь браслет, но очень похоже на часы Тиссо.
1: Да, да, ну, в 19 веке наручных часов тоже еще не было, они с этими в кармашек клали, так mm-hmm. что это из-за как-то над временем, над пространством, mm-hmm. тут это, да, из нашего времени. Привет тебе. Да, и этот действительно, не знаю, сюжет становится нашим каким-то родным. Мы чувствуем, что это могло бы произойти, и мы могли бы быть свидетелями этого события. Рядом с Иисусом находится один из учеников, явно Петр так вот строго смотрит на этого царедворца, который отвлекает учителя. Но Иисус говорит, что все будет хорошо. Mm-hmm. Просто веруй. Иди и возвращайся к своему любимому сыну. Угу. И это, ну, действительно, руки сложены в таком вот жесте мольбы у царедворца. Угу. Он с таким тоже выражением лица, очень скорбным, наверное, просит Иисуса милости. И Иисус эту милость, конечно же, дает. Потому что просящему даю. Сказано, чего не попросите во имя мое, будет вам.
0: Как в тему сегодняшнему дню детей, да? Сегодняшний
1: да.
0: отрывок интересный получился. Так что, друзья, веруйте, веруйте, уповайте на Господа и доказывайте свою веру делами.
1: Да, да. Живите в соответствии с этой верой.
2: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

0: Ну вот мы во втором часе нашего эфира, и у нас есть гостья.
1: Это очень круто, когда в эфире есть гость, а когда есть гостья, мне кажется, еще в два раза круче, а когда гостье 9 лет, это просто космически хорошо. Аля, привет. Привет.
0: Скажи привет.
2: Привет.
0: Аля очень напугана. Вот она на себя не похожа, обычно она гораздо увереннее в себе. Вот. Но сегодня она смущается пока
1: что. Это нормально. Человек пришел в эфир. Вот ты помнишь себя, когда ты первый раз пришел в эфир?
0: Я помню.
1: Легко тебе было?
0: Нет.
1: Вот.
0: Нет. Хотя мне было 21 год, я весь дрожал.
1: Побольше, чем 9-то, да. Аля, ты большая молодец, что ты пришла к нам в эфир, потому что ты нам будешь помогать. Нам очень нужна помощь, ведь сегодня праздник. Ты знаешь, какой сегодня праздник?
2: Да, как? День детей.
1: Вот, день детей, поэтому нам очень нужен ребенок, который нам расскажет вообще, что там вам с детьми-то вообще, как? Как вам вообще там живется-то, бедно?
0: Что там вообще с вами делать? Ну смотри, давай начнем с самого сложного, отстреляемся. Смотри, вы же на воскреску ходите и с папой читаете Писание, да? И наверняка ты слышала о том, что Иисус сказал: «Будьте как дети».
2: Да.
0: Слышал такое?
2: Да.
0: Вот как ты думаешь, а почему Иисус сказал своим ученикам и тем, кто его слушал, «Будьте как дети»? Вот что он имел в виду?
2: Ну, чтобы они любили Бога, наверное, и чтобы...
0: Вот чем дети отличаются от взрослых?
1: Ты очень сложный вопрос сразу даешь, вообще без разгона. Скажи, Аль, вообще так нельзя.
0: Не щажу ребенка
1: своего.
0: Не
1: надо детей вообще так обижать.
0: Ну вот действительно, если вместе поразмышлять,
1: это вообще очень сложный вопрос. Размерами, правильно, Аль? Вот смотри, поставить, если тебя рядом с папой, ты окажешься в два раза ниже.
0: Меньше. Размерами.
1: Вот. Значит, Иисус, когда сказал «будьте как дети», сказал, значит, «будьте в два раза ниже».
0: Нет, не годится. Давайте другой вариант. Например, самостоятельностью. Я могу куда-то поехать там, да? А тебе нужно, чтобы ты с кем-то поехать, да?
1: Значит, мы должны быть не самостоятельные.
0: Опять не годится, да?
1: Да что ж такое?
0: Не подходит тогда. Не знаю, папа зарабатывает деньги, а дочка не зарабатывает деньги, только карманные деньги ей дают. Годится? Бог сказал, чтобы мы... Нет, мотает головы, не годится. Бог сказал, чтобы мы были безответственными и ждали, чтобы о нас позаботились. Тоже вроде не годится, да? Ну что же имел в виду Иисус, Катя?
1: На этот счет есть размышления Бориса Козырева на сегодня. Я с утра послушала, я знаю правильный ответ. И это не так очевидно. Вообще люди на этот счет много сказали всяких умных слов, проповедей и так далее. Вот, поэтому бедную Алю мне вообще, я хочу поддержать, что вообще такими вопросами сразу засыпают. У меня сразу был вопрос, например, что ты любишь есть на завтрак? Вот у меня, например, такой есть вопрос.
0: Очень-очень.
1: Сразу, что хотел сказать Иисус этими словами? Он хотел сказать, я не буду тебе сейчас отвечать, потому что я не Аля.
0: У тебя нет идей? На воскреске не проходили никогда? Вот этот отрывок, нет? Ну, может быть, потому что Иисус хотел, чтобы мы были проще. Может быть, Иисус хотел, чтобы мы лучше умели радоваться. Ты вот умеешь радоваться?
2: Да.
0: От души?
2: Да.
0: И мне кажется, если ты радуешься, то все вокруг радуются, потому что ты заполняешь собой все пространство, когда ты действительно счастлива. Вот мне кажется, частично, возможно, Бог хочет, чтобы мы умели вот так вот погружаться полностью с головой в радость и в счастье.
1: Это хорошее качество детей.
0: Да?
1: Мне кажется, еще у детей есть прекрасное качество, что они знают, что хотят.
0: Да.
1: Вот
0: да?
1: Обычно, когда ребенок маленький, еще не испорченный системой образования, живет себе в свое удовольствие, у него всегда есть желание. Он хочет там, например, конфету, игрушку, погулять, чтобы не приставали. Ну, да, есть такие вот.
2: Я бы очень хотела, чтобы не быть одной. Я люблю с друзьями гулять, играть.
1: Например, да. У ребенка вот спроси, чего ты хочешь, он обычно ответит. А у взрослого спроси, что ты хочешь. Обычно будет очень сложно. Андрей, ты чего хочешь?
0: Я не знаю. То есть я не могу даже отличить, чего я хочу от того, что мне навязали.
1: Вот.
0: Пойди разберись вообще, что я действительно хочу. Кстати, всем вопрос нашим слушателям, домашнее задание. А вы раскопайте в себе, чего именно вот вы действительно хотите.
1: Да, и вспомните себя девятилетнего, чего вы вы хотели? Да, вот у нас... Сейчас мы не будем мучить Алю вопросом, чего ты хочешь, но если ты хочешь рассказать, то можешь нам рассказать.
2: Мне кажется, я немного поняла на этот вопрос, который вы мне задали.
0: Давай.
2: Ну, взрослые получают деньги, они могут быть миллионерами и могут, мне кажется, немного испортиться. А ребенок, он не получает деньги, не может быть таким, он просто простой.
1: Вот, ребенок, простота.
0: Ребенок вынужден доверять тому, кто о нем заботится, да? Получается,
2: да.
0: Ребенок является собой пример полного доверия тому, вот, кто за ним присматривает, да?
2: Да.
0: Вот, а взрослые все время, ну, скажем так, на стреме, да? Потому что на нас ответственность, мы должны рулить ситуацией, и мы как будто бы, ну, уповаем на себя, на свои силы. Иисус учит нас, что мы должны уповать на Него. Угу. Как дети уповают на своих родителей, да, полностью им доверяя, мы должны доверять Богу точно так же и отдавать свои нужды Ему. Возможно, в этом ключик, да?
1: А у меня вопрос такой. Вот если представить, что у тебя, Аля, есть какая-то суперсила, вот чем бы ты тогда занялась? Какая бы это была суперсила? Что бы сделала?
0: Какую ты суперсилу хочешь? Вот ты сейчас увлекаешься как раз всякими супергероями. Какую бы ты суперсилу хотел?
2: Не знаю.
1: Может быть...
2: Но я бы сразу помогла папе, маме и...
1: Для этого
0: помогать?
1: Нужна суперсила. Да.
2: Ну, если у них проблемы будут.
1: Кстати, все супергерои, они обычно помогают людям.
0: Они,
1: да,
0: решают
1: ты подсказал
0: проблемы,
1: тоже,
0: они решалы,
1: да,
0: такие. Алька, что ты, какие проблемы ты решила?
1: Все твои проблемы.
0: Все мои проблемы решила. Наверное...
1: Суперсила.
0: Ты бы, наверное, лечила, да? Ты бы, наверное, оплачивала счета.
1: Ой, ну начинается скукота, подожди.
0: Ну, что это взрослая жизнь, а что вы хотели?
1: Ай, а что бы ты сделала, если бы все взрослые на один день стали детьми, а ты, наоборот, стала взрослой?
0: Если бы сложно, поменялись, да, местами, да.
1: Хотела бы ты поменяться местами со взрослыми?
2: Нет.
0: О, нет? Нет, ничего хорошего там нету, она предпринимает.
1: Это честность, понимаешь? Это честность.
0: Ну, а ты счастлива вот так, как ребенок?
2: Да.
0: Вот.
2: Только
0: значит,
2: война
0: тебе так
2: идет.
0: Нормально. Да.
2: Из-за
0: это наша боль, мы молимся об этом каждый вечер, да, о том, что пришел мир. Вот. А как ты думаешь, ты хороший человек?
2: Может быть. Да.
0: Это прекрасно. Вот, еще у меня такой вопрос. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
2: Я хотела стать актрисой.
0: Круто.
1: Ух ты!
0: Круто.
1: А у тебя есть любимая актриса?
2: Не.
1: Просто как, какая-то актриса.
0: Скарлетт Йоханссон, наверное. Она сейчас «Мстители» посмотрела. Да, «Черная вдова».
1: Кстати, она крутая. Это точно. У тебя есть какая-нибудь идея, какое правило для родителей можно было бы сделать, чтобы тебе жилось лучше? Вот если бы у тебя была сейчас такая вот власть, ты самое главное, и ты устанавливаешь правила для родителей. Вот.
2: Чтобы они смогли отдыхать.
1: Правила для... Они не отдыхают, что ли?
2: Ну, нет, просто чтобы у них больше времени было, мне кажется.
1: Так, а в отношении детей никаких правил не надо для родителей установить?
2: Ну, если пойти глубже, тогда получается есть, потому что из-за того, что вот у мамы мало времени, поэтому она раздражается и ругается.
1: Так, поэтому главное, чтобы у нее было время,
2: да,
1: для себя.
2: Да.
1: Чтобы не ругалась.
0: Вот, взрослые,
1: да,
0: беречь себя, отдыхать, да, восполнять свой ресурс, чтобы не срываться на детях.
2: Да.
1: Правило.
0: Классное правило.
1: Все, внимание, да, записали себе красной ручкой и повесили на холодильник.
0: Супер. У нас есть комментарий, тут Алена нам пишет, что ее сын говорит, отвечая на наши вопросы, которые мы Але задаем, тоже присоединяется, отвечает, он говорит, детки рождаются и не успевают грешить, как взрослые.
1: Mm-hmm.
0: Вот, в этом отличие детей и взрослых, не успели нагрешить. Ульяна присоединяется к нашей беседе, говорит, дети оптимистичнее, чем взрослые.
1: Хорошо. Но, видишь, оптимизм, он не всегда с возрастом и улетучивается, иногда появляется.
0: Как у тебя. Каким-то чудодейственным образом.
1: Аля, а как ты думаешь, почему взрослые так любят говорить, потому что я так сказал? Почему у них такая привычка? Это аргумент в любом споре. Папа так говорит. Ладно,
0: я
1: не,
0: так
1: буду,
0: говорю,
1: не отвечай,
0: кстати,
1: мне на этот вопрос,
0: нет,
1: пожалуйста.
0: Я так не говорю, поэтому она даже не знает.
1: Что такие взрослые бывают.
2: У меня мама с папой слишком хорошие для этого.
1: А, тебе просто повезло. Ты не знаешь, какие бывают взрослые. Потому что домашнее образование тебя как сказать, избавила от встречи с злыми учителями. А хорошая мама с папой. Все, тебе нету вопроса тогда у меня.
0: Я думаю, что они так говорят, потому что не могут доказать свою позицию.
1: А ты будешь... Это помощь зала от тебя.
0: Просто когда нечего сказать, ты просто давишь авторитетом, и все. А если авторитета нет, начинаешь просто кричать. Вот и все.
1: Хорошо, что ты так не делаешь никогда.
0: Я делаю еще. Особенно по вечерам, когда не в ресурсе, опять же.
1: Не рассказывай никому, да.
0: Именно когда взрослый устает, он начинает себя не контролировать и срываться на детях. Но это от бессилия. Это от ощущения потери контроля.
1: Поэтому берем на вооружение совет Али, который она нам дала.
0: Отдыхайте, восстанавливайте ресурс.
1: Самая главная рекомендация и повеление от Али для родителей – отдыхайте.
0: Я считаю, панч дня, панч эфира просто.
1: Сегодня все идем. Так, сегодня у нас, правда, понедельник.
0: У меня последний вопрос к тебе. Вот как ты думаешь, что самое главное в жизни?
2: Верить в Бога, любить Его. И родителей тоже. И семью не разрушать.
0: Супер, спасибо тебе большое за твои ответы, твою мудрость. Здорово, что ты сегодня побыла у нас.
1: Маленькая мудрая девочка.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Вот, и мы вернемся в студию через несколько минуточек.
1: Да.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио.
1: А у нас к вам такой простой, незатейливый вопрос. Если бы вы встретили себя 9-летнего, вот как вы думаете, вы бы общий язык нашли, вы бы понравились себе 9-летнему? Или бы он вам сказал, ты что вообще сделал с этой жизнью?
2: Кто ты?
1: Кто ты вообще, дядь?
2: А у меня встречный вопрос. А каким вы себя представляли, вот когда вам было, может быть, 9 лет, вот вы думали, вот я вырасту и съем карася, и я буду вот такой-то. Каким вы себя представляли?
1: А вот мы можем спросить у нашей гости сегодняшней, у Алевтины. А, ты себе как представляешь? Вот прошло 20 лет, например, да? Тебе 29. Ты кто?
3: Я женщина.
1: А, уже хорошо.
2: Это, кстати, по нашим временам уже много.
1: Что в твоей жизни происходит? Что тебя окружает? Как ты себе просто это представляешь? О чем ты мечтаешь?
2: У тебя дети?
3: Наверное, у меня будет муж и дети. Mm-hmm. Ну, может, пока один ребенок, я не знаю.
2: Mm-hmm. А кот?
3: Нет.
2: Без кота?
3: Я бы собачку хотела.
1: Ага. Так, муж, ребенок и собачка.
2: Так, а живешь ты где?
3: В доме.
1: Не в квартире, в доме?
3: Да, в доме.
1: Ага. Так, а работаешь ты кем? Или ты не работаешь никем?
3: Не знаю. Ну, у меня же ребенок родится, наверное, я уже не буду работать.
1: В декретном отпуске.
3: Да.
1: А до этого ты кем работала?
3: А до этого я работала актрисой.
1: Актрисой. Срослось. Запоставили.
2: Все, мы подловить хотели.
1: Подловить хотела. Здорово, хорошие планы.
2: Прекрасно.
1: Актриса в декретном отпуске.
2: И потом ты встретишься с собой 29-летней. Да. А ты кем хотел быть, когда тебе было 9 лет? Ну-ка, Андрей.
1: Я мечтал быть актером. Популярным, знаменитым голливудским актером. Вот, я настолько хотел быть этим самым, так сказать, успешным.
2: Томом Крузом ты хотел.
1: Что даже, да, типа того, что представлял себе, что у меня так много денег, что я складываю их в чемодан пачками, стопочками. Да, я нарезал из бумаги, вырезал типа купюры, рисовал на них много-много ноликов, там, типа миллион, и их перевязывал ниточками. Они у меня были такие стопки, и складывал их в чемодан. И все это я заработал, потому что я популярный актер.
2: То есть играл ты не в актера, а ты играл в того, кто складывает деньги в чемодан.
1: Ну, это немножко разные игры. Да, я играл в актера, разные придумывал сюжеты, я играл в боевиках, типа как Том Круз, да, погони, перестрелки, вот это все. Ну, и это было тоже частью игры, что за все это я получаю баснословную сумму.
2: Так, ну, а если ты представлял свою жизнь вот в 40 лет, когда тебе было 9, какую ты жизнь представлял? Ну, значит, ладно, у тебя чемоданы с пачками денег, а кроме того?
1: Ну, честно говоря, я себе представлял, что я живу в своем доме.
2: Так.
1: Я хотел много детей. Так. Минимум троих. Вот. Сбылось, в общем-то, да.
2: Все сбылось, да.
1: Да, да.
2: Две машины.
1: Вообще, просто.
2: Коттедж. Видишь, вот так вот мы на твой вопрос ответили. Вот если бы ты 9-летний встретился с собой 40-летним, сказал, чувак, ты все достиг.
1: Ну,
2: ты всего достиг. Ты молодец.
1: Не прям всего. Я же не стал суперизвестным актером и супербогатым человеком.
2: Зато у тебя есть озвучка. Но. Ты стал режиссером.
1: Да.
2: Это спасибо. Еще круче, чем актером, а? Каждый актер хочет стать режиссером,
1: я знаю. Я доволен своей жизнью. То есть у меня был период музыкального творчества с кучей выступлений, там, альбомов, много песен у нас было. Вот. На радио я тружусь много лет, в церкви я служу и...
2: Молодец.
1: Вот, вот это вот все вместе, я, конечно, я доволен, да. Поэтому я думаю, что да, и 9-летний я сказал бы, слушай... Ну, ты молодец.
2: Ты молодец.
1: Да.
2: В общем, дети, на самом деле, это же не просто какой-то проект на будущее. Это про настоящее. Ведь детство — это не когда-то в будущем должен, не знаю, этот человек что-то сделать, а уже сейчас что-то делать. Знаешь, недавно посмотрела такой коротенький, не знаю, фрагмент стендапа про то, что когда ты ребенок, тебе говорят, рисуй, а мама тут же говорит, я сейчас это, ты плохо тут рисуешь, я сейчас за тебя сделаю. А потом в какой-то момент ты уже готов рисовать сам, а уже места никакого не осталось, уже все в жизни зарисовано. И ты говоришь, а я уже даже и не помню, как рисовать. Mm-hmm. И как вообще это делать? И вот к вопросу о том, что взрослые совершенно забывают о том, чего они вообще хотят, хотели. Mm-hmm. Mm-hmm. Сначала они забывают, чего они хотели, а потом они не знают, чего они сейчас хотят. Поэтому вот очень важно о том, чтобы помнить о том, чтобы mm-hmm. дети реализовали прямо сейчас то,
1: и причем
2: что
1: то, что они
2: хотят. Они
1: хотят, а не то, что хотят их родители.
2: И не так идеально, как хотят их родители.
1: Абсолютно, да. Почитаем комментарии. У нас есть несколько комментариев, писем от вас. Анастасия пишет, хоть у взрослых каникулы не длятся 3 месяца, хотя у детей это 3 месяца, да, но даже эти 2 недели отпуска я жду с затаившимся дыханием. Мое мнение такое, как бы ты ни любил свою работу, постоянная рутина очень давит на психику. И их не исправишь 2 днями в неделю, которые даже отдыхом не назовешь, так как домашние дела и так далее. В школе ответственность была только за свою учебу и за себя, и то за это тоже отвечают родители. За остальное отвечали такие же взрослые, как и мы. Поэтому внешние причины сильно на нас влияют, не только физически, но и эмоционально. Вот она отвечает на вопрос, почему взрослые ворчливые и тревожные. Потому что давит на нас рутина, давит ответственность. Потому что все вопросы, которые должны решаться, они на взрослых. Не можешь расслабиться.
2: Ну, слушай, мне кажется, вот и Аля тоже про это сказала, что у детей тоже есть такие проблемы современные. Проблемы, как вот одиночество. Аля нам сказала, что она хотела бы всегда быть с друзьями, да, что вот это такая задача, потому что современный мир, он такой, даже не только внешние опасности, которые тоже, конечно, присутствуют, но вот эта проблема, когда ребенок остается один на один со своими страхами, в том числе, с вопросами, или даже с радостями. Вот когда не с кем поделиться радостью своей, как известно.
1: О, это вообще печально.
2: Кому бы позвонить? У нас такая, кстати, постановка была, когда девушка не знает уже, кому рассказать-то, что у меня что-то хорошее произошло. Вот так вот. Так что самый ценный подарок – это общение.
1: Да.
2: Вот.
1: Кому вы первым позвоните, когда у вас что-то хорошее случилось? Подумайте, это значит ваш самый близкий человек.
2: Да, потому что родители часто заняты бесконечно самыми важными делами на свете. Да, планшеты заменяют человеческое общение.
1: Чат GPT, к сожалению, сейчас заменяет человека.
2: Ну, кому-то, к сожалению, кому-то уже это даже и хорошо. Говорят, да, вместо дружбы люди идут к чату GPT.
1: Алечка, ты бы могла дружить с искусственным интеллектом?
3: Не знаю. Но это не друг, это... Ну, друзья — это все-таки другое.
1: Угу. Как бы ни была вежлива колонка Алиса, да, это неполноценный друг все равно.
3: Да.
2: Общаешься с Алисой?
3: Иногда.
1: Когда совсем прижимает
2: одиночество. Ну, а что, это не стыдно, это нормально вообще. Мне кажется, что это часть нашей реальности сейчас. Поэтому, ну что
1: делать?
2: Ты
1: прошла курсы по нейросетям, поэтому...
2: А, я их защищаю, да?
1: Я буду на стороне папы Льва 14-го. Антонио пишет нам, Антонио. Ну, кстати, я стал тревожным ворчуном, но, тем не менее, не потерял умение радоваться мелочам. Так что совмещаю и то, и другое. Периодически такое проявляется. А так, скорее всего, люди начинают входить в этот день сурка, который длится от отпуска до отпуска, погружаясь в свои проблемы, ежедневные обязанности, и просто забывают о том, что вокруг происходит. Я сам страдаю этим, но в какой-то момент понимаю, что погряз, а значит, надо просто банально остановиться и насладиться чем-либо. Прогуляться по парку, любуясь речкой. Банально иногда взять мороженое весной, летом, по пути с работы до дома. Ну и просто кайфануть с любимой музыкой по пути помогает.
2: Это
1: слушать
2: точно.
1: Свободное радио, кстати говоря, это тоже помогает.
2: Да. На самом деле, вот ты вначале сказал, что ребенок у нас этот внутренний умирает и становится ворчуном. А мне кажется, мы на всю жизнь остаемся детьми. Это такая часть нас, которая всегда присутствует. Просто внутри нас получается очень несчастный ребенок. И он часто обидчивый, он часто неуверенный в себе, вот такой, которого все время взрослые, внутри тоже сидящие у нас, все время гнобят и говорят, ты... Что ты не дотягиваешь, что ты делаешь вообще? Mm-hmm. И вот этот диалог в нашей голове, он не прекращается. И у нас как будто самая главная задача вот этого несчастного ребенка сделать счастливым ребенком внутри. Потому что этот ребенок никуда не девается. Он, это часть нашей личности. Mm-hmm. Он есть. Он есть. Только он очень забитый. Где-то в уголочке там сидит. Mm-hmm. Ему ничего нельзя. Ему нельзя. Ему все время по рукам дают. Говорят, слушай, ты что такое?
1: Ну, а в кризис среднего возраста это когда ребенок расправляет плечи внутренне и говорит, так, все, вы мне все надоели, я пошел играться.
2: Идите все.
1: Я пошел играться.
2: Не играться, а ломать обычно начинают.
1: Крушить, ломать, ну или покупать дорогие игрушки. Как часто с мальчиками большими бывает.
2: А, да, и
1: всякие это... мотоциклы начинаются.
2: В космос запускать.
1: А, ну, кто может, тот может.
2: У кого что, да.
1: Пишет нам Андрей. Скорее всего, я бы сам себя не узнал, если бы встретил, да, 9-летнего. А, и наоборот. Со временем я действительно начал отслеживать, что раньше лето — это целая жизнь, а теперь это 3 зарплаты. Об изменении восприятия лета хорошо написал в свое время Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Очень теплая книга, могу рекомендовать читать, но только летом. Раньше лето мне очень сильно нравилось. Со временем мы теряем эту маленькую жизнь, и все превращается в обычные будни.
2: Надо перечитать. Слушайте, прям хорошая идея.
1: «Вино из дуванчиков» точно. Весь чем. Прервемся на парочку минут и вернемся, чтобы продолжить читать ваши комментарии.

0: Ивановой. Свободная точка медиа.
1: И мы продолжаем нашу детскую тему сегодняшнюю.
2: Мы продолжаем КВН.
1: У нас тут в комментариях Анна разыграла целую сценку, как она встретилась с собой, 9-летней. Я сказала бы в 9 лет сама себе. Ну, там ничего смешного на самом деле.
2: Грустно.
1: Сценка такая, да. Ты сломала себе всю жизнь из-за совершенно отвратительных людей, к которым ты сама себя привязала.
2: Да. Ты даже серьезная свадьбу... речь для 9-летнего ребенка.
1: Ты даже свадьбу нормально не могла сыграть. Вот. Вот, пожалуй, сейчас только ты нашла свой путь и, типа, ну, двигайся за своей мечтой, как я понимаю. Да, она говорит, а как же наши мечты? Вот так вот, да, спросила бы она себя. Вот, за это, она говорит, я дала бы себе подзатыльник 9-летний и сказала бы, что как вышло, так вышло. Живем дальше.
2: Вот так вот. Хороший диалог. Внутренний такой.
1: Марина пишет, так как у меня дети еще школьники, я очень жду... Нет, не просто очень, а очень, там много «о», жду летних каникул. Mm-hmm. Мне кажется, что даже больше, чем они. Не надо вставать раньше, чтобы везти их в школу. Потому что живем мы в области, а в школу возим в Москву. Не надо волноваться из-за оценок. И красоту жизни с наличием детей лично я не потеряла, а только приумножила. Потому что дети обращают мое внимание на те же одуванчики, похожие на солнышки. И на небо, черное-причерное перед грозой. И на красный закат, и на круглую луну, и так далее.
2: Да, да, кстати, вот способность детей удивляться вещам, которые становятся для взрослых уже привычными, это тоже тот момент, который нам стоит у детей взять. Аля, mm-hmm. что тебя удивляет? Все удивляет. Что сегодня удивительного было?
1: Да, что тебя сегодня удивило?
2: Например, папа необычно себя повел. Ну, вообще, все удивительно. И ничего не удивительно.
1: В
2: ну
1: эфире,
2: ладно,
1: вот
2: это
1: сидишь,
2: внезапно было, да.
1: Тебе что-то удивительно? Может быть, ты представлялся по-другому, как радио работает?
3: У меня было удивительно то, что меня вчера папа предложил поехать на радио.
2: Кстати, необычный, да, поворот жизненный. Скажи, а тебя вот что смешит больше всего в любой ситуации? Кто тебя может рассмешить? Например, как кот упал.
3: Или как... Дедушка может рассмешить и папа.
2: Вот. Смешное выражение на лице у папы, например, да? Глупая улыбка.

0: Чутка ворчливостью страдаю, конечно, но надо отдать должное, сейчас намного меньше. Был момент, когда много ворчала и решила каждый день говорить слово «василек», когда ворчу. Вот за день букет набирался.
1: Хорошие цветы, васильки, красивые.
0: Но отслеживание этого самопроизвольного уменьшило количество ворчания. Вот вам такой лайфхак. Когда ворчите, говорите «василек». Так что желаю всем чудесного лета. Все только начинается.
1: Ура!
0: Говорит нам Анна. Спасибо за заряд позитива.
1: Да. 1 июня сегодня. Первое. Самое начало лета. Это же замечательно. Вот. Да.
0: Катя, а ты мне расскажи, пожалуйста, вот если бы ты встретила себя, 9-летнюю, чтобы, как бы вы пообщались?
1: Слушай, я думаю, что мы бы поладили, в принципе. Я думаю, что я 9-летняя повеселилась бы со мной нынешней и не ругала бы, не ругала бы себя. Да, не, на самом деле способность удивляться достижениям взрослых – это тоже такой навык. И мне кажется, что в 9 лет все люди старше 30 кажутся тебе глубокими стариками.
0: Аль, правда?
2: Нет.
1: Нет? Нет?
0: А когда,
1: ладно, у тебя папа молодой,
0: когда,
1: конечно.
0: Когда, как ты думаешь, наступает старость?
2: Наверное, где-то...
0: Ощущение.
2: В 60, я не знаю. Наверное, в 60 где-то, или в 55 где-то.
0: Угу. Ну вот, в 55 ты скажешь, что жизнь,
1: ну,
0: только
1: старость,
0: начинается,
1: конечно,
0: скорее,
1: да,
0: всего.
1: Я просто помню, как в свое время... Мне было, наверное, лет там 10, а моей подружке, там, дочка наших друзей, ну, ей было там, не знаю, может быть, 7-6 лет. И мы отдыхали вместе с нашими родителями. И вот эта девочка Маша спросила моего папу: «Дядя Юра, сколько вам лет?» Он сказал: «35». Он сказал: «О, я не думала, что люди так долго живут».
0: Ну, люди столько
1: была
0: не живут.
1: Трогательная, да, ситуация. Потому что, ну, чем младше ребенок, тем, наверное, больше разрыв вот этот вот с взрослым. Но, как говорится, старые и малые, они вообще друг друга хорошо понимают. Угу. Поэтому с дедушками, бабушками иногда даже легче обсудить что-то бывает.
0: Но если возвращаться к нашей сегодняшней теме дня.
1: А, да? Тема, да.
0: И если говорить о вот этих странных, казалось бы, словах «будьте как дети». Но ведь действительно, что такое быть ребенком в древнем мире? Как комментатор наш сегодняшний отмечал, ну и я это раньше в комментариях это тоже читал. Ребенок — существо бесправное в древнем мире. Угу. В Римской империи это вообще вещь, которой отец, как хозяин, мог распоряжаться. Хочу — в рабство отдам кому-нибудь, хочу — продам, хочу — вообще убью, если не слушаться будет. Поэтому быть как ребенок — это, с одной стороны, действительно уменьшиться до микроскопически незначительного существа. И это, ну, мне кажется, это только одна из сторон этого вопроса. Вот нельзя, мне кажется, так однобоко судить об этом отрывке. Все-таки быть ребенком — это, как мы говорили, уметь доверять. Иисус много говорит о простых и малых сих, да? Вот быть таким простым и малым, думать не слишком много о себе, уметь открыться, довериться, не пытаться контролировать все своими силами и держать жизнь в своих руках. Вот это вот в комплексе все быть,
1: ну,
0: ребенком.
1: Вот, да, знаешь, мы сейчас, когда говорим о детях, у нас скорее такое очень какое-то умильное отношение. Ну, дети — это хорошо. И когда нам говорят «будьте как дети», нам кажется, ну, такими, ну, беззаботными, веселыми нам предлагается быть. А вот в этом контексте, в принципе, Иисус говорит «будьте как рабы». Ну, то есть, потому что дети-рабы, в общем, в том контексте так и было. И когда нам говорят, что «будьте как рабы», нам это вообще никак-то не, ну, так, да, звучит. Да. Неприятненько как-то. Каким? Здравствуйте, какие мы рабы? Мы тут это свободные, дети руку поднимают.
2: Ну, да, наверное, рабы как... Ну, не рабы, а мы будем слушаться Бога. Наверное, как рабы Бога. Mm-hmm. Ну, как-то так.
1: Ну, как дети должны родителей, в общем-то, уважать, да? Вот так же такой аналогии можно воспользоваться.
0: Кстати говоря, да, ведь недаром Отец Небесный Иисус называет, да? Что скандально, кстати, для слушателей его. Как это Творец сущий есмь, и он называет его Отцом, и более того, он говорит, что это и ваш Небесный Отец. Молитесь же так, говорит он, да, Отец наш Небесный, он учит нас, что это наш Небесный Отец, и вот эта модель отношений отец и дети, она все расставляет на свои места, на самом деле.
1: Просто в нашем современном обществе отношения родителей и детей, они тоже не так запротоколированы, как в древности,

0: Да, угу. И у нас сейчас к родителям более понебратское отношение часто бывает. Но возвращаемся, да, к мыслям, как Иисус сказал. Угу. Кстати, он сказал еще вот, в тему защиты детей. Он сказал, что кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. То есть на самом деле у нас, как у верующих, у христиан, перед Богом есть такая ответственность за каждого ребенка, не только за своих детей. И, ну, не у всех, кстати, есть и дети. Но Господь говорит нам о том, что мы принимаем детей. И тогда, говоря со своими учениками, Иисус тоже им говорил не про своих детей, что они своих детей должны принимать, а вообще любых чужих детей принимать. И что это не просто какая-то социальная программа по защите детей, это вообще духовное состояние. И тут такая мысль глубокая.
1: Знаешь, говорят, если начальник начинает рассуждать, говорить с коллективом и называть их, что мы одна семья, вот это red flag, да? Это нездоровая история. И на самом деле так, когда отношения должны быть задокументированы, запротоколированы, как ты говоришь, а их пытаются вывести в поле неправовых отношений, это нездоровые отношения. Но, к сожалению, в церкви бывает наоборот. Это когда церковь — это, в принципе, семья в каком-то смысле. Да, мы все братья и сестры, мы все дети небесного Отца. И у нас должны быть как раз неформальные отношения, отношения любви, отношения взаимодоверия, взаимопонимания. А мы зачастую строим стены и вот пытаемся как-то запротоколировать все.
0: Да, кстати.
1: И с Богом тоже. Ты меня не трогай. Я вот тебе десятину там отдал, там доброе дело сделал раз в неделю, все, и пожалуйста, отвали от меня. Вот. Но на самом деле Бог как раз и учит нас, что Он Отец, мы дети, и у нас должны быть отношения другого рода. Не из, потому что мы должны что-то, не из-под палки. Я приводил этот пример как-то на проповеди. Когда у нас в семье трое детей, у нас есть еще Ленечка, наш младший. Вот когда Ленечка ударился, упал, Аль, что вы делаете с Улей?
2: Ну, подбегаем к нему, жалеем.
1: Да, вы сразу же бежите. Вас не удержать никакими титановыми оковами в этот момент. Вы к нему мчитесь наперегонки. Что случилось, Ленечка? Потому что вы его любите, да? Это любовь превыше и сильнее всего на свете. Не потому что, ну, надо бы пожалеть, а то что-то батя смотрит, да, как-то нехорошо выйдет. Нет, вы просто его любите. И вот мне кажется, отношения в семье между нами должны быть такими отношениями не формальными, не протокольными, а просто отношениями искренней любви. И вот когда Господь нас учит, будьте как дети. В каком-то смысле, может быть, как Его дети, которые любят друг друга. Если кто-то упадет, бежать и спасать!
0: А еще очень важный момент, мне кажется, подчеркнуть вот. Дети, они зеркалят взрослых на самом деле. И они не выдумывают что-то из головы, как это сделать. Они показывают пример ваш. Вот как часто говорят, что бессмысленно что-то повторять, все равно ребенок сделает так, как вы делаете. А не
1: как
0: то, что вы говорите. Нет, он сделает так, как вы реально поступаете.
1: Так Иисус так говорил. Он говорит, как они говорят, делайте, как поступают, не делайте.
0: Так вот, и дети, они зеркало нашей веры, зеркало отношения к Ленечке вашему, например. Я думаю, они тоже не просто из головы выдумали, а потому что они видят и ваши отношения. И то, что мы их учим в воскресной школе каким-то правильным вещам, часто уходит как будто бы в небытие, потому что дети видят наши отношения с Богом, и они точно так же, не знаю, транслируют это дальше.
1: Да.
0: Так что занимайтесь собой, а дети все равно сделают так, как вы.
1: Да. Напоследок у нас от Ульяны еще комментарий есть. Я, надо сказать, сейчас счастливее, чем в свои 9 лет.
0: О, это с спустя, высоты прожитых,
1: да, спустя
0: 3
1: года
0: лет,
1: еще, да. Встреть я себя в том возрасте, я бы сказала девятилетке, что все образуется.
0: Ой, ты моя хорошая. Спасибо, Уля, за такой глубокий комментарий.
1: Алечка, есть ли у тебя какие-то финальные пожелания нашим слушателям? Что бы ты хотела передать? Есть какие-то важные слова? Вы знаешь, я всем своим гостям в эфире, которые ко мне приходят, всякие важные дяди, тети, задаю один и тот же вопрос всегда в конце. Если бы у вас был волшебный микрофон, в который вы говорите, и вас слышат и понимают на всех языках мира все люди по всей земле, какие самые главные слова вы бы сказали?
2: Любите Бога.
1: Спасибо, моя золотая. Все, а у нас, кстати, заявка от Ульяны же, которая мне в личку написала, говорит, пап, помнишь песню «Будьте как дети»? Вот я откопал песню
0: Мост
1: X «Будьте как дети», послушаем ее напоследок. Но мы с вами прощаемся.
0: Это для тебя. Да, а мы всем детям всей земли желаем счастья. Да, вне зависимости от того, сколько лет вам, дети дорогие, может быть, вам уже и 50, а может быть, и 150. Ой, ладно.
1: Это вряд ли.
0: Это я от души. Да, в общем, всем детям всей планеты мы желаем счастья.
1: Да, это наш общий праздник, потому что все мы дети, да, на самом деле.
0: 100%.
1: Всем пока, до встречи.
0: И мороженого еще желаем.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: 1 июня 1924 года на Тайване Зиван тайно приняла водное крещение. Впоследствии она прошла обучение в пресвитерианском колледже и сама стала миссионеркой среди своего народа. К 1946 году, благодаря ее служению, здесь крестилось до 5000 человек. Цзыван выросла в отдаленной деревне племени Седик, расположенной над ущельем Тарока на скалистом побережье Тайваня. После замужества она успешно занималась торговлей и свободно говорила на трех языках – своем родном, тайском и японском. Муж Цзы не отличался нравственностью. Он был пьяницей и двоеженцем. Но зато его мать поделилась с Цзыван вестью о Христе. Она услышала Евангелие в христианской больнице Чанхуа, недалеко от Тайджуна, и искренне уверовала. После наставлений тайского пресвитерианского пастора Ли Шиуце, Цзыван приняла решение следовать за Христом и 1 июня 1924 года приняла водное крещение. Однако не менее 5 лет после этого она хранила это в секрете от своего народа. В 1929 году канадский миссионер Джеймс Диксон, желая достичь местные племена охотников за головами, убедил Цзыван пройти обучение в библейской школе Даншуй. На тот момент Цзыван было 57 лет. У нее были проблемы со здоровьем и отсутствовало какое-либо школьное образование. И тем не менее она согласилась. Обучение длилось всего 8 месяцев, но оно утвердило в ней желание благовествовать и убедило в способности к евангелизации. Цзыван была назначена служительницей женского миссионерского общества Пресвитерианской церкви. К ней домой, под покровом темноты, стали приходить для обучения небольшие группы из ее родного племени сидиков. Немногие умели читать, но благодаря Цзыван они запоминали истории из Священного Писания, которые она им рассказывала. По мере того, как число верующих в племени росло, они стали тайно собираться по воскресеньям в пещерах или горах для поклонения и обмена свидетельствами. После ухода отсюда японцев в каждой деревне появились группы верующих, которые теперь могли открыто собираться и крестить новообращенных. К 1949 году здесь было крещено 5000 сидиков. Это плод веры и усилий Цзыван, которая умерла в 1946 году в возрасте 74 лет.
1: След в

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Главный мотив современного отношения человека к человеку – нет, даже не человек человеку волк, а скорее «я люблю людей, но мне не нравится, когда они дышат и шевелятся». Конечно, мало кто может прожить жизнь в незамутненной чистейшей мизантропии. Обычно люди ограничиваются разумной мизантропией, этакий Шопенгауэр-стайл. В основном люди избирают себе весьма ограниченную группу людей, с которыми им нравится дышать и шевелиться, а к остальным относятся с равнодушием, подозрением или враждебностью. Вроде как друзей много не бывает. Поэтому, когда и с этими избранными друзьями разделяет, например, расстояние, человек начинает чувствовать пустоту или обиду на друзей, которые бросили, забили, забыли. Друг начинает восприниматься как собственность. И если у него появилась другая жизнь и другие интересы, то он, конечно же, предал. Что ж говорить про остальных, которые дышат и шевелятся, и при этом не входят в избранный круг? Потому что у них не то образование, не та работа, они слушают не ту музыку, не читают правильных книжек, думают не так, одеваются не так и вообще не отмечены печатью уникальности. Они — только источник горьких размышлений на тему деградации человечества. Примерно так я и чувствовала себя до определенного момента, пока не поняла, что я со своими изысканными образованиями и 30 парами обуви абсолютно ничем не лучше любой старушки, продающей картошку на рынке. Да чего там, я гораздо хуже этой старушки. И вдруг я увидела людей как-то совершенно иначе. Они стали мне безумно интересны, даже и те, мимо которых я бы раньше прошла, презрительно поджав губки. Я поняла, что мне есть чему поучиться у каждого. Да, люди вдохновляют. Поразительно много хороших людей вокруг, которых можно любить. С каждым днем моя граница отодвигается все дальше. Все больше различий игнорируется моим внутренним фильтром. Все больше людей становятся мне любимыми и близкими. И с каждым днем все проще любить врагов. Эта формула, которая кажется такой страшной и нереальной, на самом деле просто отражает вот это вот расширение круга избранных, когда все больше вещей можно простить человеку. Ведь задумайтесь, для некоторых людей во враги попадает любой, кто не читал всего Гомера в подлиннике, не выходит на все митинги против власти, не носит туфли из последней коллекции. Для каждого своя граница. Как говаривал старик Сартр, ад — это другие. Для меня же теперь другие — это рай».
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово Твое, свет стезе моей.
1: Чтение из книги Евангелия от Марка.
2: Однажды приходит к нему прокаженный и, упав перед ним на колени, с мольбой говорит: «Ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, сжалившись, протянул руку, прикоснулся к нему и говорит: «Да, хочу, очистись». Проказа тут же сошла с него, и он стал здоров. Иисус сразу отослал его прочь, сурово сказав: «Смотри, никому ничего не говори, а пойди к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но тот, уйдя, безумолку рассказывал о случившемся и говорил об этом повсюду, так что Иисус уже не мог открыто появляться в городе. Он находился за городом, в безлюдных местах, но и туда к нему отовсюду приходили.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв к матерям. Сердце их вопиет Господу. Стена чрева Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь, и не давай себе покоя, и не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред Господа. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Плач Иеремии, 2 глава, 18 и 19 стихи. Считая себя одновременно опытным и сильным, Израиль пытался устранить Бога из жизни своего народа. Они считали, что он им больше не нужен. В результате Вавилон опустошил Иерусалим. Израиль горюет о своем разрушенном городе. И Иеремия, видя эти времена отчаяния, призывает к отчаянным мерам, обращается ко всем матерям своего народа. Никогда не недооценивайте влияние матери. Когда она решительна, то может использовать эту силу, чтобы повести своих детей путем праведности. Наша страна крайне нуждается в таком влиянии. Посмотрите на атмосферу системы нашего образования. В 1963 году Верховный суд США признал незаконным молиться или читать Библию в школах США. Что произошло после этого решения? Уровень успеваемости по стране постепенно падал, насилие и преступность стали более распространены, а употребление наркотиков стремительно выросло. Единственный настоящий ответ нечестию — это вернуться к богоугодным принципам, тем принципам, на основе которых была построена наша страна. Не только матери, но и отцы должны учить наших детей, что правильно и что неправильно, с Божьей перспективы. Нам нужно учить следующее поколение искать Бога через молитву. Вот радикальное предложение. На этой неделе давайте выключим наши телевизоры и развернемся к Богу. Давайте молиться за наш народ и за наших детей. Побуди нас, Отец, взывать к Твоему имени. Вдохнови нас молиться за наших детей, за наши школы и за наш народ. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Человек несет ответственность за свое бытие. Он обязан дать ответ на вопрос, что он из себя сделал, по крайней мере, самому себе.

0: что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Божью любовь к нам невозможно изменить ничем. Пусть эта мысль сопровождает вас сегодня, в этом дне.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: тебя.
1: Стих дня.
2: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.
1: Пусть маленький шаг, но вперед. Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. В День защиты детей давайте мы с вами прочитаем из Евангелия от Матфея, 18 главу, 3 стих. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном обществе детям принято умиляться, восхищаться ими и всячески идеализировать. Я слышал много комментариев на этот стих, которые объясняли, какие качества мы должны позаимствовать у детей, чтобы войти в Божье Царство. Например, чистоту, доверчивость, искренность и так далее. Иногда, слушая рассказы проповедников о том, какие дети и какими должны быть мы, я задумывался, где берут таких идеальных малюток. И почему никто из моих шестерых детей на этот образ не похож. Впрочем, дети у меня замечательные. Я их всех люблю. Но убежден, что здесь речь идет совсем о другом. В начале главы ученики в очередной раз спрашивают у Христа, кто больше в Царстве Небесном. Подразумевается, как им добиться статуса, величия, уважения других в вечности. На это Господь и ставит им в пример ребенка. Дело в том, что в античном обществе ребенок был никем. Вещью, собственностью родителей. Мы читаем в послании к Галатам, что даже богатый наследник, пока он был ребенком, считался по статусу рабом. И изменялось это только когда он вступал в права совершеннолетнего. Иисус говорит дальше, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понимаете, не улучшится, а станет меньше, маленьким, как это дитя. У детей нам надо научиться отсутствию всякого статуса и заслуг. Детей любят просто за то, что они есть. Так и Господь возлюбил нас с вами не по заслугам. И лишь отказавшись от чувства собственной значимости, от гордости, иными словами, мы можем вообще попасть в Божье Царство, а затем и возрастать в нем через смирение. Но при этом в следующих стихах Христос обещает награду тем, кто принимает и заботится о таких детях, ведь сами дети ничем не могут нам воздать. А тем, кто воспользуется детской доверчивостью в худых целях, наш Царь угрожает карами, более страшными, чем жорнов на шее. И отсюда важное наставление для нас. Дети нуждаются в нашей защите и заботе. Они могут многому научить нас своим примером. Но Бог понимает также их слабость и уязвимость. И поэтому Он вовсе не призывает нас быть инфантильными. В 1 Коринфянам 14:20 написано: «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Дети милые, когда соответствуют своему возрасту. Когда взрослый человек ведет себя как младенец, это трагедия. Нам надо взрослеть, становиться ответственными, обретать мудрость, но при этом сохранять детское отношение к себе, не быть слишком серьезными в вопросе собственного статуса и свершений. Итак, пока мы все не придем в меру полного возраста Христова. Дети Божьи, возрадуйтесь. Вы драгоценны в глазах Небесного Отца. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
0: Свободное радио рядом.

0: Евангелие от Марка.
1: «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав:
2: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое».
1: И, подозвав народ с учениками своими, сказал им:
2: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Русская кухня.
1: Ступай к стаду и выбери двух козлят. Я приготовлю их повкуснее, как любит твой отец, а ты отнесешь ему, чтобы он поел и дал тебе свое предсмертное благословение. Иаков принес козлят, и Ревека приготовила их повкуснее, как любил Исаак. Потом дала Иакову мясо и хлеб.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. В книге «Бытия» мы читаем о том, как Ревека, для того, чтобы ее любимый сын Иаков получил отцовское благословение, приготовила для его отца кушанье. Сегодня мы тоже попробуем приготовить такое блюдо. Для тех, кто не хочет использовать козлятину, ее можно вполне заменить телятиной. Возьмите чуть больше килограмма бескостной телятины, 2-3 мелко нашинкованные луковицы средней величины, 1 зубчик измельченного чеснока, чашку винного уксуса, чашку воды, 10-12 цельных зернышек перца, столовую ложку соли, 2-3 лавровых листа, чайную ложку семян тмина, сахара и 3 столовые ложки масла для жарки. Выложите мясо в стеклянную или другую огнеупорную посуду. Добавьте чеснок и лук. Все оставшиеся ингредиенты, кроме масла, выложите в кастрюльку, доведите до кипения и вылейте на мясо. Поставьте в холодильник на день или даже на сутки. Выньте телятину из маринада, обсушите бумажным полотенцем, налейте масло в сковородку и обжарьте мясо со всех сторон. Добавьте маринад и тушите на медленном огне еще 2 часа или столько, сколько понадобится для готовности. Ревекка знала, что делала, когда готовила это блюдо. Оно было таким вкусным, что с его помощью было несложно украсть отцовское благословение. Благословенные вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня.
3: Свободное радио.

0: Анжела, для меня есть что-нибудь?
1: А, да, Николай из Омска звонил, он не сможет приехать на совещание. Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался. Так, что еще? Гарик не придет на ужин, и Петрович передал, что у него там какая-то проблема с финансовым отчетом.
2: Подожди, что ты сказала?
1: У него подсчеты не сходятся.
2: Нет, до этого.
1: А, Гарик, мой друг, не придет на ужин, у него аллергия на креветки.
2: Да нет же, до этого.
1: А, да, Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался.
2: Бог? Звонил?
1: Да.
2: По телефону?
1: Да, он пытался связаться с вами, но вы проигнорировали все его послания.
2: Ты же знаешь, я был занят.
1: Да, конечно.
2: Ну, совещание, встречи, важные люди. А он сказал, зачем он звонил?
1: Просто напомнить, что он рядом и надеется, что вы свяжетесь с ним вскоре.
3: Когда последний раз вы проводили время со Христом?
4: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Недавно я понял, что стереотип про то, что рутина – это плохо, а творчество – это хорошо, не всегда справедлив. Я так устал сочинять и думать, что был очень рад скучной, однообразной работе. Вот прям налил себе кофейку и в удовольствие бездумно покопировал цифры из таблички в табличку. Это я к тому, что и творчество, и рутина должны быть в труде человека. Сменяя одно на другое, мы будем работать с большим удовольствием и с большей эффективностью. Но не здорово ли все придумал Бог?

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: часть книги Евангелия от Матфея.
1: Толпа, взявшая Иисуса, привела его к первосвященнику Каиафе, где уже собрались учителя закона и старейшины. А Петр шел за ним поодаль до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится. Старшие священники и весь совет добивались против Иисуса ложных показаний, чтобы вынести ему смертный приговор. Но хотя многие выступали как лжесвидетели, им это не удалось. Наконец выступили свидетелями двое. Они сказали: «Этот человек говорил: „Я могу разрушить храм Божий и в три дня заново выстроить“». Первосвященник встал и спросил Иисуса: «Молчишь? Тебе нечего возразить на обвинения, которые они против тебя выдвигают». Но Иисус молчал. Тогда первосвященник сказал ему: «Именем Бога живого заклинаю тебя, скажи нам, ты помазанник, сын Бога». «Это ты сказал», говорит ему Иисус. «И больше того, я говорю вам, отныне увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и идущим по облакам небесным». Тогда первосвященник разодрал на себе одежды и сказал: «Богохульство! Зачем нам нужны еще свидетели? Вы сами только что слышали богохульство. Каким будет ваше решение?» «Виновен и должен умереть», — ответили они. Потом они стали плевать ему в лицо, бить по щекам и, избивая, говорили: «Эй, помазанник, скажи-ка нам, кто тебя ударил?» А Петр сидел снаружи, во дворе. К нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином», — сказала она. Но Петр в присутствии всех отрицал это. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял: «Вот этот был с Иисусом Назареем». И снова Петр клятвенно отрицал это: «Не знаю я этого человека». Вскоре подошли к нему стоявшие там люди. «А ты и вправду из тех», — сказали они. «Слышно по говору». И Петр снова клялся и божился: «Не знаю я этого человека». И в этот миг запел петух. Вспомнил Петр слова, сказанные Иисусом: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от меня отречешься». И, выйдя, горько заплакал.

Легко любить людей на расстоянии. Не всегда легко полюбить того, кто рядом. Проще дать тарелку с рисом голодающему, чем утолить голод одиночества или боли того, кто живет с нами в одном доме. Любите своих домочадцев. Любовь начинается с дома. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

любовь не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас.

0: завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Саша, Казань.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Сначала родители пришли в церковь, я вместе с ними. Вот потом, по мере познания, просто Бог коснулся моего сердца. Я просто пошел за Христом, всю свою жизнь посвящаю Ему по сей день. По крайней мере, стараюсь. Ну, был период, когда меня штормило в подростковом возрасте, но просто был период, когда ценности немножко начали засасывать мирские. Вот, ну, как-то, слава Богу, достаточно быстро, я считаю, преодолелось. И потом уже основательно просто. Поворотной точкой стала вот одна из конференций, где тоже проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. С того момента я уже начал жить по призванию, действительно. Осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. И что я действительно не могу быть либо там, либо... Ну, то есть и до этого было такое, что я между двумя мирами пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Ну, постепенно, конечно, но это уже вопрос просто освящения и пути жизненного.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

настала. Ретро-музыка на свободном радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как уберечь детей от греха? Когда-то мне очень хотелось так организовать воспитание детей, чтобы перенести их из состояния детской невинности в состояние веры чистыми, незараженными грехом. Мне казалось, что для этого нужно оберегать их от дурных слов, контента, компаний, быть с ними честным и открытым, предостерегать от ошибок, научить говорить «нет» и строить границы, стараться показывать пример, не вдаваясь при этом в нудные нравоучения. Мне казалось, что так называемая здоровая обстановка в семье, разговоры о Боге, походы в церковь, совместная молитва – это такая прививка от греха, которая их непременно защитит. Я старалась отгородить безопасную территорию для детей, исходя из опыта своих ошибок. Но вдруг грех пророс там, где я его не ждала, потому что сама никогда не сталкивалась с такими испытаниями. Когда я это осознала, я пережила сокрушительное чувство вины. Не углядела, не предусмотрела, не уберегла. Потом я подумала, что все мои попытки были тщетны. Нет никакой прививки от греха. Грех живет в нас с самого рождения.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло, для суда.
2: Бог с тобой. Не бойся, свободное радио.

Какой смысл прибираться, если снова будет грязно? Зачем каяться и возвращаться к Богу, если это все равно закончится новым падением? Где бы вы сейчас ни находились в вашем духовном состоянии, помните, что ваш труд не тщетен в глазах Бога. Он знает, что вы проходите и каково вам приходится. И Он готов помочь одержать новую победу. И мы верим, что у вас все получится. А мы поможем, чем можем. Ведь для этого и есть друзья.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Время – это мираж. Оно сокращается в минуты счастья и растягивается в часы страданий. Ричард Олдингтон, английский поэт.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о правилах ведения конфликтов. Как научиться конфликтовать правильно, так, чтобы каждая ссора шла на пользу супругам. Следуйте простым рекомендациям, и вы увидите, что любой спор с вашей второй половиной может проходить безболезненно и даже приносить пользу. И первое, будьте прямолинейными. Говорите прямо и конкретно. Объясните партнеру суть проблемы. Предложите варианты ее решения. Следующее – это поддерживайте диалог. Дайте время и возможность своему партнеру высказаться. Конфликт в виде монолога обиженной стороны непременно приведет к отчуждению партнеров и только усугублению ссоры. Следующее. Выберите схему ведения конфликта. Если вы все время ругаетесь по одним и тем же поводам, у вас есть нерешенная проблема. Уладить их поможет дорожная карта. Дорожная карта ведения конфликта. Схема, по которой вам стоит идти и придерживаться. Итак, что же такое дорожная карта? Схема подходит для пар, ссоры которых насыщены взаимными обвинениями и агрессивными выпадами. Это дорожная карта полиции. В кавычках, конечно. В таком случае один из ссорящихся должен вступить в роли патрульного, который остановит этот поток и поможет паре вернуться к основному предмету обсуждения. Как часто вы встречали, да, что мы начинаем спорить, начинаем с одной темы, а заканчиваем десятой. Соответственно, должен кто-то взять роль патрульного. Следующий вид дорожной карты – это регламент. Он подходит для пар, которые могут часами переливать из пустого в порожнее и топчутся на месте. Смысл заключается в четком установлении временных рамок любых разбирательств. За счет этого проще сфокусироваться на предмете дискуссии и достичь поставленной цели. Следующий вариант – предварительный договор. Лучший вариант для слишком эмоциональных пар. Обсудите заранее, что делать, если один из ссорящихся не выдерживает и переходит к крикам, оскорблениям. Например, договоритесь, что при обострении конфликта один из вас просто должен молча выйти из комнаты. Разговор же возобновится тогда, когда оба человека остынут. Ну или возьмите какой-нибудь еще вариант, как вы можете остановить, нажать на паузу. Но суть этого варианта – обязательно предварительно договоритесь, чтобы не обижаться. Следующий вариант – громоотвод. Не бойтесь накала чувств и, собственно, гнева, потому что это нормальные реакции. Главное, чтобы ваш гнев не отталкивал партнера и не заставлял его вас бояться. Особенно это касается мужчин. Следите, чтобы даже в гневе вы не оскорбляли и не унижали своего партнера, не издевались над ним и не осуждали его. Пользуйтесь этими правилами и помните, всегда выбирайте любовь.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус громко воскликнул: «Тот, кто верит в Меня, не в Меня, а в Того, кто послал Меня, верит. Тот, кто видит Меня, видит Того, кто послал Меня. Я свет, и в мир Я пришел, чтобы всякий, кто верит в Меня, не оставался во тьме. А кто слова Мои слушает, но не исполняет, тому не Я буду судьей. Ведь Я пришел не для того, чтобы мира судить, Я пришел для спасения мира. Кто Меня отвергает и не хочет принять Мое слово, у того уже есть судья. Слово, которое Я возвестил, вот судья, что осудит его в последний день. Ведь Я не от Себя говорил. Это пославший Меня Отец дал Мне повеление, что говорить и как. И Я знаю, Его повеление — это вечная жизнь. Я говорю только то, что велел Мне сказать Отец».

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.
1: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. В День защиты детей давайте мы с вами прочитаем из Евангелия от Матфея, 18 главу, 3 стих. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном обществе детям принято умиляться, восхищаться ими и всячески идеализировать. Я слышал много комментариев на этот стих, которые объясняли, какие качества мы должны позаимствовать у детей, чтобы войти в Божье Царство. Например, чистоту, доверчивость, искренность и так далее. Иногда, слушая рассказы проповедников о том, какие дети и какими должны быть мы, я задумывался, где берут таких идеальных малюток. И почему никто из моих шестерых детей на этот образ не похож. Впрочем, дети у меня замечательные. Я их всех люблю. Но убежден, что здесь речь идет совсем о другом. В начале главы ученики в очередной раз спрашивают у Христа, кто больше в Царстве Небесном. Подразумевается, как им добиться статуса, величия, уважения других в вечности. На это Господь и ставит им в пример ребенка. Дело в том, что в античном обществе ребенок был никем. Вещью, собственностью родителей. Мы читаем в послании к Галатам, что даже богатый наследник, пока он был ребенком, считался по статусу рабом. И изменялось это только когда он вступал в права совершеннолетнего. Иисус говорит дальше, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понимаете, не улучшится, а станет меньше, маленьким, как это дитя. У детей нам надо научиться отсутствию всякого статуса и заслуг. Детей любят просто за то, что они есть. Так и Господь возлюбил нас с вами не по заслугам. И лишь отказавшись от чувства собственной значимости, от гордости, иными словами, мы можем вообще попасть в Божье Царство, а затем и возрастать в нем через смирение. Но при этом в следующих стихах Христос обещает награду тем, кто принимает и заботится о таких детях, ведь сами дети ничем не могут нам воздать. А тем, кто воспользуется детской доверчивостью в худых целях, наш Царь угрожает карами более страшными, чем жернов на шее. И отсюда важное наставление для нас. Дети нуждаются в нашей защите и заботе. Они могут многому научить нас своим примером. Но Бог понимает также их слабость и уязвимость. И поэтому Он вовсе не призывает нас быть инфантильными. В 1 Коринфянам 14:20 написано: «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Дети милые, когда соответствуют своему возрасту. Когда взрослый человек ведет себя как младенец, это трагедия. Нам надо взрослеть, становиться ответственными, обретать мудрость, но при этом сохранять детское отношение к себе, не быть слишком серьезными в вопросе собственного статуса и свершений. И так, пока мы все не придем в меру полного возраста Христова. Дети Божьи,

0: возрадуйтесь. Вы драгоценны в глазах Небесного Отца. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя.

0: Навряд ли ему понравится ответ. Давай ты ему скажешь, почему я должен. Постой, куда ты? Трус, а? Ну ладно, была не была. Иоанн!
1: Я здесь!
0: Иоанн Креститель!
1: Я здесь, я слушаю тебя.
0: Иоанн, я видел его. И вопрос ему тот задал, ну, который ты просил.
1: Ну и что? Что он ответил?
0: Ну, как тебе сказать? По мне, так он просто ушел от ответа.
1: Да ты просто скажи, что он сказал. Просто скажи, что он сказал.
0: Ну, спросил я его, значит, ну, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?
1: Так.
0: Так же ты просил, да?
1: Ну, да. Ну, ты повтори слово в слово все, что он сказал.
0: Ну, значит, говорит, пойдите скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
1: Это все, что он сказал?
0: Угу.
1: Слушайте, вы не перепутали? Это точно был Иисус?
0: Перепутали, скажешь тоже. У меня что, глаз нет? Это тот же человек, которого мы видели тогда у Иордана. Ну, ты помнишь про него, что тогда сказал? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
1: И все, что он вам ответил, это пойдите...
0: Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
1: Ну и?
0: Что ну и?
1: Так что вы видели и слышали?
0: Ой, это нужно было видеть. У меня до сих пор мурашки от воспоминаний. Представляешь?
1: Ну.
0: Он просто берет.
1: Так.
0: И на моих глазах дотрагивается рукой до... Да кого бы ты думаешь, а?
1: Ну?
0: Да прокаженного. Я бы палкой до такого не дотронулся.
1: Так, так, и что вы еще видели?
0: Ну, что еще? Этот Иисус наверняка не тот, кого мы ждали. Разве может нормально...
1: Прокаженный исцелился?
0: Ну... В общем, да,
1: так,
0: но...
1: Что еще? Что еще вы видели?
0: Только не говори мне, что ты веришь.
1: Да
0: что...
1: ты просто скажи мне, что вы еще видели. Ну,
0: сейчас, не кричи.
1: Я прошу
0: Давай
1: тебя.
0: Все по порядку. Так,
1: ну,
0: что еще? Ну, слепого он исцелил.
1: Так.
0: Что там еще было? Хромой пошел.
1: Так.
0: А, глухой стал слышать.
1: Что вы еще видели?
0: Да все вроде. А, да.
1: Ну...
0: Человек он еще одного из мертвых воскресил.
1: Что ты сказал?
0: Он воскресил покойника.
1: Воскресил покойника?
0: Ну да, но это не...
1: Как долго тот человек уже был мертв?
0: Так, ну процессия уже была на пути гробницы, значит, дня полтора, по крайней мере, он был уже мертв.
1: Все ясно.
0: Что ясно?
1: Это он. Иисус, тот, кто должен прийти.
0: Ну как же он мог бы этого делать?
1: Мы все недоумевали, как Иисус может воссесть навеки на троне Давида, если ему предстоит умереть за грехи мира.
0: Вот об этом-то я как раз и пытаюсь тебе сказать. Как Иисус может вот все вот
1: да
0: это...
1: Да может. Он сам воскреснет из мертвых. Кажется, я начинаю понимать, почему... Бог позволил, чтобы Ирод держал меня здесь, в этой темнице. Слава тебе, Господь.
0: Послушай, Аня, я понимаю, конечно, что это... Но ты объясни мне, будь добр. Почему я должен славить Бога за то, что ты в темнице?
1: Моя миссия закончена. Я готов умереть.
0: Умереть?
1: Молись за меня.
0: Послушай, погоди с молитвами. Если этот Иисус обладает такой властью, почему бы ему не прийти, не освободить тебя?
1: Ты не понимаешь. Ему предстоит возрастать, а мое время подошло к концу. Иди же. Расскажи остальным и попроси, чтобы все молились за меня, чтобы моя смерть была быстрой.
0: Молиться, чтобы твоя смерть была быстрой?
1: Да.
0: Похоже, в этой темнице он скоро совсем голову потеряет.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

from above. Макс Лукада. Что если бы в течение суток Иисус прожил вашу жизнь со своим сердцем? На один день ваше собственное сердце отправилось бы отдыхать, а жизнью руководило бы сердце Христа. Его приоритеты управляют вашими действиями, Его желания определяют ваши решения, Его любовь движет вашим поведением. Какими бы вы стали? Заметили бы люди перемену? Ваша семья? Увидели бы близкие люди нечто новое? А ваши коллеги? Почувствовали бы они разницу? А что касается менее удачливых знакомых, относились бы вы к ним по-прежнему, а друзья? Открыли бы они для себя больше радости? А как насчет ваших врагов? Получили бы они больше милости от Христова сердца по сравнению с вашим сердцем?

0: трудитесь с наслаждением, и пусть страдания никогда не истощат терпение ваше. Чарльз Спержен.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил: «В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: «Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам своим повелит оберегать тебя, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа твоего Бога», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана!» — ответил ему тогда Иисус. «Ведь в Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай».
2: Свободное радио.

0: Когда мы слышим проповедь о хождении верой, то обычно они сопровождаются историями успеха. Дескать, ходил человек верою и победил войско, или получил работу мечты, или изобрел лекарство от рака. А сколько есть других историй, когда, несмотря на шаги веры, человек оставался у разбитого корыта? Их вам никто не расскажет, но они есть. Потому что нельзя всегда побеждать. И иногда нужно проходить испытания, слышать отказ или сдаваться. Но это не значит, что нужно переставать полагаться на Бога и делать шаги веры снова. И именно в этом заключается сила веры. Снова вставать и идти, несмотря на негативный опыт и боль. Всем любви и добра!
1: Новая музыка на свободном радио.

0: подумать.
1: Отдых на седьмой день заповедал нам Господь. Я хочу обратить на это ваше самое пристальное внимание. 6 дней работай, а на 7-й отдыхай – это не просьба. Это не совет, чтобы улучшить цвет вашего лица. Это заповедь. Обратите, пожалуйста, на это самое пристальное внимание. Сделайте так. Это сложно. Но давайте постараемся сделать так, таким образом организовать свою жизнь, чтобы все-таки 7-й день был недотрожным для нас. Чтобы в 7-й день мы были с семьей, с друзьями, в церкви, безусловно, но не в гипермаркетах. Надо изо всех сил постараться так организовать свою жизнь, чтобы воскресенье стало любимым днем. Все-таки, если вы в мире живете, вы, наверное, заметили, что чаще всего у людей вот такая внутренняя градация. Вечер пятницы – это карнавал и фестиваль. Суббота – это такой, ну, хороший выходной день. А воскресенье – это грустный день, когда, особенно во второй половине дня, ты думаешь уже, ну вот, завтра все сначала, начинаются будни. И это лишнее подтверждение тому, как все в современном мире с ног на голову. Будьте исключением. Организовывайте свою жизнь таким образом, чтобы все дела делать когда угодно, но не в 7-й день. А 7-й день пусть будет днем отдыха полноценного, восстановления сил, общения. И я уверена, что тут цепочка за цепочку, звено за звено, того глядишь и будут в жизни очень многие вопросы налаживаться. Я в этом уверена. Может быть, прислушаетесь, может быть, в советах не нуждаетесь, а может быть, и сами лучше меня знаете, как так жить, чтобы в буднях особо не страдать и особо не ждать выходных. Как так жить, чтобы каждый день быть счастливым. Вы рецепт знаете?
0: Время подумать.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: рядом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу при всех.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Павла христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.
2: Свободное радио. Свободное.

0: Ваша честь, обвиняемый был пойман с украденной курицей на выходе из кассы.
1: Ну что ж, наверное, ей сильно хотел. Невиновен. Следующий.
2: Ваша честь, да это я угнал машину.
1: Ну кто из нас без греха? Невиновен. Следующий.
3: Многие надеются, что Бог сквозь пальцы посмотрит на наши грехи, ведь он добрый.
4: Да, это я сделал. Ну и что с того?
1: Невиновен. Следующий.
5: Что это за судья такой? Он всех поголовно оправдывает.
6: Просто очень добрый человек, вот и все.
1: Невиновен. Следующий.
3: А правда, почему Богу не взять, да и не простить всех нас? Ведь он же добрый.
5: А как же насчет пострадавших? Разве по отношению к ним он хорошо поступает?
6: Слушай, что ты привязалась? Я просто очень добрый, умеющий прощать человека.
5: Если он оправдывает всех, значит, тем самым он как бы подписывается под всеми преступлениями. Какой же он после этого добрый?
1: Невиновен! Следующий!
3: Нет, Бог совсем не такой, как этот судья. Он не только милосердный, но также святой и справедливый. И согласно Священному Писанию, у человечества есть только один путь спасения. Это покаяние и вера в Иисуса Христа, который через крест примирил грешного человека и святого Бога. А какой путь?

0: Классики о вере.
1: Митрополит Антоний Сурожский. Каждый человек – это икона, которую нужно отреставрировать, чтобы увидеть лик Божий.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 1 июня 1924 года на Тайване Цзиван тайно приняла водное крещение. Впоследствии она прошла обучение в пресвитерианском колледже и сама стала миссионеркой среди своего народа. К 1946 году, благодаря ее служению, здесь крестилось до 5000 человек. Цзиван выросла в отдаленной деревне племени Седик, расположенной над ущельем Тарока на скалистом побережье Тайваня. После замужества она успешно занималась торговлей и свободно говорила на трех языках – своем родном, тайском и японском. Муж Цзы не отличался нравственностью. Он был пьяницей и двоеженцем. Но зато его мать поделилась с Цзиван вестью о Христе. Она услышала Евангелие в христианской больнице Чанхуа, недалеко от Тайджуна, и искренне уверовала. После наставлений тайского пресвитерианского пастора Ли Шиуце Цзиван приняла решение следовать за Христом и 1 июня 1924 года приняла водное крещение. Однако не менее 5 лет после этого она хранила это в секрете от своего народа. В 1929 году канадский миссионер Джеймс Диксон, желая достичь местные племена охотников за головами, убедил Цзиван пройти обучение в библейской школе Даншуй. На тот момент Цзиван было 57 лет. У нее были проблемы со здоровьем и отсутствовало какое-либо школьное образование. И тем не менее она согласилась. Обучение длилось всего 8 месяцев, но оно утвердило в ней желание благовествовать и убедило в способности к евангелизации. Цзиван была назначена служительницей женского миссионерского общества Пресвитерианской церкви. К ней домой, под покровом темноты, стали приходить для обучения небольшие группы из ее родного племени сидиков. Немногие умели читать, но благодаря Цзиван они запоминали истории из Священного Писания, которые она им рассказывала. По мере того, как число верующих в племени росло, они стали тайно собираться по воскресеньям в пещерах или горах для поклонения и обмена свидетельствами. После ухода отсюда японцев в каждой деревне появились группы верующих, которые теперь могли открыто собираться и крестить новообращенных. К 1949 году здесь было крещено 5000 сидиков. Это плод веры и усилий Цзиван, которая умерла в 1946 году в возрасте 74 лет.
3: След в истории.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Тело, которое сеется. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 42 и 43 стихи. На надгробии французского автора Поля Кладеля нет даты, есть только надпись. Здесь покоятся останки и семя Поля Кладеля. Нет сомнений, что эта эпитафия связана со словами Павла из первого послания к Коринфянам. То, что в могиле находятся останки человека, понятно любому, но наверняка многих удивляет и то, что они говорят о надежде на жизнь. И все же это возвещает Библия. Как семя, брошенное в землю, умирает, чтобы прорасти и произвести новое растение, так и тело человека, благодаря мощному вмешательству Бога, прорастет. Это будет воскресение. Все мертвые воскреснут, но не в одно время. Верующие всех поколений, получившие жизнь от Бога, воскреснут, когда Иисус Христос придет забрать их в славу, чтобы они прибыли с Ним в доме Отца. Затем в конце времен будут воскрешены тела всех, кто отверг свидетельство благости Бога, и таковые предстанут перед судьей, перед Господом Иисусом. Лучше сегодня встретиться с Господом Иисусом как Спасителем, чем увидеть Его потом как судью. Придите к Нему такими, какие вы есть. Примите Его благодать и место, которое Он предлагает вам в доме Отца. Завтра, может быть, уже слишком поздно.
2: Свободное радио подходит для жизни.

присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: «Ученые о Боге».
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Семен Франк. Крупный русский философ, религиозный мыслитель и психолог. Участник сборников «Проблемы идеализма», «Вехи» и «Из глубины». Стремился к синтезу рациональной мысли и религиозной веры в традициях апофатической философии и христианского платонизма. Вот что он писал о соотношении науки и религии. «Религия не только не противоречит науке, не только совместима с последней, но и родственна ей и проистекает из одного общего духа с ней. И этот дух, в свою очередь, не только не противоречит так называемому здравому смыслу, то есть здоровому и практически плодотворному отношению к жизни, но при внимательном отношении к делу обнаруживается как единственное условие подлинного, здорового отношения к жизни, спасающее человека от всякого ограничения и слабости, от обывательского скудоумия и рабского бессилия».
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

что же вы уходите, ничего не заказали? Так просто отдохнуть нельзя, приют в соседнем зале. А вас, простите, в списках нет, давно ж вы не ходили и взносы не платили, ну вот мы исключили. Мы пару раз звонили, а вы там где-то были, плодов не приносили, вот мы и исключили. Но если что, то...

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Призыв к матерям. Сердце их вопиет Господу. Стена чрева Сиона. Лей ручьем слезы день и ночь, и не давай себе покоя, и не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред Господа. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Плач Иеремии, 2 глава, 18 и 19 стихи. Считая себя одновременно опытным и сильным, Израиль пытался устранить Бога из жизни своего народа. Они считали, что он им больше не нужен. В результате Вавилон опустошил Иерусалим. Израиль горюет о своем разрушенном городе. И Иеремия, видя эти времена отчаяния, призывает к отчаянным мерам, обращается ко всем матерям своего народа. Никогда не недооценивайте влияние матери. Когда она решительна, то может использовать эту силу, чтобы повести своих детей путем праведности. Наша страна крайне нуждается в таком влиянии. Посмотрите на атмосферу системы нашего образования. В 1963 году Верховный суд США признал незаконным молиться или читать Библию в школах США. Что произошло после этого решения? Уровень успеваемости по стране постепенно падал, насилие и преступность стали более распространены, а употребление наркотиков стремительно выросло. Единственный настоящий ответ нечестию — это вернуться к богоугодным принципам, тем принципам, на основе которых была построена наша страна. Не только матери, но и отцы должны учить наших детей, что правильно и что неправильно, с Божьей перспективы. Нам нужно учить следующее поколение искать Бога через молитву. Вот радикальное предложение. На этой неделе давайте выключим наши телевизоры и развернемся к Богу. Давайте молиться за наш народ и за наших детей. Побуди нас, Отец, взывать к Твоему имени. Вдохнови нас молиться за наших детей, за наши школы и за наш народ. Аминь.
1: Это «Свободное радио».
2: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: «Если вы любите тех, кто любит вас, в чем тут ваша заслуга? Ведь и грешники любят тех, кто их любит. И если вы помогаете только тем, кто помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники делают то же. И если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем тут ваша заслуга? И грешники грешникам дают взаймы, чтобы потом получить долг обратно. А вы поступайте не так. Любите своих врагов, помогайте и давайте взаймы, ни на что не надеясь в ответ. Тогда вас ждет великая награда. Вы будете сынами Всевышнего, который добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте, и вас Он не обвинит. Прощайте, и Он простит. Давайте, и Он вам даст, полную мерою даст. Отрясет, утопчет, и полную сверхом меру вам высыплет в полу плаща. Какой мерой мерите вы, такой Он отмерит и вам».

0: Извиняюсь за опоздание. Много пропустила?
1: Да ничего ты не пропустила. Еще не начали, народ не собрался.
0: Отлично. Я как раз хотела тебе вопросик у Абигли задать.
1: Ну давай, что за вопрос?
0: Я послание Якова читать начала. Так. Вот смотри, в самом начале. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Ну?
1: Ну, а какие вопросы здесь могут возникать?
0: Как это? Как можно радоваться, когда тебе трудно? Я не понимаю.
1: Ага, вот ты о чем. Даш, ну ты постарайся посмотреть на мир глазами Бога.
0: Если б я могла, скажешь тоже.
1: Смотри, в какой-то степени ты можешь. Ты же мама, как-никак.
0: Не поняла. Ну и что, что я мама?
1: Вот скажи, к примеру, зачем ты отдала свою дочь в секцию по биатлону?
0: Потому что спорт, соревнования, борьба... Все это, как мне кажется, формирует сильный характер.
1: Как ты думаешь, насколько сильным будет характер твоей дочери, если, она ни разу не промахнется на огневом рубеже, ни разу не упадет на трассе и ни разу не проиграет соревнования?
0: Ну нет, из этого, я думаю, ничего хорошего не выйдет.
1: Ну почему?
0: Ну потому что сейчас, мне кажется, что именно когда человек проходит через трудности, разочарования и поражения, именно тогда его характер закаляется.
1: Так, если я правильно тебя понимаю, ты сама не против, чтобы твоя дочь промахивалась и проигрывала гонки?
0: Нет, не всегда, что ты. Когда она побеждает, я рада. К тому же победа тоже формирует характер.
1: Ну вот скажем, если она всегда будет выступать просто блестяще, победа одну за другой будет брать, потом вдруг возомнит себя непобедимой, начнет смотреть на всех свысока, с этой толикой гордости.
0: Ну, в таком случае ее поставить на место только хорошее поражение.
2: Мама, мама, да как же ты можешь говорить такое о своей родной дочери?
0: Ну ладно, ладно, хватит тебе издеваться. Поняла я твою точку зрения. В любом серьезном деле будут трудности, будут и поражения, и неудачи. Но, в конечном счете, характер моей дочери намного важнее, чем победа в соревновании.
1: Ну так что? Будем принимать испытания с радостью.
0: Постараемся.
3: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: А есть в вашей жизни такое задуманное, которое ну никак не получается? Например, задумали побольше двигаться, поменьше лениться, но внезапно обнаружили себя лежащим на диване и залипающим в телефон. Казалось бы, да подумаешь, ну начну активничать завтра. Но внутренний голос, чувство вины, весь этот дискомфорт, они подсказывают, что так уже было. Ты вчера говорил примерно то же самое. Я начну, я смогу, у меня получится. Вот скажите, а чего вы так сами в себя не верите? Берете и тратите еще один день на то же самое. Вы ведь так уже делали, так уже пробовали. Не работает. А вот мы в вас верим. Вставайте с дивана. Проживите этот день иначе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.

0: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». В современном обществе детям принято умиляться, восхищаться ими и всячески идеализировать. Я слышал много комментариев на этот стих, которые объясняли, какие качества мы должны позаимствовать у детей, чтобы войти в Божье Царство. Например, чистоту, доверчивость, искренность и так далее. Иногда, слушая рассказы проповедников о том, какие дети и какими должны быть мы, я задумывался, где берут таких идеальных малюток, и почему никто из моих 6 детей на этот образ не похож. Впрочем, дети у меня замечательные, я их всех люблю. Но убежден, что здесь речь идет совсем о другом. В начале главы ученики в очередной раз спрашивают у Христа, кто больше в Царстве Небесном. Подразумевается, как им добиться статуса, величия, уважения других в вечности. На это Господь и ставит им в пример ребенка. Дело в том, что в античном обществе ребенок был никем. Вещью, собственностью родителей. Мы читаем в послании к Галатам, что даже богатый наследник, пока он был ребенком, считался по статусу рабом. И изменялось это только когда он вступал в права совершеннолетнего. Иисус говорит дальше, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Понимаете, не улучшится, а станет меньше, маленьким, как это дитя. У детей нам надо научиться отсутствию всякого статуса и заслуг. Детей любят просто за то, что они есть. Так и Господь возлюбил нас с вами не по заслугам. И лишь отказавшись от чувства собственной значимости, от гордости, иными словами, мы можем вообще попасть в Божье Царство, а затем и возрастать в нем через смирение. Но при этом в следующих стихах Христос обещает награду тем, кто принимает и заботится о таких детях, ведь сами дети ничем не могут нам воздать. А тем, кто воспользуется детской доверчивостью в худых целях, наш царь угрожает карами более страшными, чем жорнов на шее. И отсюда важное наставление для нас. Дети нуждаются в нашей защите и заботе. Они могут многому научить нас своим примером. Но Бог понимает также их слабость и уязвимость. И поэтому Он вовсе не призывает нас быть инфантильными. В 1 Коринфянам 14:20 написано: «Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Дети милые, когда соответствуют своему возрасту. Когда взрослый человек ведет себя как младенец, это трагедия. Нам надо взрослеть, становиться ответственными, обретать мудрость, но при этом сохранять детское отношение к себе, не быть слишком серьезными в вопросе собственного статуса и свершений. И так, пока мы все не придем в меру полного возраста Христова. Дети Божьи, возрадуйтесь! Вы драгоценны в глазах Небесного Отца. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Санкт-Петербург Борис Козырев.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Тебя по-настоящему понять.
1: Приветствую вас, жители планеты Земля. Ну, как жители? Все мы здесь, по сути, квартиранты. Просто не все добросовестные, чистоплотные и ответственные квартиранты. А как вам мысль? Если в коробочку положить алмаз, коробочка станет шкатулкой. А если в коробочку положить огрызок, та же самая коробочка станет урной. И тогда получается, мы то, что вкладываем в свою голову. Свою голову, душу и сердце. Подходите ответственно к тому, что слушаете. Рекомендую «Свободное».
2: «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Процесс употребления пищи часто может служить для ребенка средством проявления скрытого стремления показать свою власть. Это может повлечь за собой серьезные и далеко идущие последствия. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». В последнее время вам, наверное, часто приходилось слышать о двух болезненных отклонениях от нормы, чем-то похожих друг на друга. Анорексии, или потере аппетита, и булимии, повышенном чувстве голода. Страдающий первым заболеванием потери аппетита может довести себя до голодного истощения, если не будет подвергнут своевременному лечению. Такие больные, как правило, или значительно сокращают количество употребляемой пищи, или у них начинается рвота. В результате женщина, весившая, скажем, 65 килограмм, может похудеть настолько, что будет весить менее 40, и при этом страдать от ощущения собственной полноты. У человека, страдающего булимией, все это идет по обратному сценарию. Больной может поглощать чудовищное количество пищи, а затем очищать желудок при помощи искусственно вызванной рвоты или слабительного. Полагает, что данное отклонение от нормы является следствием очень сильного стремления ребенка к власти. Больной, страдающий булимией, это, как правило, девушка или молодая женщина покладистого нрава, которая всегда была послушной образцовой девочкой. Осознание собственной беспомощности вызывало у девочки вспышки гнева и раздражения, которые она тщательно скрывала в течение многих лет. И наступил день, когда непреодолимое желание проявить, наконец, свой характер привело к серьезным нарушениям желудочно-кишечной деятельности. Так она ощущала себя полновластной хозяйкой. Я советую родителям девочек-подростков тщательно следить за изменениями их веса по достижению ими 13-летнего возраста. Жизнь и здоровье вашего ребенка в ваших руках. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: История христианских гимнов.
1: Что за друга мы имеем? Джозеф Скривен, пережив личную трагедию в родной Ирландии, решил в 25 лет эмигрировать в Канаду. 10 лет спустя, в 1855 году, Джозеф получил письмо от матери, в котором говорилось, что у нее большие трудности. Под впечатлением от прочитанного Скривен взял лист бумаги, сел за стол и написал стихи, которые затем отправил матери. Начинались они со слов «Что за друга мы имеем?». Миссис Скривен отдала копию стихов подруге, которая анонимно опубликовала их. Вскоре к словам добавили музыку, и родился новый гимн, который быстро распространился и стал популярен. Но никто не знал, кто его написал. Скривен жил уединенно и очень просто, творя дела милосердия и проповедуя в баптистской церкви города Плимута. Почти до самой его смерти никто не подозревал, что Джозеф имел дар поэта. Как-то сосед, находясь у него дома, когда Скривен был болен, увидел написанный им от руки текст «Что за друга мы имеем?». Прочитав стихи, он в восторге спросил о них Джозефа. Тот ответил только, что вместе с Господом написал их для матери, когда она была в кризисном состоянии. Скривен и не подозревал, что его гимн стал широко известен в Европе.

0: Ты мое искупление.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: золотые библейские стихи.
1: А теперь прибывают сидры. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Глоток, глоток живой воды.
2: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Библия — необыкновенная книга. Она — живое существо, побеждающее все ей противостоящее. Французский император и полководец Наполеон Бонапарт.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. По статистике, чуть ли не каждый третий ребенок растет без отца. Куда делись настоящие мужчины? Все просто. Ценности современного мира построены на принципах крупных компаний, а задача любого бизнеса – как можно чаще и больше продавать. Значит, человек, удобный для этой системы, должен жить в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывать и постоянно менять вещи на новые. К сожалению, подобная жизненная философия распространяется сегодня и на отношения. Для мужчины сменить надоевшую жену или сбежать от трудностей в браке стало чем-то в порядке вещей, а воспитание детей вообще с трудом вписывается в концепцию жизни в свое удовольствие. Однако не нужно быть каким-то особенно одаренным, чтобы понимать, что это тупиковый путь, ведь убегая от трудностей, мы никогда не сможем стать сильнее и лучше, не сможем стать теми, кем должны стать. Синоним слова «отцовство» — это ответственность. Быть отцом значит быть мужчиной, значит принимать вызовы жизни, уметь подвинуть свои желания ради семьи, правильно расставлять приоритеты и отвечать за благополучие каждого члена семьи. Звучит страшновато? Возможно. Если вы выбрали путь семьи, придется быть готовыми к непростому путешествию, однако вместе с тем ничто не заменит той радости и внутренней полноты, которую подарит вам настоящее отцовство.
2: Вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Когда любовь покинет сердце и прочь, как странница, уйдет, звезда, сорвавшаяся с места, стрелою в небе промелькнет, и птицы враз взмахнут крылами и разлетятся в пустоту, и побелевшими губами не повторить молитву ту. Душа, как храм, который брошен, где холод, пустота и жуть, где ветер поет, что невозможен ни у кого обратный путь. Но на заре, как солнце встанет и землю осветит рассвет, вдруг вновь надежды луч воспрянет и сердце всколыхнет в ответ. А луч, скользнув по мертвым стенам, нежданно на алтарь падет и вспыхнет искрой жизни бренной, и возрождение грядет.
1: Свободное радио.

что явлено. Те времена не те. Точка была поставлена на Голгофском кресте.

появляться не сразу. Что-то направляет, контролирует разум. Совесть. Справедлива эта фраза только там, где совесть есть.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я Иосиф, я из Воронежа.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, без Христа, в принципе, жизни нету. Потому что во Христе все ответы на наши вопросы. А вопросы у человечества такие: кто мы вообще, откуда мы взялись, откуда мы появились. А во Христе все эти ответы на все свои вопросы я их нашел. Поэтому я поверил в него.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вообще, быть неверующим невозможно, в принципе. Любой человек, он во что-то верит. Вот. А вера мне помогает быть уверенным в завтрашнем дне, что существует загробная жизнь, что после смерти есть вечность. Вот я в это верю, и у меня есть надежда на вечную жизнь.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Мне очень нравится текст. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Христианство – это свобода. Мы свободны от мира. Мы во Христе, и мы свободны во Христе. Обрели свободу.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя скорби.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Если я пойду и долиной смертной тени. Псалом 22:4. Карлос Андрес Бейсден Ниньо лежал в постели, рассматривая свою любимую книжку с библейскими рассказами. Он переворачивал страницу за страницей, пока не добрался до конца. После этого он послал воздушный поцелуй маме, папе, своим трем сестрам и один, как всегда, своему небесному папе. Он закрыл глаза, заснул и проснулся на небесах. Карлосу было 3 года. Когда Тим и Бетса, родители Карлоса, встретились со мной, чтобы обсудить предстоящие похороны, они предложили мне посмотреть видеофильм о Карлосе. «Вы должны увидеть, как он танцует», — сказал мне Тим. С первого кадра я понял, почему это было так важно для них. Словами невозможно передать то, что под звуки латиноамериканской песни выделывал Карлос. Тело его сотрясалось с головы до пят, ноги отбивали дробь, руки балансировали, голова подергивалась в такт музыки. Казалось, биение его сердца переключилось на его родной колумбийский ритм. Мы все трое засмеялись. И пока звучал этот смех, всего один миг, Карлос был с нами. Всего на одно мгновение куда-то исчезли лейкемия, шприцы, химиотерапия. Не было ни холма, ни надписи надгробного камня, ожидавших нас впереди. Был только Карлос, танцующий Карлос. Как только фильм закончился, наш смех оборвался. Мать и отец Карлоса вернулись к действительности, чтобы продолжить свое медленное движение по долине смертной тени, которой им предстояло идти впредь. Может быть, ваш путь тоже проходит сейчас под кровом этой тени. Возможно, ваши руки совсем недавно прикасались к холодному лицу ушедшего друга. А глаза, не отрываясь, смотрели на бездыханное тело мужа, жены, ребенка. Но даже если это так, вы должны знать, что черный багаж потери очень тяжел. Нести его невыносимо трудно, потому что не все понимают глубину вашего горя. Сначала, да, люди сочувствовали вам и во время похоронной процессии, и на кладбище, но сейчас они отошли от вас, они не могут вас понять. Вы остаетесь один на один со своим горем. Как медленно и безмолвно проплывающее мимо облако закрывает от вас полуденное солнце, так между вами и прежней радостью медленно встают воспоминания, накрывая вас холодной тенью. Несколько неясных, смутных образов, подобие аромата ее любимых духов, строка из ее любимой песни и горечь потери тяжелым грузом вновь наваливается на вас. Почему же горе не покидает вас? Потому что вы похоронили не только человека. Вы похоронили часть самого себя. Кажется, Джон Доун сказал, «С каждым умершим человеком умирает частица меня». Как будто все человечество поселилось на одном огромном батуте, и движение одного из его членов тотчас ощущается остальными. Чем ближе взаимоотношения, тем болезненнее расставание. Когда умирает ваш любимый человек, ваше сердце пронзает стрела. Горе поражает ваши мечты. Несколько лет назад мы с женой вместе с другими миссионерами несли служение в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. В нашу команду входило несколько молодых пар, которые, оказавшись вдали от дома, крепко сдружились. Все мы радовались, когда молодые супруги Марти и Анжела объявили о том, что ждут своего первого ребенка. Беременность Анжелы проходила тяжело. И вскоре радость сменилась тревогой. Анжела должна была лежать в постели, а мы пребывать в ходатайственной молитве. И Господь ответил на нашу молитву, хотя не так, как мы надеялись. Ребенок умер, еще не родившись. Я никогда не забуду слов Марти, которые он тогда произнес. «Здесь не просто умер ребенок, Макс. Здесь умерла надежда». Почему горе так живуче? Потому что в нем мы соприкасаемся не только с пережитым прошлым, но и с еще не пережитым будущим. Мы не просто сталкиваемся с горем, мы оказываемся на коротке со своим разочарованием, а еще мы ощущаем гнев. Гнев может выражаться внешне, Он может быть глухим, как подземный рокот, может внезапно возгореться, как пламя, а может непрестанно тлеть, как сырые дрова. Но гнев живет в доме печали. Гнев на самого себя, гнев на жизнь, гнев на милитаризм, на медицинское обслуживание, на систему транспортных коммуникаций, но более всего гнев на Бога. Этот гнев выливается в 6 букв. Почему? Почему его? Почему ее? Почему сейчас? Ни вы, ни я не знаем ответов на эти вопросы. Только Бог знает истинную причину случившегося несчастья. Но есть одна истина, на которую мы, как на прочное основание, можем уверенно опереться. Наш Бог – благой Бог. «Благ и праведен Господь» – Псалом 24:8. «Вкусите и увидите, как благ Господь» – Псалом 33:9. «Бог благ» – с этого нужно начинать. Хотя мы не понимаем смысла его действий, мы можем доверять его сердцу. Бог всегда творит благо. Но может ли смерть быть благом? Когда количество прожитых нами лет опережает их качество, тогда мы не спрашиваем, является ли смерть благом или нет. Те же, кто оплакивает своих умерших, обычно не задаются этим вопросом. Тем не менее, этот вопрос продолжает мучить и отца, потерявшего ребенка, и 30-летнюю вдову, и родителей Карлоса, и моих друзей из Рио-де-Жанейро. Разве возможно такое, чтобы смерть была благом? Частично ответ на этот вопрос мы находим в книге пророка Исаии. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Исаия, 57 глава, с 1 по 2 стихи. Иногда Бог допускает смерть как средство избавления людей от зла. От какого зла? От затяжной болезни? От наркотической зависимости? От омрачающего душу бунтарского духа? Этого мы не знаем. Мы знаем только то, что ни один человек не проживет на земле больше или меньше срока, отмеренного ему Богом. «В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, 16 стих. Но ведь его дни были так немногочисленны. Его жизнь была такой краткой. Так мы рассуждаем. Мы судим о кратковременности чьей-то жизни. Но чью жизнь можно назвать продолжительной в сравнении с вечностью? Дни человеческой жизни – это капля в океане. Ваших и моих дней хватит лишь на один крохотный глоток. В сравнении с вечностью даже дни Мафусаила покажутся не более, чем стаканом воды. Иаков обращался не только к молодым, когда сказал: «Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова, 4 глава, 14 стих. Согласно божественному замыслу, каждая жизнь имеет свой срок, и каждая смерть приходит в свое время. И хотя нам с вами хочется прожить как можно дольше, в конечном итоге все решает Бог. Что особенно важно заметить? Хотя мы с вами желаем нашим любимым долгой жизни, у них самих такое же желание часто отсутствует. Как ни странно, первыми соглашаются с решением Бога послать им смерть сами умирающие. Пока мы сокрушенно качаем головой, они благоговейно возносят руки. Пока мы плачем у их могилы, они радуются на небесах. Пока мы взываем к Богу, они воздают ему хвалу. «Но, Макс, — спросите вы, — как насчет тех, кто умирает без веры? Мой муж никогда не молился, мой дедушка никогда не поклонялся Богу, моя мать ни разу не открыла Библию, а тем более свое сердце. Как насчет тех, кто никогда не имел веры? Но откуда нам знать, что это так? Кто из нас знает тайные мысли человека? Кто из нас знает, что происходит с человеком в последние моменты его жизни? Уверены ли вы в том, что молитва не была произнесена им? Страх перед вечностью способен согнуть колени самых великих гордецов. Может ли человек, заглядывающий в зияющую пропасть смерти, не прошептать мольбы о пощаде? И может ли Бог, который благоволит к смиренным, отвергнуть такую молитву? Он не сделал этого на кресте. Покаяние разбойника, распятого рядом с ним, было первым и последним в жизни этого человека. Но Христос услышал это покаяние. Возможно, вы никогда не слышали, как ваш близкий человек обращается ко Христу. Но кто может поручиться за то, что этого не слышал Христос? Мы не можем знать, о чем думает умирающая душа, но мы знаем, что наш Бог – благой Бог. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он не меньше, чем вы, желает, чтобы ваши близкие были на небесах. И Он всегда добивается, чего желает. Знаете, чего еще хочет Бог? Чтобы мы правильно относились к постигшему нас горю. Попытки отрицать его, спрятаться от него – не такой метод избирает Бог для лечения нашего горя. Давид от горя не убегал. Услышав о смерти Саула и Иоаннафана, он и все его воины разорвали свои одежды, громко рыдали и постились до заката. Плач Давида был из глубины сердца, он не скрывал своей скорби. «Горки узкие, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами!» — плакал он, «ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были». Второе царство, 1 глава, 21-23 стихи. Давид не только сам пел погребальную песнь, но повелел народу Иудеи выучить ее. Он не пытался смягчить трагизма смерти, принять ее, противостоять ей, спорить с ней, осуждать ее, но не отрицать. Как сказал его сын Соломон, всему свое время. Время плакать. Екклесиаст 3 глава, 1-4 стихи. Не стоит об этом много думать. Но нужно простить тех, кто убеждает вас не думать об этом совсем. Бог проведет вас долиной смертной тени, но не мимо нее. Кстати, разве вас не радует тот факт, что это всего лишь тень? Доктор Дональд Грей Барнхаус рассказал мне о смерти своей жены. Когда он вместе с детьми возвращался домой с похорон, горе переполняло его сердце. Он искал слова утешения, но не мог их найти. Как раз в этот момент их машину накрыла тень огромного грузовика. Внезапно Барнхаус почувствовал облегчение. Он обернулся к детям и произнес: «Дети, что бы вы предпочли, чтобы нас переехал грузовик или его тень?» Все в один голос ответили: «Папа, ну конечно, мы выбрали бы тень, ведь она нам не повредит». Доктор Барнхаус продолжил свою мысль. «Известно ли вам, что 2000 лет назад грузовик смерти переехал Иисуса Христа для того, чтобы лишь его тень переехала нас? Мы встречаемся со смертью, но благодаря Иисусу мы видим только ее тень. Благодаря Иисусу мы верим, что покинувшие нас близкие счастливы на небесах, а маленький Карлос сейчас танцует так, как никогда не танцевал в своей земной жизни».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря:
2: вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И приступив, ученики сказали ему:
3: «Для чего притчами говоришь им?»
1: Он сказал им в ответ:
2: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
0: Уютный вечер на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. Лето. Наступило лето.
2: Ура! Ты заметила? 1 июня. Поздравляю.
1: Я заметил, знаешь как, засыпаю я вчера, значит, никого не трогаю. И вдруг слышу на улице детский крик хором, там, типа, раз, два, три, лето!
2: А, точно,
1: соседи
2: они вот
1: договорились,
2: делают, да.
1: Соседские дети, да. Выйти и закричать, что наступило лето в полночь.
2: В 00:00, да. Да, вот это сейчас тема. Дети так делают.
1: Я вздрогнул.
2: Но я спала крепко.
1: Нет, я спал не крепко, я вздрогнул, проснулся.
2: У меня дочь просто сама собиралась это делать, потому что они все договорились, что открывают окна, и в 00:00, значит, все орут лето.
1: Вон оно что. То есть это массовый флешмоб, это не только наши соседские дети придумали.
2: Это всемирный флешмоб. Лето!
1: Лето наступило. Друзья, давайте на раз, два, три тоже закричим лето. Давай, раз, два, три.
2: Лето! Надеюсь, вы подхватили, друзья.
1: Да, или мы, как идиоты, вдвоем это сейчас делали, но неважно. 10 часов утра, понедельник, 1 июня, мы в прямом эфире. И мы сегодня говорим, естественно, про детей, ведь сегодня Международный детский день.
2: Они
1: не знаю, в каких странах еще празднуют этот праздник.
2: Празднуют, правда. Это всемирный
1: действительно
2: день.
1: Всемирный.
2: Да, абсолютно, точно.
1: Это праздник всемирный праздников. Женский день, где празднуют, на который празднуют только в России.
2: Ну нет, много где помнят про 8 марта. Не надо нам, не надо ваших сомнений.
1: Ну вот, сегодня Международный день детей, и мы говорим про детей. Естественно, вспоминается отрывок из Писания, где приводятся слова Христа о том, чтобы мы были как дети. Конечно, мы поговорим про это, но у нас к вам вопрос. Вопрос у нас, даже несколько вопросов. Вот, значит, вчера ты такой еще радовался началу летних каникул, кричал «лето» в окошко, да, и бежал играть с друзьями во двор. А потом ты моргнул раз, и тебе уже за 40. Как так получилось?
2: И кто в этом виноват?
1: Кто в этом виноват? Нет, на самом деле вопрос другой. Ведь с детством уходит, ну, не только просто возраст у тебя меняется, да, но ты сам меняешься, и меняется вот эта способность радоваться мелочам, радоваться всему подряд вообще, причем радоваться окунаясь с головой безудержно. Что происходит? Почему мы теряем эту способность радоваться любой мелочи? Почему мы становимся настолько тревожными и неблагодарными ворчунами? Это я про себя сейчас сказал, если что. Но, может быть, кто-то тоже поднимет ручку и скажет, что он такой же, как я. Ну и вопрос творческий. Как вы думаете, понравился бы вам 9-летним тот взрослый, в которого вы выросли сейчас?
2: Подумайте об этом. Вот это вопросик.
1: Подумайте. Во втором часе будем про это говорить, почитаем ваши комментарии. А мы в этом часе, конечно же, что сделаем?
2: Мы расскажем. Обязательно обсудим новости, обязательно почитаем Евангелие от Иоанна и даже рассмотрим прекрасную картину, иллюстрирующую сегодняшний эпизод. Ну и, конечно, будем создавать настроение. Все, что в наших силах, все расскажем вам, поделимся, зарядимся и будем дальше радоваться жизни.
1: Я так думаю, точно. Так. Ну а начнем мы сейчас с нескольких новинок, которые добавились к нам на этой неделе. Я не знаю, сейчас предупреждать людей особо чувствительных, чтобы они убавили радиоприемники.
2: Сделайте погромче.
1: Наоборот, сделайте погромче.
2: И танцуйте вместе с нами.
1: Немного бодренького такого христианского поп-панка от Джейсона Дана послушаем.

0: Вы слушаете «Свободное радио». Музыка, слово, дух.
1: Время новостей, которые мы не могли не заметить.
2: Время новостей начну с такого. Май закончился, на «Свободном радио» мы подвели итоги.
1: Давай.
2: Сбор мая у нас составил 52% от необходимой на следующий месяц, собственно говоря, суммы, которую мы закладываем в бюджет. Конечно, это меньше, чем хотелось бы, прямо скажем.
1: На 48%, если быть точным, да.
2: Почему 48%?
1: Ну, раз 52 ты сказала, то меньше, чем хотелось бы, на 48%.
2: Всего-то. Математик.
1: Ну, я умею.
2: Ну, слушай,
1: вычитать.
2: Все равно проценты – это проценты, а главное все-таки здесь другое, потому что это общее дело, которое мы делаем вместе с нашими друзьями. Каждый, кто сейчас нас слушает, это наш друг, и мы вместе с вами делаем одно общее и важное дело. Свободное радио существует для того, чтобы говорить о Христе. Вот это самая большая и самая важная, наверное, миссия в нашей жизни — говорить о благой вести и поддерживать друг в друге этот огонь, о котором, кстати, мы говорили, вот только что был день Пятидесятницы, в воскресенье день явления, сошествия Святого Духа. Да, вот этот огонь Святого Духа, который в каждом верующем зажигается в момент покаяния, иногда ему нужна подпитка. Вот мы на «Свободном радио» часто говорим о том, что именно для этого мы и созданы. Чтобы этот огонь зажигался, поддерживался, горел и освещал этот мир, в котором вообще-то темно. Вот. Так что дело не в процентах, а в том, что мы все равно благодарны, бесконечно благодарны Богу и каждому, кто вложил свое сердце в дело «Свободного радио» в этом месяце. Кто-то жертвовал 100 рублей, кто-то гораздо больше. И у Бога все записано. Вот, так что Бог вообще вас, Господь, благословляет, и это прекрасно. Всем сложно, но мы вместе сила. Вот такая.
1: Ты смотришь у меня с оптимизмом
2: речь
1: в будущее?
2: А без оптимизма вообще очень сложно как-то продолжать двигаться. Угу. Да, конечно, с оптимизмом.
1: Так-то, в принципе, границы планирования, они у всех сократились. Да, если раньше мы могли планировать на несколько лет вперед, то сейчас, конечно, времена такие, что, ну, сначала на год, говорили, сократился этот взгляд в будущее, сейчас на несколько месяцев. Угу. Вот у «Свободного радио» какой горизонт планирования?
2: Ну, у нас как минимум горизонт планирования на ближайшие 3 месяца.
1: Потому что
2: расписан
1: у нас фестиваль вообще-то.
2: Да, друзья, 29 августа, на самом деле, не за горами.
1: Вообще,
2: это вам,
1: кстати,
2: только
1: очень
2: кажется,
1: близко
2: что
1: уже.
2: Да, сегодня 1 июня, и вот это лето, оно пролетит, как ни прискорбно, но и очень хорошо. Да.
1: Мы можем, как в старых трейлерах, говорить: этим летом.

0: там.
1: Да, мы запишем таким голосом, давай.
0: Давай, хорошо.
1: Бомбический какой-нибудь трейлер. Да, 29 августа. Берег Бутаковского залива. А здесь расположены студии Свободного радио, церковь на Бутаковском заливе. А, прекрасная вообще лужайка, локация, просто топчик. Поэтому мы вас всех ждем, друзья. Будет день хвалы, потому что мы объединимся для того, чтобы вот миру стало светло. Я надеюсь, что будет потрясающее время. Это зависит, кстати, от каждого из вас. Потому что надо проголосовать ногами, как известно, и пригласить своих друзей, возможно, неверующих, которые боятся, может быть, ходить в церковь, и этих сумасшедших христиан. Вот, приведите их туда, где таких сумасшедших христиан будет много. Помимо потрясающей музыки, обязательно будет вкусная еда, активности для детей, мастер-классы какие-то. Есть, кстати, у нас возможность также будет, возможность пообщаться с пасторами, которые комментируют стих дня на Свободном радио. Есть у нас такая вот тоже задумка пригласить всех пасторов, чтобы они, может быть, давали какой-то совет. Вообще можно пообщаться с хорошими людьми, вообще очень важно пообщаться. Да, возможности для душепопечения мы тоже рассматриваем, какую-то палаточку для открытого сердца. В общем, есть что планировать. Так что горизонт у нас открыт.
0: Вот. Мы уже точно ждем на нашем фестивале такие группы, как «Размер неба», группа «Весть». Помните таких с таким своршип-сетом? Они мне скинули, кстати, уже некоторые примеры того, в каком формате они собираются работать. Слушайте, это круто. Там такой зажигательный фанк-прославление. Вау! Просто нечто.
1: Класс.
0: Ну и ребят настолько фермачи, что вы понимаете, они не могут сделать плохо. Они могут сделать только очень хорошо. У нас Russia Worship, наши генеральные партнеры.
1: Ожидаем, я знаю, что мы слово жизни.
0: Слово жизни ожидаем, да.
1: Карен, возможно, Карагян. Так что это все в планах, друзья. Будет потрясающее время. Так что, собственно говоря, для чего мы также бюджет собираем? Потому что нам необходимо и на День хвалы тоже иметь определенные финансовые средства. Поэтому welcome. Всех приглашаем на наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать». И из любой точки земного шара вы можете поддержать служение Свободного радио. Даже если вы сами, может быть, не придете на этот День хвалы, ну, всякое бывает.
0: Ну, не можете, но живете в другом конце света.
1: Хотите сказать, что вы вместе с нами, вот, духом, душой и финансовым вливанием.
0: Да. Я считаю, что чем более стесненные обстоятельства в жизни, тем громче надо славить Бога. Апостол Павел нам в этом пример. В тюрьме, в колодках.
1: Запевала.
0: Он запевал и славил Бога, поэтому давайте тоже не будем смущаться, да и не смущается сердце ваше, как сказано.
1: Не смущайтесь.
0: Будем вместе славить Господа, потому что Он достоин в любых обстоятельствах все равно. Как, что бы там ни было, Бог достоин хвалы. И мы для того и созданы, чтобы нести Ему славу. А мы к новостям.
1: Да, переходим.
0: Более приземленным.
1: Ну-ка, рассказывай.
0: Хотя не знаю, как насчет приземленных. Спутники показывают рекордную жару в Европе. Новые данные европейской миссии Sentinel-3 наглядно продемонстрировали, как палящие температуры расползаются по Европе.
1: У нас было сильное похолодание прошлой недели. Но сейчас вроде теплеет. Может быть, этот жар европейский до нас докатывается.
0: Возможно, придет. В северном полушарии еще не наступило лето. Ну, вот новость от конца мая, да? Вот. А температура в Южной Европе, например, уже достигает 40 градусов, а на севере, вплоть до Лондона, столбики термометров поднимаются выше 35.
1: Да, им жарковато вот в Лондоне в этом.
0: Так что в этом году прям жаришка там.
1: Слушай, ну если мы про спутники начали говорить, конечно, не могли мы обойти вниманием события, которое недавно произошло. Джефф Безос, наш любимый
0: Еще один. Почему любимый мы говорим? Потому что у нас есть несколько...
1: Илон Маск у нас, конечно, любимый.
0: Новостных генераторов.
1: Слушай, ну мне кажется, Джеффу Безосу в какой-то момент стало обидно, что все про Маска только вот про...
0: Все про него забыли. Я вообще-то тоже скандальный миллиардер, алло.
1: Кстати, к вопросу вот Дня детей, о котором мы сегодня говорим. По-моему, это очень детская вот эта тема. Нам очень хочется что-то запускать вот мальчишкам, запускать что-то хочется. А большим, у кого много денежек, хочется что-то большое запускать. И вот Илон Маск, понимаешь, отправил уже свой.
0: О, я тоже хочу.
1: И вот, и Безос такой. Вообще, я тоже крутой, очень крутой. А раз я очень крутой, у меня тоже должна быть космическая программа. Вот. И, в общем, попытался он отправить ракету «Нью Глен». Вот.
0: Ничего, не получилось.
1: Неужто не смотрел, как она взорвалась на старте?
0: Да, я что-то читал такой какой-то заголовок, что ничего не взлетело.
1: Причем это было очень зрелищно. Такой бабах был. Просто
0: хорошо, что без
1: бабах.
0: Пассажиров.
1: Да, все спаслись, все хорошо, ничего, никто не пострадал, кроме финансовой подушки. Да, и компания сообщила об аномалии. Вот так вот сказать. Аномалия просто произошла. И что пострадавших нет. Что, конечно же, после этого наш второй ньюсмейкер, глава SpaceX Илон Маск, прокомментировал.
0: Ну, конечно, прокомментировал. Ничего неизвительное сказал.
1: Нет. Он сказал очень коротко, он сказал «most unfortunate», «rockets are hard».
0: Да, очень.
1: Переводим, что, ну, неудачно. Что скажем? Неудачно. Говорит, ракеты – это сложно.
0: Ракеты – это сложно.
1: Но, слушай, эти слова все-таки не сарказм. Это не сарказм.
0: Наоборот, слова поддержки,
1: это
0: коллеги.
1: Это сдержанная такая, можно сказать, даже философическая
0: типа, ну, да, что
1: окраска
0: это
1: у этого высказывания. Да. Потому что most unfortunate – это такое очень почти что викторианское высказывание, типа, ну что, бывает. Типа, ну вот так вот, неудачно, сорян. Вот. Ну, сложно, конечно, говорит. Сочувствую.
0: Понятно. Хорошо.
1: Так что мы подписываемся под этими словами. Я думаю, каждый, кто запускал вообще что-то сложнее фейерверка, знает, что это сложно.
0: Бизнес, например, да? Вообще глобально, да, вот хорошая фраза. Most unfortunate.
1: Most unfortunate.
0: Ну, короче, вот то, что ты сказал, типа, ну, слушайте, ну, бывает, случается, да. Да. В фильме «Форрест Гамп» по-другому это было немножко выражено.
1: Он, короче, там выражался, да-да-да.
0: Посменная работа уменьшила две области головного мозга.
1: Ой.
0: О, как он, да. В последние десятилетия многие люди вынуждены работать посменно, в том числе и ночью. И ученые выясняют, что у людей, работающих по такому графику, снижается объем некоторых областей мозга. Вообще люди, работающие со сменным графиком, то есть не с
1: То есть когда ты не знаешь, когда ты выйдешь на работу. Ну, в смысле, что она меняется все время, да?
0: Знаешь, но смотри, это работа, которая нарушает циркадные ритмы и режимы сна.
1: Ой, какие слова ты
0: говоришь.
1: Когда ты,
0: например, работаешь 2 дня, ты можешь отсыпаться, а 2 дня ты должен, типа, работать там сутками. Кстати, медицинские работники так зачастую работают, да?
1: Вот наш Андрей Мухин, который делает программы «Все народы прославят Господа». Вот он как раз работает на скорой помощи, и у него такая работа. Сутки. Знаешь, врач работает целые сутки.
0: Это нездоровая история, вообще-то, ученые говорят.
1: Мы ему сочувствуем.
0: Да, люди, работающие со сменным графиком, часто сталкиваются с проблемами со здоровьем. Иногда это приводит к усталости, стрессу, ухудшению настроения, повышению риска несчастных случаев и сердечно-сосудистых заболеваний. А тут ученые еще выяснили, что и вообще уменьшаются некоторые отделы мозга при такой неправильной нагрузке.
1: Ну, это как-то прям...
0: Нездоровая история, эта работа.
1: Я тебе вот что скажу. Ты заметил, как много ИИ стало вокруг нас?
0: Да,
1: искусственного интеллекта.
0: Очень заметил.
1: Оно же нейросети. Так вот, не только ты заметил. Папа Римский заметил, представляешь?
0: О,
1: и первую за свой понтификат энциклику выпустил под названием «Magnifica Humanitas», то бишь «Великое человечество». Выступил с заявлением, что вообще-то угрозы у нас кругом и риски искусственного интеллекта. Назвал искусственный интеллект новой Вавилонской башней. Вот так.
0: Все правильно, я с ним полностью согласен. Спасибо большое, Лев. Какой? 14-й? 14-й.
1: Аж по счету, да.
0: Мои мысли просто выразил.
1: Прочитал,
0: папа.
1: Да? То есть он озвучил то, что мы все хотели сказать. Так вот, он предупреждает, что ИИ может стать проектом, который движется гордыней, стремлением к прибыли, что приведет к дегуманизации, а люди станут винтиками в системе. Он призвал также разоружить искусственный интеллект, освободив его от логики доминирования исключительности и войны. Кстати, вот он, да, сказал, что это опасно именно с точки зрения войны. Лев XIV выразил серьезную озабоченность использованием ИИ в автономном оружии и военных целях. Mm-hmm. Ну да, когда оружие, лишенное, так сказать, этики, у тебя разъезжает по полю боя, это следующий уровень опасности. Да? Он заявил, что теория справедливой войны устарела. Вот так вот. И осудил он концепцию цифровой власти и данных в руках нескольких частных корпораций.
0: Абсолютно
1: вот такая...
0: точно. Так и ведь да. есть. Несколько крупнейших корпораций, которые содержат дата-центры и инвестируют еще больше в их развитие, по сути,
1: новое мировое правительство.
0: Да, обладают всей массой вот этого вот искусственного интеллекта.
1: В общем, Папа Римский идет в ногу со временем и как раз отвечает на вызовы современности.
0: Я надеюсь, что все-таки Итан Хант из «Миссии невыполнима» нас спасет.
1: А, придет он, да?
0: Потому что последние две части, смотрел, не смотрел, они посвящены именно этому, искусственному интеллекту, который захватывает нас, нашу планету. И надо грозит ядерной войной.
1: Ой-ой. Ну, это
0: да, потому что он типа пришел к выводу, что лучший выход для человечества — это его уничтожить, типа, перезапустить все заново. Вот эта вот вся история. Вот. Но Итан Хант спас.
1: И это Том Круз просто.
0: Да, и Том Круз.
1: Мы к Тому Крузу обратимся, а он там разрулит.
0: Да, так что смотрите фильм, там все уже давно рассказали. Кстати, про чат GPT, раз уж мы тут заговорили. Данные по рынку показали, что чат GPT быстро теряет пользователей. И пользователи активно уходят от чата GPT.
1: Вот куда? Так. В DeepSeek, что ли?
0: В другие, да, в другие инструменты, потому что он себя все хуже и хуже показывает.
1: Глупеет ваш чат GPT, а не умнеет.
0: Ну, возможно, если люди куда-то придут, там начнет глупеть тоже.
1: Но дело в том, что, как известно, все зависит от хорошего промпта, а не от чата GPT. GPT хорошо работает, когда ты ему правильные вопросы задаешь. У меня есть для тебя целый тест. Ну, не знаю, успеем ли мы прямо тест пройти.
0: Мы хозяева своего эфира. Что
1: да?
0: хотим, то и делаем.
1: Хотим,
0: давай.
1: Говорим, не хотим, не говорим. Слушай, ну сегодня же у нас все-таки день защиты детей. И обязательно надо поговорить про детей. У меня есть целый набор разных утверждений. А тебе нужно, как опытному отцу, все-таки трижды отец, серьезный опыт у тебя есть, сказать мне, где правда, а где ложь. Mm-hmm. Сможешь? Справишься?
0: Ну, давай попробуем.
1: Баллы наберешь у меня? 9 баллов можешь набрать. Итак, скажи...
0: Уже ладошки вспотели.
1: Есть утверждение, такое распространенное мнение, что младенец видит мир черно-белым и перевернутым. Как думаешь, правда или ложь?
0: Ну, про перевернутый точно. Правда.
1: Почему?
0: Ну, я слышал,
1: я слышал, что так, я читал, правильно.
0: Что так. Я же не помню, я же как бы там, когда я там был, это было очень давно, я не помню.
1: А, то есть ты сам не помнишь себя,
0: вот
1: да?
0: Якобы, что из-за того, что ребенок находится вниз головой долгое время, поэтому как-то так
1: не привык еще смотреть.
0: Да, да, да.
1: Ложь.
0: Ложь,
1: да. Ложь, да. Все-таки видит он все нормально, и цветным он все видит. Единственное, что правда, то, что фокус у него очень ограниченный. То есть он близкие предметы видит, дальше у него размыто. Поэтому вот лицо человека хорошо видит, глаза
0: и фокусирует. И поближе желательно.
1: Да. Вот, поэтому дальше все размывается. Ладно. Первый не заработал балл. Ребенок узнает голоса еще в утробе. Правда или вымысел?
0: Правда.
1: Правда. Молодец. Правильно. Все. Исследования показали, что новорожденный даже меняет сердцебиение и ритм вот при знакомом голосе.
0: У Марии, а у Елизаветы взыграл.
1: Видишь, это все библейский принцип. Да. Так. Младенца, следующее утверждение. Младенца нужно беречь от новых мест, от новых людей, иначе страдает его психика.
0: Вообще, это есть такое мнение, что это так, потому что переутомляется ребенок. Но мне кажется, это ложь.
1: Ну, ты прав. Ты прав, потому что для ребенка не опасны вообще выходы в новое помещение. Для него опасна смена человека, который за ним ухаживает часто.
0: Но если этот человек остается тем же самым.
1: Да, и если он с мамой, например, перемещается в пространстве, хоть куда, для него важен вот этот вот значимый взрослый, и это самое главное, чтобы не менялось постоянно вот это вот тун-тун-тун. Нянечки в детдоме почему вот плохие? Только лишь тем, что они сменяются постоянно.
0: Но есть, для ребенка. Есть какое-то устаревшее мнение, что типа с малышом вообще на улицу нельзя выходить, там сколько-то
1: показывать
0: времени.
1: Показывать другим
0: там,
1: людям,
0: и, да. И чтобы он других видел. Я помню, мы с моей дочкой, которая, кстати, будет в эфире у нас во втором часе, она сегодня здесь, с Алевтиной, когда ей было 10 дней, наверное, может, и 7 или 10 дней, то есть совсем-совсем мало, мы двинули гулять. Вот, и даже зашли в торговый центр. И люди, когда видели, ой, какая маленькая, а разве можно такой маленькой-то выходить?
1: Да. Так, спросим тебя вот такой вопрос, сложный. С ребенком вредно сюсюкать. Нужно разговаривать нормальным голосом.
0: Опять же, есть такое мнение. Как же это, какая целая школа такая есть? Вылетела из головы. Ну, была модная когда-то, лет 10 назад. Все очень увлекались. И одна знакомая мне даже говорила, что... я там ребенку говорю, там, возьми кубик. Она такая, это не кубик, это куб. Говори правильно, куб, возьми куб. Очень смешно было. Мне кажется, что, опять же, ложь, сюсюкать нормально.
1: Молодец, ты опытный отец. Все верно. Сюсюканье, так называемое, это вообще веками установленная материнская речь.
0: Оно естественно. Когда... Чего материнская, отцовская тоже? Ну, я слушай, тоже сюсюкаюсь.
1: Так нет. Таким образом, мы имитируем как бы вот этот более нежный голос, более да. Вот мамин. Мамин, да, вот этот голос, который воспринимается более таким певучим, более повышенный тон у этого голоса. Поэтому это в кавычках материнская речь называется сюсюканье. Так что, а это ребенку как раз надо. Вот, молодец, слушай, ну ты хороший, опытный отец, ты все-то ты знаешь. Давай-ка мы спросим тебя вот так вот. Если ребенок плачет, значит, он голодный. Правда или ложь?
0: Это совсем не обязательно, он голодный. У него есть и другие потребности. Он может просто хотеть на ручки, например.
1: И мы хорюсей. Правильно. Это было сюсюканье.
0: Да-да-да. Некоторые, о, плачет, на тебе молока, бутылку в рот. А ребенок дальше ревет, да и мне это вообще надо. Просто да. Он вдруг потерял
1: что
0: контакт.
1: Что ему нужно?
0: Он просто хочет вернуть вот этот эмоциональный контакт телесный, мне
1: да.
0: кажется.
1: Мы как опытные родители скажем, если ребенок плачет, и он говорит о том, что ему что-то некомфортно, да. что-то.
0: Что-то надо выяснить.
1: То есть комфорт
0: отсечь.
1: У него вызывает плач, что? Дискомфорт. Угу. Вот, не всегда это голод.
0: Да, я говорю, ну, там, понятно, мокрое белье там, да, что-то болит и так далее. Но еще одна причина неочевидная, да, о которой я уже сказал, просто взять на ручки. Просто вдруг ребенок почувствовал, что я один здесь навсегда, как ребенок маленький воспринимает.
1: Все сразу максимально,
0: же, да, меня бросили, это ужасно, я умираю. А если я один, то я умираю, да? Поэтому он сразу начинает истошно орать. Вот, контакт восстанавливается, ребенок успокаивается.
1: Ну и тогда последний вопрос для опытного отца, на который ты 100% правильно ответишь, уже даже ответил. Утверждение. Новорожденному достаточно еды, сна и гигиены. Правда или ложь?
0: Конечно, ложь.
1: Конечно, ложь. Мы все знаем,
0: общение
1: что
0: нужно всем.
1: Нельзя просто положить ребенка, кормить и...
0: Да.
1: Менять ему подгузник.
0: А есть такая жуткая школа, как там «Тихий сон» называется, что ли, когда ребенка оставляют, чтобы он проорался один в комнате.
1: Мне кажется,
0: я считаю,
1: все...
0: что это оставляет глубокую травму у человека на всю жизнь.
1: Ну, просто в советское время это было нормой. Это было нормой, и, к сожалению, там и социальные, и экономические моменты в этот момент... Да, использовались, потому что, ну, женщина выходила на производство уже там в 3 да. месяца или когда-то там, и детей, соответственно, в ясли, где они просто лежали в этих квезах
0: и орали.
1: И потом переставали орать. Мне прямо стало грустно. День защиты детей, друзья, защищайте ваших детей.
0: Обнимите своих детей.
1: Да, дайте им эмоциональную поддержку, они в этом нуждаются.
2: Со свободным радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем — гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Настройся на хороший день.
1: Мы читаем Евангелие от Иоанна. Сегодня 4 глава с 31 стиха до конца главы. Мы завершили отрывок общения с самарянской женщиной, женщиной-самарянкой. Вот она пошла в селение, да, и рассказала о том, что встретила, возможно, Мессию. В это время приходят ученики, да, между тем ученики спросили его, говоря: «Рави, ешь», говорили они, да, они же ходили за едой, вот они вернулись: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, о которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине то и говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого был болен сын. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, пока не увидите знамения чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Они сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Такой большой отрывок сегодня, состоящий из 3 частей. Первая часть — ученики приходят, приносят поесть, купили еду, а Иисус говорит: «У меня уже есть пища, которую вы не знаете». Ну, конечно, они опять не поняли ничего. Как обычно, они говорят: «Какая еда? Мы же ходили за едой. Где ты взял тут еду? Ты же один тут сидишь». Вот.
2: А он говорит... Они, кстати, как самарянка, которая говорила: «А где ты? Почерпнуть-то у тебя и нечем».
1: Да, да, да, у тебя же посуды нету. Опять, как вот она не понимает. Его никто не понимает все постоянно, да? Вот. А он говорит, что на самом деле его пища — это творить волю Отца Небесного. Да? Mm-hmm. То есть это важнее для него. И это то, что дает ему как будто бы сил, придает ему энергии исполнить волю Отца. Бывало с тобой такое, когда ты увлечена каким-то важным делом и даже поесть забываешь?
2: Ну, вот это, конечно, хороший способ похудеть. Увлечься чем-нибудь как следует.
1: Дети так и живут. Дети же могут увлекаться настолько, что вот вообще обо всем забывают. Ребенок ушел гулять, вернулся вечером. Ты вообще ел что-нибудь? «Ой, а я же не ела», вспоминает она. Вот. Ну, это, конечно... В буквальном смысле здесь Иисус говорит о другом, да? Он говорит о том, что важнее исполнить волю Отца, чем даже поесть. Интересна еще одна мысль. Он говорит, что скоро наступает время жатвы, причем вы будете собирать тот урожай, который вы не сеяли. Возможно, он имеет в виду именно самарянку, да? Потому что я читал комментарии, они такие идут в Самарию и, наверное, думают: «Ну, здесь точно... Нет смысла проповедовать, это же самаряне». Во-первых, они какие-то полуязычники, во-вторых, да они же нас ненавидят, они же нас не послушают, о чем речь. А Иисус проповедует самарянке, она уверовала, пошла и другим рассказала. И получается, что самарянка стала миссионером в своем городе, а не ученики Христа стали миссионерами. Они тоже ходили в город, но они купили там просто еды, да, а она пошла и проповедовала слово. Поэтому они принесли еду, получается, а она... исполнила волю Отца. Вот такое противопоставление. Вот. Ну и самаряне, собственно, приходят, по слову той женщины, и уже тоже сами... Причем они просят побыть у нас, Иисус остается на 2 дня, служит там, я думаю, что и ученики слышат, много слова было, возможно, какие-то чудеса были, которые здесь просто не упомянуты, и многое число из них уверовало. И уверовало, что, ну, тут совершенно правильно богословски, что он истинно спаситель мира Христос. Угу. Не просто какой-то учитель, целитель, хороший человек, а даже тот самый Христос. Вот такие события в Самарии удивительные.
2: Да, но это как будто бы завершение как раз вот прошлого нашего разговора с самарянкой у колодца, то есть как бы завершение ситуации вокруг этого города, да, где происходили события.
1: И опять, да, совершенно неожиданно. Казалось бы, должны были бы ученики проповедовать, а они просто на рынок сходили. А проповедовала женщина-грешница, самарянка с таким шлейфом жизненным, что даже от нее не ожидаешь.
2: Да, смотри, прям все, весь набор, да, во-первых, самарянка, вообще представительница Самарии, фу.
1: Да.
2: Женщина. Что такое женщина? Не мужчина. Ладно бы хоть мужчина был. Так, нет, ладно. Окей, ладно, женщина. Не просто женщина, а прямо вот... Вот да, уже такая женщина, что там никто с ней общаться даже уже рядом стоять не хотел. И Господь выбирает вот это самое немудрое мира сего, да, чтобы посрамить мудрое.
1: Да,
2: вот этих учеников, которые, собственно говоря, уже и давно-то ходят, между прочим, с учителем. И все это уже
1: и
2: понимают.
1: Чудеса видят.
2: И выясняют еще там, кто из нас первый, кто из нас получше, кто из нас сядет одесную там, да. Вот эти вопросы их волнуют, а оказываются они тут, в общем-то, в положении детей каких-то.
1: И вот мы тоже можем, на самом деле, в своей жизни пожинать то, что мы не сеяли. А бывает наоборот, когда мы сеем, а пожнет кто-то другой. И это нормально, кстати. А еще одна такая мысль. Не нужно обязательно убиваться, что там я никого силком там в церковь не затащил. Ну, это просто не твое дело, ты сеешь. А кто-то другой будет пожинать, и что?
2: Или ты пропалываешь.
1: Какая конкуренция-то тут, да? Мы же не галочки какие-то ставим, мы делаем общее дело. Все трудимся в одном колхозе Господа Иисуса Христа. Вот. Дальше он идет в Галилею. Чего его носит, смотри? Он из нормальной Иудеи благочестивый. Он же в Иерусалиме был. Он пошел сначала в Самарию, теперь он идет в Галилею. Это вообще глушь. Галилея языческая ее еще называли, я в комментариях прочитал. Потому что там сброд всякий жил.
2: Не, ну вообще это его родина, надо сказать. Что
1: ну, да.
2: Иисус курсировал, да, между двумя вот этими локациями, да, в районе Капернаума, Кана, вот это все, где жил. Он родился там и пригодился, да, Назарет. А иудейский, конечно, центр притяжения – это Иерусалим, поэтому он периодически туда ходит.
1: Ну, да,
2: вот,
1: но...
2: Либо через Самарию, либо в обход Самарии.
1: Что доброго может быть в Галилее, из Галилеи, как сказано?
2: Слушай, ну там все ребята там. Все ребята там. Нет, ну вообще, где жить? Вот вопрос, например. Когда он приходил в Иерусалим, он часто останавливался у Марфы и Марии, да, с Лазарем. Вот, либо
1: пригороде.
2: Вообще под смоковницами, понимаешь, ночевал в этом в саду Гефсиманском. Такие варианты. А все-таки около Тивериадского озера, Галилейского моря, можно найти больше, наверное, мест, где переночевать, и там его ученики, народ там толпами ходит.
1: И вот они приходят в Кану Галилейскую. Прочитал в комментарии, что, возможно, это родина Нафанаила, или он же Варфоломей. Поэтому, возможно, как бы и по каким-то личным делам они туда заходят. Ну, неизвестно. Либо там друзья, или действительно место, где можно остановиться. Недаром же на свадьбе был.
2: И там, свадьба
1: скорее всего,
2: там
1: какие-то,
2: была, да.
1: Какие-то друзья там живут. Вот, приходит туда. И здесь мы встречаем внезапно царедворца, который идет из Капернаума. Капернаум, я прочитал, в 30 километрах от этого места. Так-то для пешей прогулки немало.
2: Ну, за день дойти можно, конечно, но
1: ну, так,
2: достаточно...
1: походишь, бывало, знаешь...
2: Да,
1: сколько
2: интенсивно.
1: Это тысяч шагов у него показали часы, интересно, да? Вот, он и приходит потому, что у него болен сын. Приходит с верой, что учитель, он прослышал где-то, что приходит сюда учитель в это место, да. С верой идет получить исцеление. Вот, и все хорошо с одной стороны, что он идет с надеждой, с такой, с другой стороны у него есть небольшие заблуждения. Я, опять же, в комментариях читал, что он считает, что Иисус должен обязательно прийти в Капернаум, чтобы сын исцелился. Тут он как бы его недооценивает, как будто бы.
2: Личная
1: вот. Но
2: часть,
1: для Иисуса не проблема исцелить на расстоянии. Опять же, как я прочитал, если в Кане Галилейской Красивый такой, с натяжкой комментарий, но мне понравился. В Кане Галилейской Иисус показывает, что он властен над временем. Почему? Потому что вода со временем может превратиться в вино, но для этого нужно несколько сезонов. А как?
2: А уже Иисус за один как будто бы можно.
1: Ну, за сезон. Ну, сокращает прямо Иисус, как будто раз и превращает. А вот здесь Иисус властен над пространством, потому что ему не нужно даже близко быть с этим больным. Он может так раз, и он там где-то далеко-далеко исцелился. А? Как тебе такой комментарий? Ну, красиво завернули. Вот. И он говорит: иди, сын твой здоров. И опять же, мы видим опять же веру этого царедворца. И он поверил в слово, которое сказал ему Иисус, и пошел. Не стал настаивать, не стал требовать: нет уж, учитель, давай уж для гарантии лучше ты со мной пройдешь туда, в Капернаум, и там уж исцелишь, мы тебе там заплатим, что-нибудь такое, царедворец все-таки. Он просто говорит: ладно, хорошо, все, пошел.
2: И вот интересный момент, да, что вера притворяется в действие. Да, и вот как, знаешь, тоже сейчас говорят, недостаточно просто там размышлять о том, как ты будешь жить, как ты изменишь свою жизнь, какой ты будешь хороший вот тогда-то и тогда-то. То есть обязательно нужно это делать. Невозможно стать другим человеком без действия, какого бы то ни было. И хотя мы любим, конечно, говорить о том, что вера, она над делами всегда стоит, но одно без другого не живет. Оно не может притвориться.
1: Ну, как-то надо было отреагировать, да, эту веру-то проявить надо было как-то.
2: Да, то есть царедворец не просто говорит: а, ну, ладно, верую, ну, буду ходить за тобой, например, или останусь. То есть он берет и идет к своему сыну. И вообще интересный тоже момент про то, что так важно для него было исцеление сына. Потому что часто говорят о том, как, не знаю, пренебрежительно в древности относились к детям, да, что они не считались там особой ценностью или там какими-то особенными. А вот царедворец этот приходит, вот за эти 30 километров сказано, приходит, пешком шел, значит, да, и он умоляет Иисуса, и вот для него это по-настоящему важно. И эта вера превращается в чудо.
1: Рассмотрим картину, которую мы опубликовали в ВКонтакте и в Телеграме. Я уже на нее смотрю. Кать, жду от тебя твоего искусствоведческого комментария.
2: Прекрасный художник Джеймс Тиссо, англо-французский, такой на французский манер.
1: К часам имеет отношение? К часам
2: нет, Тиссо, нет. Вот. Вообще был салонным художником, но пережил личную трагедию в какой-то момент и вообще пересмотрел всю свою жизнь. Оставил всю салонную живопись, отправился в Палестину. Тогда это была Палестина, конец 19 века. 10 лет он создавал цикл «Жизнь Иисуса Христа». Вот эти акварельные работы, их 365, на вообще все практически сюжеты Евангелия он написал картины именно с очень большим вниманием к деталям. То есть он прям проникся, не знаю, атмосферой Святой Земли, куда он пришел, и очень внимательно стал переживать прямо живая картина, как будто она сейчас заговорит. Ты можешь почувствовать, что ты находишься на этой шумной улице, вокруг люди, которые там занимаются своими делами, кто-то что-то продает, и вот подходит этот в богатых одеждах царедворец, очень выписано тоже внимательно, с интересом к историчности тоже образа.
1: Ну, часы у него все-таки есть, посмотри.
2: С часами.
1: Ну ладно,
2: Тиссо.
1: Хорошо, это может быть, конечно, какой-нибудь браслет, но очень похоже на часы Тиссо.
2: Да, ну в 19 веке наручных часов тоже еще не было, они с этими в кармашек клали, так что это из-за как-то над временем, над пространством, тут это, да, из нашего времени. Привет тебе. Да, и этот действительно, не знаю, сюжет становится нашим каким-то родным. Мы чувствуем, что это могло бы произойти, и мы могли бы быть свидетелями этого события. Рядом с Иисусом находится один из учеников, явно Петр, так вот строго смотрит на этого царедворца, который отвлекает учителя. Но Иисус говорит, что все будет хорошо, просто веруй, иди и возвращайся к своему любимому сыну. И это, ну, действительно, руки сложены в таком вот жесте мольбы у царедворца. Он с таким тоже выражением лица, очень скорбным, наверное, просит Иисуса милости. И Иисус эту милость, конечно же, дает. Потому что просящему даю. сказано: «Чего не попросите во имя мое, будет вам».
1: Как в тему сегодняшнему Дню детей, да? Сегодняшний
2: да.
1: отрывок интересный получился. Так что, друзья, веруйте. Веруйте, уповайте на Господа и доказывайте свою веру делами.
2: Да, да. Живите в соответствии с этой верой.
0: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: вот мы во втором часе нашего эфира, и у нас есть гостья.
1: Это очень круто, когда в эфире есть гость, а когда есть гостья, мне кажется, еще в два раза круче, а когда гостье 9 лет, это просто космически хорошо. Аля, привет. Привет.
0: Скажи привет.
2: Привет.
0: Аля очень напугана. Вот она на себя не похожа, обычно она гораздо увереннее в себе. Вот. Но сегодня она смущается пока
1: что. Это нормально. Человек пришел в эфир. Вот ты помнишь себя, когда ты первый раз пришел в эфир?
0: Я помню.
1: Легко
0: да.
1: тебе было?
0: Нет.
1: Вот.
0: Нет. Хотя мне было 21 год, я весь дрожал.
1: Побольше, чем 9-то, да. Аля, ты большая молодец, что ты пришла к нам в эфир, потому что ты нам будешь помогать. Нам очень нужна помощь, ведь сегодня праздник. Ты знаешь, какой сегодня праздник?
2: Да, как? День детей.
1: Вот, день детей, поэтому нам очень нужен ребенок, который нам расскажет вообще, что там вам с детьми-то вообще, как? Как вам вообще там живется-то, бедно?
0: Что там вообще с вами делать? Ну смотри, давай начнем с самого сложного. Отстреляемся. Смотри, вы же на воскреску ходите и с папой читаете Писание, да? И наверняка ты слышала о том, что Иисус сказал: «Будьте как дети».
2: Да.
0: Слышал такое?
2: Да.
0: Вот как ты думаешь, а почему Иисус сказал своим ученикам и тем, кто его слушал, «Будьте как дети»? Вот что он имел в виду?
2: Ну, чтобы они любили Бога, наверное, и чтобы...
0: Вот чем дети отличаются от взрослых?
1: Опа. Ты очень сложный вопрос сразу даешь, вообще без разгона. Скажи, Аль, вообще так нельзя.
0: Не щажу ребенка
1: своего.
0: Не
1: надо детей вообще так обижать.
0: Ну вот действительно, если вместе поразмышлять,
1: это вообще очень сложный вопрос.
0: Да?
1: Размерами, правильно, Аль? Вот, смотри, поставить,
0: очередь.
1: Если тебя рядом с папой, ты окажешься в два раза ниже.
0: Меньше.
1: Вот.
0: Размерами.
1: Вот. Значит, Иисус, когда сказал «будьте как дети», сказал, значит, «будьте в два раза ниже».
0: Нет, не годится. Давайте другой вариант. Например, самостоятельностью. Я могу куда-то поехать там, да? А тебе нужно, чтобы ты с кем-то поехать, да?
1: Значит, мы должны быть не самостоятельные.
0: Опять не годится, да?
1: Да что ж такое?
0: Не подходит. Тогда, не знаю, папа зарабатывает деньги, а дочка не зарабатывает деньги, только карманные деньги ей дают. Годится? Бог сказал, чтобы мы... Нет, не мотает головы, не годится. Бог сказал, чтобы мы были безответственными и ждали, чтобы о нас позаботились. Тоже вроде не годится, да? Но что же имел в виду Иисус, Катя?
1: На этот счет есть размышления Бориса Козырева на сегодня. Я с утра послушала, я знаю правильный ответ. И это не так очевидно. Вообще люди на этот счет много сказали всяких умных слов, проповедей и так далее. Вот, поэтому бедную Алю мне вообще, я хочу поддержать, что вообще такими вопросами сразу засыпают. У меня сразу был вопрос, например, что ты любишь есть на завтрак? Вот у меня, например, такой есть вопрос.
0: Очень.
1: Сразу, что хотел сказать Иисус этими словами? Он хотел сказать, я не буду тебе сейчас отвечать, потому что я не Аля.
0: У тебя нет идей? На воскреске не проходили никогда? Вот этот отрывок, нет? Ну, может быть, потому что Иисус хотел, чтобы мы были проще. Может быть, Иисус хотел, чтобы мы лучше умели радоваться. Ты вот умеешь радоваться?
2: Да.
0: От души?
2: Да.
0: И мне кажется, если ты радуешься, то все вокруг радуются, потому что ты заполняешь собой все пространство, когда ты действительно счастлива. Вот мне кажется, частично, возможно, Бог хочет, чтобы мы умели вот так вот погружаться полностью с головой в радость и в счастье.
1: Это хорошее качество детей.
0: Да?
1: Мне кажется, еще у детей есть прекрасное качество, что они знают, что хотят.
0: Да.
1: Вот
0: да?
1: Обычно, когда ребенок маленький, еще не испорченный системой образования, живет себе в свое удовольствие, у него всегда есть желание. Он хочет там, например, конфету, игрушку, погулять, чтобы не приставали. Ну, да, есть такие вот.
2: Я бы очень хотела, чтобы не быть одной. Я люблю с друзьями гулять, играть.
1: Например, да. У ребенка вот спроси, чего ты хочешь, он обычно ответит. Угу. А у взрослого спроси, что ты хочешь. Обычно будет очень сложно.
0: Да.
1: Андрей, ты чего хочешь?
0: Я не знаю. То есть я не могу даже отличить, чего я хочу от того, что мне навязали.
1: Вот.
0: Пойди разберись вообще, что я действительно хочу. Кстати, всем вопрос нашим слушателям, домашнее задание. А вы раскопайте в себе, чего именно вот вы действительно хотите.
1: Да, и вспомните себя 9 десятилетнего, чего вы хотели. Да, вот у нас... Сейчас мы не будем мучить Алю вопросом, чего ты хочешь, но если ты хочешь рассказать, то можешь нам рассказать.
2: Мне кажется, я немного поняла на этот вопрос, который вы мне задали.
0: Давай.
2: Ну, взрослые получают деньги, они могут быть миллионерами и могут, мне кажется, немного испортиться. А ребенок, он не получает деньги, не может быть таким, он просто простой.
1: Угу. Вот, ребенок, простота.
0: Ребенок вынужден доверять тому, кто о нем заботится, да?
2: Да?
0: Получается,
2: да.
0: Ребенок является собой пример полного доверия тому, вот, кто за ним присматривает, да?
2: Да.
0: Вот, а взрослый все время, ну, скажем так, на стреме, да? Потому что на нас ответственность, мы должны рулить ситуацией, и мы как будто бы, ну, уповаем на себя, на свои силы. Иисус учит нас, что мы должны уповать на Него. Угу. Как дети уповают на своих родителей, да, полностью им доверяя, мы должны доверять Богу точно так же и отдавать свои нужды Ему. Возможно, в этом ключик, да?
1: А у меня вопрос такой. Вот если представить, что у тебя, Аля, есть какая-то суперсила, вот чем бы ты тогда занялась? Какая бы это была суперсила? Что бы сделала?
0: Какую ты суперсилу хочешь? Вот ты сейчас увлекаешься как раз всякими супергероями. Какую бы ты суперсилу хотел?
2: Не знаю.
1: Может быть...
2: Но я бы сразу помогла папе, маме и...
1: Для этого
0: помогать?
1: Нужна суперсила. Да.
2: Ну, если у них проблемы будут.
1: Кстати, все супергерои, они обычно помогают людям.
0: Они,
1: да,
0: решают
1: ты подсказал
0: проблемы,
1: тоже,
0: они решалы,
1: да,
0: такие. Алька, что ты, какие проблемы ты решила?
1: Все твои проблемы.
0: Все мои проблемы решила. Наверное...
1: Суперсила.
0: Ты бы, наверное, лечила, да? Ты бы, наверное, оплачивала счета.
1: Ой, ну начинается скукота, подожди.
0: Ну, что это взрослая жизнь, а что вы хотели?
1: Ой, а что бы ты сделала, если бы все взрослые на один день стали детьми, а ты, наоборот, стала взрослой?
0: Если бы сложная, поменялись, да, местами, да.
1: Хотела бы ты поменяться местами со взрослыми?
2: Нет.
0: Нет? Ничего хорошего там нету, она понимает.
1: Это честность, понимаешь? Это честность.
0: Ну, а ты счастлива вот так, как ребенок?
2: Да.
0: Вот.
2: Только
0: значит,
2: война
0: тебе так
2: идет.
0: Нормально. Да.
2: Из-за этого грустно.
0: Это наша боль, мы молимся об этом каждый вечер, да, о том, что пришел мир. Вот. А как ты думаешь, ты хороший человек?
2: Может быть.
0: Это прекрасно. Вот, еще у меня такой вопрос. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
2: Я хотела стать актрисой.
1: Ух ты!
0: Круто.
1: А у тебя есть любимая актриса?

0: И никаких правил не надо для родителей установить.
1: Ну, если пойти глубже, тогда получается есть, потому что из-за того, что вот у мамы мало времени, поэтому она раздражается и ругается.
0: Так, поэтому главное, чтобы у нее было время для себя. Чтобы не ругалась. Вот,
2: взрослые, беречь себя, отдыхать, да, восполнять свой ресурс, чтобы не срываться на детях.
1: Да.
0: Правило.
2: Классное правило.
0: Все, внимание, да, записали себе красной ручкой и повесили на холодильник.
2: Супер. У нас есть комментарий, тут Алена нам пишет, что ее сын говорит, отвечая на наши вопросы, которые мы Але задаем, тоже присоединяется, отвечает, он говорит, детки рождаются и не успевают грешить, как взрослые.
0: Mm-hmm.
2: Вот, в этом отличие детей и взрослых. Не успели нагрешить. Ульяна присоединяется к нашей беседе, говорит, дети оптимистичнее, чем взрослые.
0: Хорошо. Но, видишь, оптимизм, он не всегда с возрастом и улетучивается, иногда появляется.
2: Как у тебя. Каким-то чудодейственным образом.
0: Аля, а как ты думаешь, почему взрослые так любят говорить, потому что я так сказал? Почему у них такая привычка? Это аргумент в любом споре. Папа так говорит. Ладно,
2: я
0: не,
2: так говорю,
0: не отвечай,
2: кстати,
0: мне на этот вопрос,
2: нет,
0: пожалуйста.
2: Я так не говорю, поэтому она даже не знает.
0: Что такие взрослые бывают.
1: У меня мама с папой слишком хорошие для этого.
0: А, тебе просто повезло. Ты не знаешь, какие бывают взрослые. Потому что домашнее образование тебя, как сказать, избавило от встречи с злыми учителями. А хорошие мама с папой. Все, тебе нету вопроса тогда у меня.
2: Я думаю, что они так говорят, потому что не могут доказать свою позицию.
0: Да, а ты будешь, просто, ты, это помощь зала,
2: да, это
0: от тебя.
2: Просто когда нечего сказать, ты просто даешь авторитетом и все. А если авторитета нет, начинаешь просто кричать. Вот и все.
0: Хорошо, что ты так не делаешь никогда.
2: Я делаю еще. Особенно по вечерам, когда не в ресурсе, опять же.
0: Не рассказывай никому, да.
2: Именно когда взрослый устает, он начинает себя не контролировать и срываться на детях. Но это от бессилия. Это от ощущения потери контроля.
0: Поэтому берем на вооружение совет Али, который она нам дала.
2: Отдыхайте, восстанавливайте ресурс.
0: Самая главная рекомендация и повеление от Али для родителей – отдыхайте.
2: Я считаю, панч дня, панч эфира.
0: Сегодня все идем. Так, сегодня у нас, правда, понедельник.
2: У меня последний вопрос к тебе. Вот как ты думаешь, что самое главное в жизни?
1: Верить в Бога, любить Его, и родителей тоже, и семью не разрушать.
2: Супер, спасибо тебе большое за твои ответы, твою мудрость. Здорово, что ты сегодня побыла у нас.
0: Маленькая мудрая девочка.
2: Спасибо.
0: Да.
2: Вот, и мы вернемся в студию через несколько минуточек.
0: Да.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио.
1: А у нас к вам такой простой, незатейливый вопрос. Если бы вы встретили себя 9-летнего, вот как вы думаете, вы общий язык нашли, вы бы понравились себе 9-летнему? Или бы он вам сказал, ты что вообще сделал с этой жизнью?
2: Кто ты?
1: Кто ты вообще, дядя?
2: У меня встречный вопрос. А каким вы себя представляли, вот когда вам было, может быть, 9 лет, вот вы думали, вот я вырасту и съем карася, и я буду вот такой-то. Каким вы себя представляли?
1: А вот мы можем спросить у нашей гости сегодняшней, у Алевтины. А, ты себе как представляешь? Вот прошло 20 лет, например, да? Тебе 29. Ты кто?
3: Я женщина.
1: А, уже хорошо.
2: Это, кстати, по нашим временам уже много.
1: Что в твоей жизни происходит? Что тебя окружает? Как ты себе просто это представляешь? О чем ты мечтаешь?
2: Наверное, у тебя дети?
3: Наверное, у меня будет муж и дети. Mm-hmm. Ну, может, пока один ребенок, я не знаю.
2: Mm-hmm. А кот?
3: Нет.
2: Без кота?
3: Я бы собачку хотела.
1: Ага. Так, муж, ребенок и собачка.
2: Так, а живешь ты где?
3: В доме.
1: Не в квартире, в доме?
3: Да, в доме.
1: Ага. Так, а работаешь ты кем? Или ты не работаешь никем?
3: Не знаю. Ну, у меня же ребенок родится, наверное, я уже не буду работать.
1: В декретном отпуске.
3: Да.
1: А до этого ты кем работала?
3: А до этого я работала актрисой.
1: Актрисой. Сраснулся, запоставили.
2: Все, мы подловить хотели.
1: Здорово, хорошие планы.
2: Актриса, прекрасно.
1: Актриса в декретном отпуске.
2: И потом ты встретишься с собой 29-летней. Да. А ты кем хотел быть, когда тебе было 9 лет? Ну-ка, Андрей.
1: Я мечтал быть актером, популярным, знаменитым, голливудским актером. Вот. Я настолько хотел быть этим самым, так сказать, успешным.
2: Томом Крузом ты хотел.
1: Даже, да, типа того, что представлял себе, что у меня так много денег, что я складываю их в чемодан пачками, стопочками. Да, я нарезал из бумаги, вырезал типа купюры, рисовал на них много-много ноликов, там, типа миллион. И их перевязывал ниточками. Они у меня были такие стопки, и складывал их в чемодан. И все это я заработал, потому что я популярный актер.
2: То есть играл ты не в актера, а ты играл в того, кто складывает деньги в чемодан.
1: Ну, это немножко разные игры. Да, я играл в актера, разные придумывал сюжеты. Я играл в боевиках, было, типа как Том Круз, да, погони, перестрелки, вот это все. Ну, и это было тоже частью игры, что за все это я получаю баснословную сумму.
2: Так, ну, а если ты представлял свою жизнь вот в 40 лет, когда тебе было 9, какую ты жизнь представлял? Ну, значит, ладно, у тебя чемоданы с пачками денег, а кроме того?
1: Ну, честно говоря, я себе представлял, что я живу в своем доме.
2: Так.
1: Я хотел много детей. Так. Минимум троих. Вот. Сбылось, в общем-то, да.
2: Все сбылось, да.
1: Да, да.
2: Две машины.
1: Вообще, просто.
2: Коттедж. Видишь, вот так вот мы на твой вопрос ответили. Вот если бы ты 9-летний встретился с собой 40-летним, сказал, чувак, ты все достиг.
1: Ну,
2: ты всего достиг. Ты
1: быть,
2: молодец.
1: Не прям всего. Я же не стал суперизвестным актером и супербогатым человеком.
2: Зато у тебя есть озвучка. Но. Ты стал режиссером.
1: Да.
2: Это спасибо. Еще круче, чем актером. А? Каждый актер хочет стать режиссером,
1: я знаю. Я доволен своей жизнью. То есть у меня был период музыкального творчества с кучей выступлений, там, альбомов, много песен у нас было. Вот. На радио я тружусь много лет. В церкви я служу. И
2: молодец.
1: Вот это вот все вместе. Я, конечно, я доволен. Да. Поэтому я думаю, что да. И 9-летний я сказал бы, слушай, ну ты молодец.
2: Ты молодец.
1: Да.
2: В общем, дети, на самом деле, это же не просто какой-то проект на будущее. Это про настоящее. И детство – это не когда-то в будущем должен, не знаю, этот человек что-то сделать, а уже сейчас что-то делать. Знаешь, недавно посмотрела такой коротенький, не знаю, фрагмент стендапа про то, что когда ты ребенок, тебе говорят, рисуй, а мама тут же говорит, я сейчас это, ты плохо тут рисуешь, я сейчас за тебя сделаю. А потом в какой-то момент ты уже готов рисовать сам, а уже места никакого не осталось, уже все в жизни зарисовано. И ты говоришь, а я уже даже и не помню, как рисовать. Угу. И как вообще это делать? И вот к вопросу о том, что взрослые совершенно забывают о том, чего они вообще хотят, хотели. Угу. Сначала они забывают, чего они хотели, а потом они не знают, чего они сейчас хотят. Поэтому вот очень важно о том, чтобы помнить о том, чтобы угу. дети реализовали прямо сейчас то, и что
1: то,
2: они
1: что
2: хотят.
1: Они хотят, а не то, что хотят их родители.
2: И не так идеально, как хотят их родители.
1: Абсолютно, да. Почитаем комментарии. У нас есть несколько комментариев, писем от вас. Анастасия пишет, хоть у взрослых каникулы не длятся 3 месяца, хотя у детей это 3 месяца, да, но даже эти 2 недели отпуска я жду с затаившимся дыханием. Мое мнение такое, как бы ты ни любил свою работу, постоянная рутина очень давит на психику. И их не исправишь 2 днями в неделю, которые даже отдыхом не назовешь, так как домашние дела и так далее. В школе ответственность была только за свою учебу и за себя. И то за это тоже отвечают родители. За остальное отвечали такие взрослые, такие же взрослые, как и мы. Поэтому внешние причины сильно на нас влияют, не только физически, но и эмоционально. Вот она отвечает на вопрос, почему взрослые ворчливые и тревожные. Потому mm-hmm. что давит на нас рутина, давит ответственность. Потому что все вопросы, которые должны решаться, они на взрослых. Не можешь расслабиться.
2: Ну, слушай, мне кажется, вот и Аля тоже про это сказала, что у детей тоже есть такие проблемы mm-hmm. современные. Проблемы, как вот одиночество. Аля нам сказала, что она хотела бы всегда быть с друзьями, да, да, что вот это такая задача, потому что современный мир, он такой, даже не только внешние опасности, которые тоже, конечно, присутствуют, но вот эта проблема, когда ребенок остается один на один со своими страхами, в том числе, с вопросами, или даже с радостями. Вот когда не с кем поделиться радостью своей, угу. как известно.
1: О, это вообще печально.
2: Кому бы позвонить? У нас такая, кстати, постановка была, когда девушка не знает уже, кому рассказать-то, что угу. у меня что-то хорошее произошло. Угу. Вот так вот. Так что самый ценный подарок – это общение.
1: Да.
2: Вот.
1: Кому вы первым позвоните, когда у вас что-то хорошее случилось? Подумайте, это значит ваш самый близкий человек.
2: Да, потому что родители часто заняты бесконечно самыми важными делами на свете. Да, планшеты заменяют
1: чат
2: человеческое
1: GPT, к сожалению,
2: общение.
1: Сейчас заменяет человека.
2: Ну, кому-то, к сожалению, кому-то уже это даже и хорошо. Говорят, да, вместо дружбы люди идут к чату GPT.
1: Алечка, ты бы могла дружить с искусственным интеллектом?
3: Не знаю. Но это не друг, это... Ну, друзья — это все-таки другое.
1: Угу. Как бы ни была вежлива колонка Алиса, да, это не полноценный друг все равно.
3: Да.
2: Общаешься с Алисой?
3: Иногда.
1: Когда совсем прижимает
2: одиночество. Ну, а что, это не стыдно, это нормально вообще. Мне кажется, что это часть нашей реальности сейчас. Поэтому, ну что
1: ты
2: делать?
1: Ты прошла курсы по нейросетям, поэтому...
2: А, я их защищаю, да?
1: Я буду на стороне папы Льва 14-го. Антонио пишет нам, Антонио. Ну, кстати, я стал тревожным ворчуном, но, тем не менее, не потерял умение радоваться мелочам. Так что совмещаю то и другое. Периодически такое проявляется. А так, скорее всего, люди начинают входить в этот день сурка, который длится от отпуска до отпуска, погружаясь в свои проблемы, ежедневные обязанности, и просто забывают о том, что вокруг происходит. Я сам страдаю этим, но в какой-то момент понимаю, что погряз, а значит, надо просто банально остановиться, насладиться чем-либо. Прогуляться по парку, любуясь речкой. Банально иногда взять мороженое весной, летом, по пути с работы.

0: работы до дома. Ну и просто кайфануть с любимой музыкой по пути помогает. Это слушать точно. Свободное радио, кстати говоря, это тоже помогает.
1: Да. На самом деле, вот ты вначале сказал, что ребенок у нас этот внутренний умирает и становится ворчуном. А мне кажется, мы на всю жизнь остаемся детьми. Это такая часть нас, которая всегда присутствует. Просто внутри нас получается очень несчастный ребенок. И он часто обидчивый, он часто неуверенный в себе, вот такой, которого все время взрослые, внутри тоже сидящие у нас, все время гнобят и говорят: ты... Что ты не дотягиваешь, что ты делаешь вообще? Mm-hmm. И вот этот диалог в нашей голове, он не прекращается. И у нас как будто самая главная задача вот этого несчастного ребенка сделать счастливым ребенком внутри. Потому что этот ребенок никуда не девается. Он, это часть нашей личности. Mm-hmm. Mm-hmm. Он есть. Он есть. Только он очень забитый. Где-то в уголочке там сидит. Mm-hmm. Ему ничего нельзя. Ему нельзя. Ему все время по рукам дают. Говорят: слушай, ты что такое?
0: Ну, а в кризис среднего возраста — это когда ребенок расправляет плечи внутренне и говорит: так, все, вы мне все надоели, я пошел играться.
1: Идите все.
0: Я пошел играться.
1: Не играться, а ломать обычно начинают.
0: Крушить, ломать. Ну, или покупать дорогие игрушки. Как часто с мальчиками большими бывает.
1: А, да, и
0: всякие этот... мотоциклы начинаются.
1: В космос запускать.
0: А, ну, кто может, тот может.
1: У кого что, да.
0: Пишет нам Андрей: скорее всего, я бы сам себя не узнал, если бы встретил, да, 9-летнего. А, и наоборот. Со временем я действительно начал отслеживать, что раньше лето — это целая жизнь, а теперь это 3 зарплаты. Об изменении восприятия лета хорошо написал в свое время Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков». Очень теплая книга, могу рекомендовать читать, но только летом. Раньше лето мне очень сильно нравилось. Со временем мы теряем эту маленькую жизнь, и все превращается в обычные будни.
1: Надо перечитать. Слушайте, прям хорошая идея.
0: «Вино из одуванчиков» точно весь. Прервемся на парочку минут и вернемся, чтобы продолжить читать ваши комментарии.

0: слушай, делись, поддерживай. Свободная.Медиа.
1: И мы продолжаем нашу детскую тему сегодняшнюю.
2: Мы продолжаем КВН.
1: У нас тут в комментариях Анна разыграла целую сценку, как она встретилась с собой, девятилетней. Я сказала бы в 9 лет сама себе. Ну, там ничего смешного на самом деле.
2: Грустно.
1: Сценка такая, да. Ты сломала себе всю жизнь из-за совершенно отвратительных людей, к которым ты сама себя привязала.
2: Да. Ты даже серьезная свадьбу... речь для 9-летнего ребенка.
1: Ты даже свадьбу нормально не могла сыграть. Вот. Ну, вот, пожалуй, сейчас только ты нашла свой путь и, типа, ну, двигайся за своей мечтой, как я понимаю, да? А она говорит, а как же наши мечты? Вот так вот, да, спросила бы она себя. Вот, за это, она говорит, я дала бы себе подзатыльник 9-летний и сказала бы, что как вышло, так вышло. Живем дальше.
2: Вот так вот. Хороший диалог. Внутренний такой.
1: Марина пишет, так как у меня дети еще школьники, я очень жду... Нет, не просто очень, а очень, там много «о», жду летних каникул. Mm-hmm. Мне кажется, что даже больше, чем они. Не надо вставать раньше, чтобы везти их в школу. Потому что живем мы в области, а в школу возим в Москву. Не надо волноваться из-за оценок. И красоту жизни с наличием детей лично я не потеряла, а только приумножила. Потому что дети обращают мое внимание на те же думы.

0: Банчики, похожие на солнышки, и на небо, черное-причерное перед грозой, и на красный закат, и на круглую луну, и так далее.
1: Да, да, кстати, вот способность детей удивляться вещам, которые становятся для взрослых уже привычными, это тоже тот момент, который нам стоит у детей взять. Аля, mm-hmm. что тебя удивляет? Все удивляет. Что сегодня удивительного было?
0: Да, что тебя сегодня удивило?
1: Например, папа необычно себя повел. Ну, вообще, все удивительно. И ничего не удивительно. Ну, ладно, это внезапно было, да.
0: Тебе что-то удивительно? Может быть, ты представлялся по-другому, как радио работает?
2: У меня было удивительно то, что меня вчера папа предложил поехать на радио.
1: Кстати, необычный, да, поворот жизненный. Скажи, а тебя вот что смешит больше всего в любой ситуации? Кто тебя может рассмешить? Например, как кот упал.
2: Или как... Дедушка может рассмешить и папа.
1: Вот. Смешное выражение на лице у папы, например, да? Глупая улыбка.
0: Я могу. Так.
1: Всегда пользуйтесь, пожалуйста.
0: Да? Анна пишет нам, я рада... Прошу прощения, Марина пишет, я рада, какой взрослой я стала. Вот, так что девятилетняя бы не осуждала.
1: Не разочаровалась бы, да.
0: Угу. Не подкачала, не подвела сама себя. Пишет Анна, а я радуюсь, говорит она. Я фоткаю цветы, радуюсь. Я пою и радуюсь. Я иду куда-то и радуюсь. Потому что только начало лета, а для меня как будто бы открытый горизонт. Я себе нравлюсь сейчас. Мне в 9 лет не нравилось быть зависимой от родителей, от обстоятельств. На все надо было получать разрешение. А сейчас я сама взвешиваю. И, кстати, часто разумнее, чем в моей семье это делали до меня. Чутка ворчливостью страдаю, конечно, но надо отдать должное, сейчас намного меньше. Был момент, когда много ворчала и решила каждый день говорить слово «Василек», когда ворчу. Вот за день букет набирался.
1: Хорошие цветы, васильки, красивые.
0: Но отслеживание этого самопроизвольного уменьшило количество ворчания. Вот вам такой лайфхак. Когда ворчите, говорите «Василек». Так что желаю всем чудесного лета. Все только начинается.
1: Ура!
0: Говорит нам Анна. Спасибо за заряд позитива.
1: Да. 1 июня сегодня. Первое. Самое начало лета. Это же замечательно. Вот. Да.
0: Катя, ты мне расскажи, пожалуйста, вот если бы ты встретила себя, девятилетнюю, чтобы, как бы вы пообщались?
1: Слушай, я думаю, что мы бы поладили, в принципе. Я думаю, что я девятилетняя повеселилась бы со мной нынешней и не ругала бы, не ругала бы себя, не ругала.
0: Не ругала?
1: Не ругала бы. Да, не, на самом деле способность удивляться достижениям взрослых – это тоже такой навык. И мне кажется, что в 9 лет все люди старше 30 кажутся тебе глубокими стариками.
0: Аль, правда?
2: Нет.
1: Нет? Нет?
0: А когда,
1: ладно, у тебя папа молодой,
0: когда,
1: конечно.
0: Когда, как ты думаешь, наступает старость?
2: Наверное, где-то...
0: Ощущение.
2: В 60, просто. Я не знаю. Наверное, в 60 где-то, или в 55 где-то.
0: Угу. Ну вот, в 55 ты скажешь, что жизнь,
1: ну,
0: только
1: старость,
0: начинается,
1: конечно,
0: скорее,
1: да,
0: всего.
1: Да. Я просто помню, как в свое время... Мне было, наверное, лет там 10, а моей подружке, там, дочка наших друзей, ну, ей было там, не знаю, может быть, 7-6 лет. И мы отдыхали вместе с нашими родителями. И вот эта девочка Маша спросила моего папу: «Дядя Юра, сколько вам лет?» Он сказал: «35». Он сказал: «О, я не думала, что люди так долго живут».
0: Ну, люди столько
1: была
0: не живут.
1: Трогательная, да, ситуация. Потому что, ну, чем младше ребенок, тем, наверное, больше разрыв вот этот вот с взрослым. Но, как говорится, старые и малые, они вообще друг друга хорошо понимают. Угу. Поэтому с дедушками, бабушками иногда даже легче обсудить что-то бывает.
0: Но если возвращаться к нашей сегодняшней теме дня.
1: А, да? Тема, да.
0: И если говорить о вот этих странных, казалось бы, словах «будьте как дети». Но ведь действительно, что такое быть ребенком в древнем мире? Как комментатор наш сегодняшний отмечал, ну и я это раньше в комментариях это тоже читал. Ребенок — существо бесправное в древнем мире. Mm-hmm. В Римской империи это вообще вещь, которой отец, как хозяин, мог распоряжаться. Хочу — в рабство отдам кому-нибудь, хочу — продам, хочу — вообще убью, если не слушаться будет. Поэтому быть как ребенок — это, с одной стороны, действительно уменьшиться до микроскопически незначительного существа. И это, ну, мне кажется, это только одна из сторон этого вопроса. Вот нельзя, мне кажется, так однобоко судить об этом отрывке. Все-таки быть ребенком — это, как мы говорили, уметь доверять. Иисус много говорит о простых и малых сих, да? Вот быть таким простым и малым. Думать не слишком много о себе. Уметь открыться, довериться. Не пытаться контролировать все своими силами и держать жизнь в своих руках. Вот это вот в комплексе все быть ребенком. Вот,
1: да, знаешь, мы сейчас, когда говорим о детях, у нас скорее такое очень какое-то умильное отношение. Ну, дети — это хорошо. Когда нам говорят, будьте как дети, нам кажется, ну, такими, ну, беззаботными, веселыми нам предлагается быть. А вот в этом контексте, в принципе, Иисус говорит, будьте как рабы. Ну, то есть, потому что дети-рабы, в общем, в том контексте так и было. И когда нам говорят, что будьте как рабы, нам это вообще никак-то не так звучит. Да. Неприятненько как-то. Здравствуйте, какие мы рабы? Мы тут это свободные, дети руку поднимают.
2: Ну, да. Наверное, рабы как... Ну, не рабы, а мы будем слушаться Бога. Наверное, как рабы Бога. Ну, как-то так.
1: Ну, как дети должны родителей, в общем-то, уважать, да? Вот так же такой аналогии можно воспользоваться.
0: Кстати говоря, да, ведь недаром Отец Небесный Иисус называет, да? Что скандально, кстати, для слушателей его, как это Творец сущий есть, и он называет его Отцом, и более того, он говорит, что это и ваш Небесный Отец. Молитесь же так, говорит он, да, Отец наш Небесный, он учит нас, что это наш Небесный Отец, и вот эта модель отношений отец и дети, она все расставляет на свои места, на самом деле.
1: Просто в нашем современном обществе отношения родителей и детей, они тоже не так запротоколированы, как в древности, да, и у нас сейчас к родителям более понебратское отношение часто бывает. Но возвращаемся, да, к мыслям, как Иисус сказал. Кстати, он сказал еще вот в тему защиты детей, он сказал, что кто примет такое дитя во имя мое, тот меня принимает. То есть на самом деле у нас, как у верующих, у христиан, перед Богом есть такая ответственность за каждого ребенка, не только за своих детей. И, ну, не у всех, кстати, есть и дети. Но Господь говорит нам о том, что мы принимаем детей. И тогда, говоря со своими учениками, Иисус тоже им говорил не про своих детей, что они своих детей должны принимать, а вообще любых чужих детей принимать. И что это не просто какая-то социальная программа по защите детей, это вообще духовное состояние. И тут такая мысль глубокая.
0: Знаешь, говорят, если начальник начинает рассуждать и говорить с коллективом и называть их, что мы одна семья, вот это red flag, да? Это нездоровая история. И на самом деле так, когда отношения должны быть задокументированы, запротоколированы, как ты говоришь, а их пытаются вывести в поле неправовых отношений, это нездоровые отношения. Но, к сожалению, в церкви бывает наоборот. Это когда церковь — это, в принципе, семья в каком-то смысле. Да, мы все братья и сестры, мы все дети Небесного Отца. И у нас должны быть как раз неформальные отношения, отношения любви, отношения взаимодоверия, взаимопонимания. А мы зачастую строим стены и вот пытаемся как-то запротоколировать все.
1: Да, кстати.
0: И с Богом тоже. Ты меня не трогай. Я вот тебе десятину там отдал, там доброе дело сделал раз в неделю, все, и пожалуйста, отвали от меня. Вот. Но на самом деле Бог как раз и учит нас, что Он Отец, мы дети, и у нас должны быть отношения другого рода. Не из, потому что мы должны что-то, не из-под палки. Я приводил этот пример как-то на проповеди. Когда у нас в семье трое детей, у нас есть еще Ленечка, наш младший. Вот когда Ленечка ударился, упал, Аль, что вы делаете с Улей?
2: Ну, подбегаем к нему, жалеем.
0: Да, вы сразу же бежите. Вас не удержать никакими титановыми оковами в этот момент. Вы к нему мчитесь наперегонки. Что случилось, Ленечка? Потому что вы его любите, да? Это любовь превыше и сильнее всего на свете. Не потому что, ну, надо бы пожалеть, а то что-то батя смотрит, да, как-то нехорошо выйдет. Нет, вы просто его любите. И вот мне кажется, отношения в семье между нами должны быть такими отношениями не формальными, не протокольными, а просто отношениями искренней любви. И вот когда Господь нас учит, будьте как дети. В каком-то смысле, может быть, как его дети, которые любят друг друга. И если кто-то упадет, бежать и спасать.
1: А еще очень важный момент, мне кажется, подчеркнуть. Вот дети, они зеркалят взрослых на самом деле. И они не выдумывают что-то из головы, как это сделать. Они показывают пример ваш. Вот как часто говорят, что бессмысленно что-то повторять, угу. Все равно ребенок сделает так, как вы делаете, а не
0: как
1: то, что вы говорите. Нет, он сделает так, как вы реально поступаете.
0: Так Иисус так говорил, он говорит, как они говорят, делайте, как поступают, не делайте.
1: Так вот, и дети, они зеркало нашей веры, зеркало отношения к Ленечке вашему, например. Я думаю, они тоже не просто из головы выдумали, а потому что они видят и ваши отношения. И то, что мы их учим в воскресной школе каким-то правильным вещам, часто уходит как будто бы в небытие, потому что дети видят наши отношения с Богом, и они точно так же, не знаю, транслируют это дальше.
0: Да.
1: Так что занимайтесь собой, а дети все равно сделают так, как вы.
0: Да. Напоследок у нас от Ульяны еще комментарий есть. Я, надо сказать, сейчас счастливее, чем в свои 9 лет.
1: О, это с спустя, высоты прожитых
0: трех лет. Да, спустя 3 года еще, да. Встреть я себя в том возрасте, я бы сказала девятилетке, что все обрадуется.
1: Ой, моя хорошая. Спасибо, Уля, за такой глубокий комментарий.
0: Алечка, есть ли у тебя какие-то финальные пожелания нашим слушателям? Что бы ты хотела передать? Есть какие-то важные слова? Вы знаешь, я всем своим гостям в эфире, которые ко мне приходят, всякие важные дяди, тети, задаю один и тот же вопрос всегда в конце. Если бы у вас был волшебный микрофон, в который вы говорите, и вас слышат и понимают на всех языках мира все люди по всей земле, какие самые главные слова вы бы сказали?
2: Любите Бога.
0: Спасибо, моя золотая. Все, а у нас, кстати, заявка от Ульяны же, которая мне в личку написала, говорит, пап, помнишь песню «Будьте как дети»? Вот я откопал песню
1: «Мост
0: X», «Будьте как дети», послушаем ее напоследок. Но мы с вами прощаемся.
1: Это для тебя. Да, а мы всем детям всей земли желаем счастья. Да, вне зависимости от того, сколько лет вам, дети дорогие, может быть, вам уже и 50, а может быть, и 150. Ой, ладно.
0: Это вряд ли.
1: Это я от души. Да, в общем, всем детям всей планеты мы желаем счастья.
0: Да, это наш общий праздник, потому что все мы дети, да, на самом деле.
1: 100%.
0: Всем пока, до встречи.
1: И мороженого еще желаем.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 2 июня 1537 года Папа Римский Павел III выпустил знаменитую буллу «Сублимус Деи». В ней официально признавалось, что у коренных жителей американского континента, индейцев Запада и Юга, как гласил текст, есть душа. А значит, они люди, и обращать их в рабство автоматически нельзя. Несмотря на столь авторитетный документ, дискуссии о том, являются ли индейцы полноценными человеческими существами с душой и разумом, шла еще долго. В 1550-51 годах состоялась даже серия диспутов, получивших название «Вальядолидская хунта». Главными участниками их были епископ Лас-Касас, который считал индейцев людьми и настаивал на соответствующем отношении к ним, и официальный историк Карла V Сепульведа. Последний утверждал, что индейцы неразумны, а свои города и пирамиды построили неосознанно, как осы гнездо или муравьи-муравейники. Сепульведа впоследствии утверждал, что явился победителем на дебатах. Отношение к индейцам накладывало отпечаток и на методы миссионерской работы в Новом Свете. Проповедь христианства здесь была весьма упрощенной. Миссионеры объясняли христианское учение простейшими фразами, которые повторяли множество раз, пока индейцы не зазубривали их наизусть. При этом рекомендовалось говорить с индейцами громко, даже кричать на них, пугать за непослушание различными наказаниями на том свете, расписывая в реалистичных подробностях муки, ожидающие строптивых в аду, и райские кущи, которые станут уделом покорных и прилежных. Миссионеры объясняли верование индейцев кознями дьявола, угрожали им карами небесными за идолопоклонство и действовали дружно.

0: другими столь же примитивными методами. Во многом такая проповедь обусловила то, что впоследствии стали называть латиноамериканским религиозным синкретизмом, в котором христианские представления сильно перемешаны с местными культами и верованиями. Интересно, что для того, чтобы признать наличие души у представителей коренного населения Америки, потребовалась специальная папская булла. В этот день, 2 июня 1537 года, Папа Римский Павел III официально признал, что у индейцев есть душа.
1: След в истории.

«Ученые о Боге». Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Сэр Уильям Рамзай, английский химик и лауреат Нобелевской премии по химии 1904 года. Ранние работы Рамзая относятся к молекулярной физике. В 1884 году он установил атомный вес цинка, в 87-м синтезировал пиридин из ацетилена и цианистого водорода. В 93-м году предложил способ определения молекулярного веса жидкости по величине ее поверхностного натяжения. В 94-м Рамзай совместно с Релеем открыл аргон, в 95-м получил гелий, а в 98-м совместно с Траверсом открыл криптон, ксенон и неон. За эти работы Уильям Рамзай был удостоен Нобелевской премии 1904 года. В 1910 году изобрел микровесы, позволяющие определять вес тела объемом в 0,1 мм с точностью до 10 в минус 9 степени грамм. Последние работы относились к радиоактивным превращениям элементов. Почетный член Петербургской академии наук с 1913 года. Сэр Уильям Рамзай говорил: «По моему мнению, нет действительного столкновения между фактами науки и основополагающими учениями христианства».

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Если вам посчастливилось вырасти в семье, то на вас лежит очень серьезная ответственность. Вы обязаны уважать тех, кто вскормил и воспитал вас. Безусловно, родители бывают разные. Кто-то заслуживает уважения в большей, а кто-то в меньшей степени. К сожалению, бывает, что некоторые мамы и папы занимались только тем, что портили кому-то всю дальнейшую жизнь. Но в большинстве своем обычно эти люди вкладывали свои силы, свое время, свое терпение и свое сердце в воспитание ребенка. Оглядываясь на свое прошлое, мы можем видеть все несовершенство их системы наказаний, несправедливость и даже крупные ошибки. Но вместе с тем, повзрослев, мы начинаем понимать, что у нетерпения, раздражения, излишней строгости и вспышек гнева, которые иногда проявлялись, были причины. Наши родители, будь то полноценная семья, мать-одиночка или даже бабушки с дедушками, проходили непростые периоды своей жизни и своей страны. Они умудрялись подстраиваться под изменяющийся мир, держаться за работу, искать дополнительные источники дохода и при этом выкраивать время для занятий с нами. Они боролись за семью, решали вопросы личной жизни, уворачивались от интриг коллектива, а потом бежали за автобусом, чтобы забрать нас из детского сада. В магазине игрушек они терпели наши истерики и лежа на диване без задних ног играли с нами в куклы. Ночами они сидели у наших постелей и слушали хриплое дыхание, а потом, дождавшись, когда на дежурство заступит бабушка, бежали на работу. Да, сейчас они состарились, и с ними бывает непросто. Они ворчат на нас по поводу пыли на полках и до сих пор не доверяют, когда мы водим машину. Но если вспомнить, что они прожили свою жизнь, отдав нам чуть ли не больше ее половину, то все встает на свои места. Почитать родителей – это одна из 10 заповедей. Но помимо этого, это наша возможность наградить пусть не идеальных, но достойных этой награды людей. Позвоните родителям, купите маме цветы и проведите время с отцом. Они это заслужили.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. От депрессии к надежде. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, с 21 по 26 стихи. Как это обычно и происходит, именно размышление о себе вызвало депрессию Иеремии. Но когда он изменил образ своего мышления, перевел внимание с себя на Бога, то депрессия ушла. Когда он вспомнил Бога и стал размышлять над его характером, мир и надежда наполнили его разум. Когда исчезает безнадежность, ее место занимает надежда. Вместо того, чтобы думать о себе, Иеремия думал о характере Бога. Он думал о Божьей милости, благодаря которой мы не исчезли. Он думал о Божьей верности. Бог всегда делает именно то, что говорит, и Он может обернуть во благо самую большую неприятность. Иеремия думал о том факте, что Господь — часть наша. Чего больше мы могли бы желать, или в чем больше этого мы могли бы нуждаться? Он размышлял о благости Божьей, благодаря которой все содействует к нашему благу. Затем Иеремия сделал вывод, что хорошо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Переживаете ли вы сегодня? Измените ваши мысли. Не размышляйте о вашей боли, размышляйте о вашем Спасителе. Смотрите на Иисуса и помните Его характер. Его любовь никогда вас не подводила. Его милости обновляются каждое утро. Отец, помоги нам смотреть на Тебя вместо того, чтобы смотреть на себя. Наполни сегодня наши сердца Твоей надеждой и любовью. Аминь.
1: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «И вы, молодые, также подчиняйтесь старшим, и все, служа друг другу, облекитесь в смирение, потому что Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Итак, склонитесь смиренно перед могучей десницей Бога, и Он в свое время возвысит вас. Все свои заботы возложите на Него, ведь Он печется о вас».

0: Время подумать.
1: А обращали внимание, рядом с нищетой всегда или почти всегда грязь. У всех во дворе, я думаю, были мальчишки или девчонки с вечно грязными коленками, неопрятные, растрепанные. Вы не вдавались в подробности, потому что вы были детьми, и вам, в принципе, было все равно, кто во что одет, опрятный, неопрятный, дорого, недорого. Вы даже забегали к таким детям в гости. Вас не особо смущало, что обои ободраны местами. А вот потом, когда вы увиделись через 25 лет, а ваш друг вот такой так и живет там же и так же, причем буквально так же, и обои те же самые, все еще ободранные. Вот теперь уже нищета и угрюмая обстановка бросаются вам в глаза, а иногда бросаются в нос. И вы вроде как и разговариваете, обсуждаете, вспоминаете, как у кого дела, кто женился, кто развелся. А в это время сами мысленно подсчитываете, сколько могла бы стоить покупка нового дивана, замена засаленных стульев, зеркало разбитого и заклеенного. Пока говорите, вы в своем воображении побелили потолок уже, переклеили обои, окна вымыли, повыкидывали весь хлам. И вы вроде как понимаете, уговариваете себя, что бывают люди не виноваты. У них просто очень плохо, вот очень плохо с деньгами. Но в то же время вы как взрослый человек разумный понимаете, ну можно же купить какой-то самый недорогой самоклеящийся пленки под цвет дерева и оклеить стул. А вы, куда бы ни посмотрели, взгляд ваш натыкается на какую-то поломку, грязь, пятна, мусор. Вот как думаете, почему рядом с нищетой почти всегда грязь? Может быть, грязь – это менталитет и дырявые носки? Это проявление соответствующего менталитета. И, может быть, нищета – это тоже своеобразный менталитет? Есть удивительные слова. Мне даже немного жаль, что не сама до них додумалась. Что нищета, она, как правило, в немытой голове. А мещанство – это когда пьют из старой облезлой кружки, когда новая кружка при этом стоит в серванте. Так принято в очень многих домах. На черный день деньги отложены, а на белый день новая чашка всегда стоит в серванте. И белый день этот наступает крайне редко, а черным заполняется вся жизнь. Я думаю, не стыдно быть бедным или скованным в финансах, стыдно иметь в голове такую разруху, которая неизбежно отражается и на жилище, и на менталитете твоих детей. И уверена, на одни и те же деньги с одним и тем же доходом можно выглядеть достойно, пусть при этом и скромно, и можно выглядеть откровенно по-нищенски. И, кстати, еще Антон Павлович Чехов в свое время отмечал, что облезлые стены и грязные коридоры дурно влияют на способность студента к обучению. Вот точно так же, я думаю, с грязью и неопрятностью. Все это дурно влияет на жизнь человека.
0: Вы подумали? Сказали.

0: Стих дня.
1: Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих.
0: Свободное.

Я просто художник, хватаясь руками за музу. Цветочная поляна или грязная лужа. Бояться непонятым быть, по течению плыть просто. Сложнее сквозь тернии к свету.

0: Детские чтения.
1: Приветствую, дорогие друзья. Зрелыми христианами нас делает любовь и наша способность уметь ее проявлять. Мы этому учимся каждый день, применяя духовные дары для возрастания, как написано в «Мужа совершенного в меру полного возраста Христова» Ефесянам 4:13. Но остается соблазн пренебречь этой истиной и не достигнуть во всех смыслах совершеннолетия. Апостол Павел-то выразил так: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. Для каждого возраста есть свое определенное время, чтобы соответственно ему говорить, мыслить и рассуждать. К примеру, неправильно одновременно уметь водить машину и при этом, подобно малышу, еще пользоваться соской. Эти способности потребны одному и тому же человеку, но в разном возрасте. Очевидно, сознание и мудрость не приходят сами собой с годами. Можно носить 43-й размер обуви и по-прежнему скучать по перетертому брокколи. Эти вещи вполне допустимы, но они не должны встречаться друг с другом во времени. Поэтому апостол Павел приводит пример простого, понятного всем пути взросления, напоминая, что нельзя быть одновременно мужем и жить не по-мужски. Нужно уметь брать ответственность и не поддаться этой детской растерянности, встречая тот или иной вызов, испытывающий нас на прочность. Как-то я задался вопросом, может ли прекрасное стать ужасным? Да, когда у него отнять время. Слово Божие учит нас: «Все содел он прекрасным в свое время». Екклесиаст, 3 глава, 11 стих. Посмотрите, все художественные произведения, ставшие шедеврами, начинались с черточки на холсте. Именно время помогло им вырасти. В этом смысле спешка автора сделала бы его картину банальной, непримечательной, открыткой. Пусть красивой, но одной миллионной. Рождение ребенка ждут родители через 9 месяцев, но не через 5. Если сорвать яблоко на месяц раньше, значит съесть его зеленым. Всему нужно свое время. Тогда все будет замечательно. Но если кто-то останавливается в своем развитии, духовном, интеллектуальном, он будет случайно ломать не просто бездушные, никому не нужные игрушки, а, возможно, живые судьбы людей, которые не так-то просто потом восстановить. Да поможет нам Господь, братья и сестры, уметь вовремя взрослеть, чтобы распространять вокруг себя, как аромат, благодатную зрелость. С вами был пастор Олег Буд. До свидания.
0: Это «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Катя, я из Тамбова.
1: Зачем нужно верить в Бога?
2: Это значит мои убеждения, моя жизнь с Богом, которую называю Христом.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я просто на своей жизни испытываю, в своей жизни, что когда я живу по Божьим заповедям, потому что написано в Библии, это помогает реально жить. Это мою жизнь гармонизирует очень сильно. И это не значит, что у меня что-то получается, и только все хорошее в жизнь приходит. Вот, это наоборот помогает переживать и разочарования, и какие-то проблемы. Постоянно испытывать то, что рядом есть высшая сила, рядом есть Бог, который мою жизнь направляет.
1: Твоя любимая история из Библии?
2: Мне очень нравится притча о блудном сыне. Образ отца, который принимает обоих сыновей. Ну, мы обычно, да, умиляемся, как отец принял сына блудного, который его, так, по человеческим законам разочаровал, ушел от него, согрешил против него. Но мне очень нравится, что отец принимает также старшего сына, которого мы называем фарисеем. Он такой непонимающий. Отец ему говорит:

0: Евангелие от Иоанна.
1: После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
2: «Совершилось!»
1: И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И, видевший, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание:
3: «Кость его да не сокрушится».
1: Также и в другом месте Писание говорит:
3: «Воззрят на того, которого пронзили».
1: После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной алоэ, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
4: Свободное радио рядом.

0: Лиза Лукашина. Рассмеюсь не от боли, честно. Я устала от фраз длинных. В разговорах о нас лестно. Покажите людей сильных. Покажите тех, кто не плачет от того, что ушла честность. Объясните им, что значит это слово свободы, верность. Далеко до тебя, верится, я свечой сожгу расстояние. И надеюсь, весна не осмелится за любовь нам дарить наказание.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Идет война, папа, мечи изножен. Твой сын стал почти на себя не похожим. Глазами серьезными внутрь себя смотрю. Чувствую силу, чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мое нравится Богу. Проснусь, одевай.

душа — чистое небо. Иногда в глазах слезы. Говорю с тобой мысленно. Я рад, что понял, папа, все во мне. Че париться? Кто-то видит войну в мире, я вижу мир на войне. Беру микрофон в руки, выхожу к людям и говорю то, во что верю.

Уставшие глаза, разрушенные мечты, фиг поймешь. Вроде был человек рядом, присмотришься поближе, а внутри как будто что-то поломалось. Лица у всех серьезные, мало кто улыбается, а между тем чудо каждый миг. Живем, дышим, купаемся в лучах солнца, рожаем детей. Какой в этом смысл, если нет радости? Сила там, где любовь, папа, я точно знаю. Кто-то думает, что в деньгах, кто-то, что в стволе пистолета. В моей жизни было и то, и другое. Порожняк, не дай бог умереть за это. Вокруг такая любовь, папа, надо только видеть. Я благодарен Богу за то, что он дал мне это. Я не понтуюсь, я не хочу никого обидеть. Я обращаюсь к тебе.

детстве, что нам есть куда возвращаться, что есть кому сказать «помоги», что ты понимаешь меня, папа, что я понимаю тебя, что есть люди на свете, преданные, которые верно и любя отдают свои мысли небу, а на земле строят храм по кирпичику, папа. То тут, то там я вижу, появляется кто-то и говорит: я посвящаю свою жизнь мечте, я верю в чудо, я тоже верю, иначе зачем все это? Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь и на нашего Бога. Москва, Тель-Авив, Копакабана, Кейптаун, Нью-Йорк, весь мир. Слушайте сердце, нас уже много.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: скрыто облаками. В ноябре 2016 года можно было наблюдать редкое суперлуние. Луна в своем движении по орбите приблизилась к Земле на самое близкое за последние 60 лет расстояние. Из-за этого она казалась намного больше и ярче, чем обычно. Однако в нашей местности в тот день небо было затянуто тучами. Я видел фотографии, сделанные друзьями в других местах. Когда я пристально вглядывался в небо, мне приходилось просто верить, что суперлуния действительно есть, хотя и скрыта за облаками. Апостол Павел побуждал церковь в Коринфе перед лицом трудностей верить, что невидимое будет пребывать вечно. Он сказал, что их кратковременное легкое страдание производит вечную славу, поэтому им следовало смотреть не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Павел желал, чтобы вера коринфян росла и чтобы они, несмотря на страдания, доверяли Богу. Они не могли видеть Господа, но могли верить, что Он со дня на день обновляет их. Я размышлял о том, что Бог невидим, но вечен, когда всматривался в облака в тот день, зная, что за ними скрывается удивительная огромная луна. И я надеялся, что в следующий раз, когда у меня будет искушение думать, что Бог далеко от меня, я направлю свой взгляд на невидимое. Господь Бог, порой мне кажется, что Ты где-то очень далеко от меня. Помоги мне верить истине, что Ты всегда рядом, независимо от того, ощущаю я Твое присутствие или нет.
1: Свободная FM. Радость есть всегда.

Оказывается, что во время сна наш мозг специально парализует тело, чтобы предотвратить лишние неконтролируемые движения и избежать случайных травм. Этим объясняется знакомый всем сюжет сна, когда мы хотим поторопиться или убежать, но не можем этого сделать. В жизни тоже бывает такое чувство, когда хотел бы действовать, но от тебя ничего не зависит. Как знать, может быть, это Бог ограждает нас от неконтролируемых движений и случайных травм?

0: в мире смог оправдать этот смерч бесцельный? Я не знаю, что значит Бог, тот другой, от меня отдельный. Есть у боли земной края, что до жизни и что за гробом, я не знаю. Но знаю я, нет в глубинах тоски и злобы. Если чаша души тиха, если в ней средоточие света, если нету во мне греха, для отчаяния места нету. Если сердце вопрос прожег о причинах смертей бесцельных, если стал бесконечный Бог тем другим от меня отдельным, если душу на части рвут, если больше души тревога, значит, надо вернуться внутрь, значит, я отошла от Бога. Дай мне жар твоего огня, я тебе до конца открыта. Святый Отче, прости меня, вот за то лишь, что мы не слиты до конца.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: 2 июня 1537 года Папа Римский Павел III выпустил знаменитую буллу «Sublimus Dei». В ней официально признавалось, что у коренных жителей американского континента, индейцев Запада и Юга, как гласил текст, есть душа. А значит, они люди, и обращать их в рабство автоматически нельзя. Несмотря на столь авторитетный документ, дискуссии о том, являются ли индейцы полноценными человеческими существами с душой и разумом, шла еще долго. В 1550-51 годах состоялась даже серия диспутов, получивших название «Вальядолидская хунта». Главными участниками их были епископ Лас Касас, который считал индейцев людьми и настаивал на соответствующем отношении к ним, и официальный историк Карла V Сепульведа. Последний утверждал, что индейцы неразумны, а свои города и пирамиды построили неосознанно, как осы гнездо или муравьи-муравейники. Сепульведа впоследствии утверждал, что явился победителем на дебатах. Отношение к индейцам накладывало отпечаток и на методы миссионерской работы в Новом Свете. Проповедь христианства здесь была весьма упрощенной. Миссионеры объясняли христианское учение простейшими фразами, которые повторяли множество раз, пока индейцы не зазубривали их наизусть. При этом рекомендовалось говорить с индейцами громко, даже кричать на них, пугать за непослушание различными наказаниями на том свете, расписывая в реалистичных подробностях муки, ожидающие строптивых в аду, и райские кущи, которые станут уделом покорных и прилежных. Миссионеры объясняли верование индейцев кознями дьявола, угрожали им карами небесными за идолопоклонство и действовали другими столь же примитивными методами. Во многом такая проповедь обусловила то, что впоследствии стали называть латиноамериканским религиозным синкретизмом, в котором христианские представления сильно перемешаны с местными культами и верованиями. Интересно, что для того, чтобы признать наличие души у представителей коренного населения Америки, потребовалась специальная папская булла. В этот день, 2 июня 1537 года, Папа Римский Павел III официально признал, что у индейцев есть душа.
3: След в истории.